0: Здрасте, здрасте, еще раз это первое утреннее шоу. Добро пожаловать в новый день, новую неделю. Лето продолжается, но уже Юля намекнула 5 минут назад. Кто любит, чтобы попрохладнее, готовьтесь, но так и будет.
1: А вообще август, конечно, в плане каких-то приятных новостей, спортивных в частности, очень радует. Наши гимнастки, ну молодцы же, да, стали чемпионками мира в командном многоборье. Обошли.
0: Обалдеть, ты хотел.
1: Обалдеть, это правда, девчонки.
0: Обалдеть, мы умницы просто.
1: В общем, обошли Болгарию, Китай, в общем, ну, наши
0: Оболгарили красотки. Болгарию и о Китае или Китай.
1: Я считаю,
0: вперед,
1: что
0: Россия.
1: это круто. Чем больше медали даешь спорт
0: в массы.
1: Давайте так, даешь российских спортсменов в мировой спорт.
0: Вот это точно, давно пора, друзья.
1: Боялись, да, боялись
0: получите,
1: нас.
0: Распишитесь, ну и вы, друзья, получите, распишитесь. Здесь по расписанию шоу «Пуш» стартовало в 6.55. Этот час будет максимально насыщенный. Играть будем два раза.
1: Друзья, вообще, начиная с сегодняшнего дня, у вас возможность получения подарков в нашем эфире увеличилась в несколько раз, потому что игр в два раза больше.
0: Точно.
1: Проектов в два раза больше.
0: Не забудем и про погодную информацию, естественно, про гороскоп. Ну и, конечно же, скажем огромное спасибо генеральному партнеру шоу «Пуш» лаборатории «Гемотест».
1: До 30 сентября в «Гемотест» действуют суперцены на базовые детские анализы. Они как урок математики и русского языка. Без них никуда. Вам помогут оценить здоровье, узнать, почему болит живот и понять причины аллергии. Подробности на сайте гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Генеральный партнер утреннего шоу ООО «Гемотест Сибирь». Комплексные программы проверки здоровья, чекапы по суперцене и бесплатная консультация врача.
1: Звонок для учителя. А суперцены на важные анализы в «Гемотест» для всех. Проверьте здоровье и убедитесь, что сил хватит даже на задачи со звездочкой. Акция продлится до 30 сентября 2026 года. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Вы слушаете радио «Юнитон». Радио.

0: от эфирного информбюро. Новости, сенсации, даты и праздники. Обсуждаем, спорим, делаем выводы. Юнитон информбюро.
1: 7:06 уже в Новосибирске. Подходите поближе, друзья. Хочется общаться с вами, объять необъятное, передать непередаваемое.
2: Но зацеловать незацелованных.
1: Это вообще мое любимое. Вы понимаете, что мы идем к цели. Постараемся воплотить задуманное. Ну и, конечно же, полистаем календарь событий и подкинем вам тему для разговора.
2: Ну что, давайте посмотрим, какие праздники у нас есть сегодня. Их немного. Я бы даже сказала, праздник-то один. И то сомнительный. И есть еще одно событие, о котором хочется не вспоминать. Но оно есть в нашей истории, поэтому давайте по порядку.
1: Рассказывай.
2: Сегодня отмечается день секонд-хенда. Ну, их, кстати, достаточно много у нас в Новосибирске.
1: Да, я знаю, любители этого дела в моем окружении есть.
2: Есть причем секонд-хенды, ну прям такие классические, которые мы помним вот как из прошлого, да, вот когда ты заходишь там, и тебе нужно порыться вот в этих мешках, в ящиках и так далее. А есть-то современные секонд-хенды. Ну, можно же секонд-хендами назвать магазины, дискаунтеры, которые продают старые коллекции, которые уже не актуальны.
1: Но для меня вот...
2: Или это не секонд-хенд?
1: В моем вот сознании и в моей голове секонд-хенд это что-то хуже, что носили до тебя и вот постирали.
2: Нет,
1: и отдали.
2: Кстати, в секонд-хендах можно найти вообще абсолютно неношенное.
1: Да, мне об этом говорили, но я там ни разу не был.
2: Но это нужно, потому что время, желание.
1: Я лучше в дискаунтер схожу. С бирочкой, с этикеточкой поищу.
2: А по поводу события, которое есть в истории, которое случилось 17 августа в 1998 году.
1: Ага.
2: В России произошел дефолт.
1: Да я понимаю, у нас что не происходило в России?
2: Я понимаю, что не хочется это вспоминать, но оно же было, да?
1: Для тех, кого... Мы-то еще были маленькие, там, может, родители наши переживали.
2: Еще не осознавали,
1: по этому поводу, да. А вот кому-то мы затронули больную струну души.
2: Давайте перестанем ее трогать.
1: Не думайте об этом. Забыли.
2: Среди именинников сегодняшнего дня тот самый Роберт Де Ниро, великий актер, режиссер, продюсер, обладатель миллиона различных премий.
1: Да, круто.
2: Не знаю насчет серьезно или нет, но Лариса Черникова сегодня отмечает день рождения. Это которая
1: я
2: влюбленный...
1: люблю тебя, Дима. Да?
2: Влюбленный
1: ты похож
2: самолет.
1: На апельсина или как там?
2: Наталья Ветлицкая.
1: А это мы послушаем.
2: Тоже не самая серьезная певица, но которая у нас, опять же, есть в истории, и многие любят ее песни. Ну и из современных это Мари Гу, певица, она же блогер, отмечает день рождения.
1: Ну, может, и она тоже в плейлисте сегодня где-то появится.
2: Ну а мы сегодня решили поговорить на тему, которая, с одной стороны, скажем так, поднимет воспоминания из прошлого, mm-hmm. а с другой стороны, позволит... многим из нас взять что-то на вооружение. Объясняю.
1: Давай, Юлечка.
2: Объясняю.
1: Требую пояснения.
2: Мы решили сегодня выяснить, что вам последний раз подарили. Неважно, на день рождения, на какой-то праздник, без повода, просто так вам вот человек раз и подарил. Родственники, коллеги, друзья, кто угодно. Что это было и, ну, в честь чего вам это вручили? Ну вот давайте по порядку. Мне подарили две сумки.
1: Клетчатые?
2: Нет.
1: Синие, киевские?
2: Нет. Кожаные, привезенные
1: дамские
2: из Египта.
1: Дамские сумочки? Так это не сумки. Это сумочки.
2: Нет, это сумки, полноценные женские сумки.
1: Ну ладно.
2: Но я любитель вот этих вот баулов, ну больших сумок.
1: А, лучше в клетчатую подарили, да?
2: Нет, мне нужна сумка большая, а мне подарили две, ну таких, средненьких. Вот они лежат, кожаные, классные, ну то есть суперские. Я надеюсь, этот человек сейчас меня не слышит. Я просто пока не знаю, куда их носить, но я придумаю. Я придумаю. Ну, человек был в Египте, привез.
1: В день секонд-хенда можешь их перепродать.
2: Нет, ну нельзя. Хороший человек подарил. Родственников, в конце концов. Близкий.
1: А я этим вопросом меня в тупик поставил. Мне никто давно ничего не дарил.
2: Это как так?
1: Потому что в основном я дарю, я обожаю это делать.
2: Нет, ну подожди, у тебя 29 августа день рождения.
1: Это я подожду.
2: Ты думаешь, зачем я предложила эту тему? Нет, у меня есть, конечно, варианты.
1: Судя по актуальности последних событий, коллеги, копите деньги на увлажнитель с ультрафиолетом, очиститель воздуха, чтобы аллергенов не было и всего остального. А не дешевая штука, я тебе скажу.
2: Ну поэтому... вот что тебе дарили? Вообще ничего. Вообще даже вспомнить не можешь. У тебя отвратительные
1: друзья, коллеги.
2: Да деньги
1: дарят
2: коллеги.
1: В последнее время, не конверты дарят.
2: Фу.
1: А вот так вот, чтобы...
2: Нет, не то, что
1: кто-то
2: фу.
1: Кто-то чего-то оттуда-то, откуда-то из-за границы типа привез.
2: Да не обязательно привез. Ну вспоминай, что тебе на 23-е дарили? На день радио тебе что подарили?
1: об этом лучше не вспоминать. И опять же, я сейчас скажу, а вы обидитесь. И не только ты.
2: Ну, я не знаю, на Новый год. Ну, мы же говорим из последнего, что вспоминается, да? Это же не обязательно было вот на днях. Это вот из разряда, что помнится.
1: Не, из того, что помнится, это, конечно же, от вас, от коллег, кресло-груша. Оно еще живо, кстати, или живо. Поэтому ему все нормально, оно вмялось немножко, конечно. Чехольчик постиран. Вот, кстати, недавно это было.
2: Ну и вы, друзья, поделитесь своей информацией, куда писать. Конечно же, в наших соцсетях уже
1: икру
2: тема
1: красную
2: есть.
1: Икру мне дарили, помнишь?
2: Я вспомнил.
1: Вот это же я же запоесть. Ну.
2: Так вот, друзья, в наших соцсетях уже тема присутствует. У нас, кстати, там идет голосование. Вы больше любите дарить подарки или получать?
1: Вот я буду задарить точно.
2: Сейчас узнаем. Ну и, конечно же, пишите в личные сообщения Радио Юнитон. Это Макс, Телеграм, СМС номер 8-983-510-107. Мы выясняем, что вам последний раз подарили и по какому поводу.
1: Конечно,
2: или без повода.
1: Я тут скромничал, тут хоть про икру вспомнил. Просто не все можно рассказывать. А вы давайте уже изливайте свою душу. Мы готовы. Через 3,5 минуты именинницы Натальи Ветлицкой зачитаем первые ваши сообщения.
0: От эфирного информбюро. Новости, сенсации, даты и праздники. Обсуждаем, спорим, делаем выводы. Юнитон. Информбюро.

0: Антон, в мире погоды.
1: Уже 7.16 в Новосибирске. В мир погоды непременно отправимся, друзья. Но прежде почитаем первое послание на сегодняшнюю тему. В этот понедельник мы говорим про подарочки мои, твои и ваши.
2: Да, собственно, выясняем, что вам последний раз подарили, неважно, по поводу, без повода, что это было, ну и все-таки... Че это? Я бы это назвала. Че это?
1: Ну, в смысле, че это? Что это было, да?
2: Да,
1: или что это?
2: Нет, что это?
1: А че это? Кто это такой добренький, да?
2: В честь чего?
1: А, понятно. Прочитал мысль.
2: Ну, давайте читать. Виктория нам написала. Мне подарили сучкорез буквально в пятницу на аккумуляторе. Страшная вещь!
1: Вот так от одного названия уже страшно становится.
2: Нет, ну подождите, Виктория, вы же, наверное, намекали, да? Прям намякивали, что вам это надо, да? Нет, да, мучились там, пилили эти, там,
1: ну,
2: что там?
1: Сучки.
2: Сучки, да.
1: А сейчас просто режете на аккумуляторе.
2: Человек смотрел и решил, что я за нее не хочу это делать, пусть она сама, но очень, с очень удобным инструментом.
1: Ну, неожиданно, прикольно.
2: Виталий написал, а мне подарила коллега на работе ночник. Красивый ночник в виде кота из фильма «Алиса в стране чудес».
1: Ну,
2: как мило.
1: Ночник, коллега? Так это намек?
2: Что сразу вот это вот намек?
1: Ну,
2: просто хорошая...
1: Вот мы друг другу дарим, что кофе, да, чашки красивые для нового сезона. Обновляемся, чтобы вместе встречать утро на работе. А ночник — это не про работу.
2: Не, ну кто знает, конечно.
1: Ну классно, очень круто.
2: Михаил написал, от любимой подарок был шорты и футболка. А я ей духи.
1: Что-то неравноценный какой-то обмен. Хотя это нормально.
2: Нормально.
1: Мы, мальчики, должны быть более щедрыми.
2: Шорты и футболка иногда стоят дороже, чем духи, я тебе так могу сказать. А просто так, да, вот вы как бы так решили? Или у вас была, не знаю, там годовщина какая-нибудь, да, и вы решили там порадовать друг друга.
1: Ну, в любом случае, круто, что подарки есть, сообщения имеются.
2: Почитаем чуть позже еще, друзья, там по поводу тренажеров приходят сообщения, и не только.
1: Поэтому всем, кто на тренажере туда идет или забил и забыл все вот это, про это все, большой привет, а давайте мир погоды отправимся и намекнем на то, что очень скоро мы будем раздавать подарки в игре «Операция подмена».
2: И, кстати, игра случится буквально через 3-4 минуты, поэтому...
1: Не 34, 3-4.
2: Будьте наготове, мессенджеры вам пригодятся.
1: По порядку.
2: Давайте о погоде.
1: Сегодня в городе возможен небольшой дождь, а ветер восточный 2,7 метра в секунду. За окном около 15, днем 21-23 выше 0.
2: Ну и вот выше этих отметок-то мы на неделе не будем... подниматься. Вернее, ну, так скажем, до субботы примерно такая температура воздуха и будет в Новосибирске. Еще и местами с дождями, немного пасмурно. В воскресенье уже чуть-чуть температура поднимется. Ну, как там, 24?
1: Ну, а зачем оно нам надо в воскресенье, Юль? Там понедельник снова на работу.
2: Да, и на следующей неделе примерно то же самое нас ожидает.
1: Жара ушла, дожди идут. Вот такой он август и особенно день сегодняшний. Пожелаем вам удачи, подарки рядом, далеко не уходите.
0: В мире погоды. Реклама. Скидки на готовые дома до 5 миллионов рублей на Open Village CB 0+. Xenon Shop 54. В наличии новые фары на автомобили от 3000 рублей. Корпуса и стекла фар от 1500 рублей. Установим с гарантией. Становись ярче с нами. Звони 247-81-82. С 30 июля по 23 августа Open Village CB 0+.
3: Английский язык для детей и взрослых. Образовательный центр Level 11. Английский для любых ваших целей. Помощь в изучении школьной программы. Подготовка к международным экзаменам IELTS. Обучение за рубежом. Бизнес-английский. Выходим за рамки привычного обучения. Ваш совершенный английский в Level 11.
4: Мечтаете о гармоничных формах? Хотите подчеркнуть свою природную красоту? В многопрофильной клинике Sanitas создают красоту, сберегая здоровье. Идеальные пропорции груди, подтянутый живот, свежий и молодой взгляд. Современные методики и безопасность. Консультация пластического хирурга бесплатно. Клиника Sanitas. Доверяйте свое совершенство профессионалам. Sanitas в медпарке. Николаева 12/3. Восход 28. Искитим Молдавская 50. Запись по телефону 373-2003. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Хотите жить на орбите комфорта в жилом комплексе «Салют»? 7 минут до площади Маркса, подземный паркинг и двор без машин. Выберите свою квартиру. От студии до семейных. ЖК «Салют». Старт новой жизни. Застройщик ООО «СЗ Архипелаг». Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: Мама, а когда мы поедем покупать не одежду и школьные принадлежности?
7: Давай спросим у папы.
8: У меня сейчас
7: нет времени колесить по всему городу.
8: Так мы все возьмем в одном месте, в Колорлоне.
9: Приглашаем на школьные базары в магазины Колорлон. Толмачевская, 19А, и Бердск, Барнаульская, 19.
10: Мороженое «Солнечный день». Натуральное, вкусное, разное. А с каким вкусом сегодня твой солнечный день?
11: На разгоне и виражах. В любых погодных условиях. Мы создали масло, которое продлевает жизнь двигателя. Кикс создан в Корее, работает в России.
12: Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе Тимирязевский парк. Здесь большой многоуровневый двор, детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате «У дома». Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте tim-park.rf. Застройщик ООО «ЦЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
13: В стоматологической клинике «Эстетика» суперакция. Имплантат под ключ 67 тысяч рублей. Подробности и сроки акции уточняйте по телефону 388-4004. Мы работаем без выходных. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
14: Танцевальный кей-поп-фестиваль Siberian K-Pop Fest объединит кавер-дэнс-команды и поклонников корейской культуры. 6 конкурсных номинаций, тематическая ярмарка и игровые зоны. 22 августа, ДКЖ. Билеты в кассах города 12+.
15: Шел Иванушка дорогою длинную, и решил он эту дорогу перейти по переходу пешеходному. А навстречу ему грузовик. Что делать?
16: Как что? Капюшон снять, наушники, по сторонам посмотреть, подождать, пока грузовик остановится, водителю кивнуть и идти. А, ручкой еще помахать в знак благодарности. Так-то.
15: Вот и сказки конец. А кто соблюдает правила безопасного перехода, молодец.
17: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России.

0: Текст загружен.
1: На месте.
0: Загружайте музыку. Да не та музыка. Музыку подменили.
2: Операция «Подмена» в первом утреннем шоу.
3: Партнер игры ИП «Гекель А». Безумно крутая шаурма.
4: Безумно крутая шаурма желает добрейшего утра, великолепного настроения. Вроде только утро, Юлечка, но обед-то близко, ты же понимаешь. А знаешь, как понять про то, что пора на обед?
5: Ну, есть ты захотел, нет?
4: Ты в своих суждениях близка к правильному ответу. Понять очень просто. Аппетит становится безумным. А когда аппетит безумный, выбор очевиден. Безумно крутая шаурма. Сочное мясо, фирменный соус, свежие ингредиенты и вкус, который хочется повторить. Безумно. Безумно крутая шаурма, безумно вкусно!
5: А и мы сейчас готовы разыграть сертификат на 1000 рублей от «Безумно крутая шаурма».
4: Надо брать.
5: А чтобы заполучить этот подарок, нужно справиться с нашей подменой. Мы берем хит, в нем заменили музыку и даже немного заменили текст. Ваша задача — угадать, кто поет в оригинале этот трек. Напомним, название песни нам не нужно, нам нужно имя исполнителя или группы.
4: Доли секунды решают все, поэтому ускоряйтесь. Берите в руки смартфоны, нам нужен Макс и Телеграм. Номер 8-983-510-107. Напишите нам, пожалуйста, сейчас фрагментик задания представим в эфире, кто поет эту песню в оригинале, и обязательно с вариантом ответа укажите свой номер телефона. Готовы?
5: Ну что,
4: немного 8... джаза?
5: 983-510-107.
4: Поехали!

0: 7 часов и 30 минут уже в Новосибирске, друзья. Мы подводим итоги игры «Операция подмена». Берем хит, известный всему миру, сочиняем и переделаем его на новый лад, меняя даже слова, знаете ли, чтобы не все так было легко и просто. А ваша задача — догадаться, кто поет эту песню в оригинале. Давайте вновь напомним задание.
1: Ну, фрагментик, да, что было несколько минут назад.
0: Немного ты джаза. Предлагаешь...

0: Взгляд твой яркий,
1: ярко.
0: Смысл равняется нулю, если тебя рядом нет.
1: Давайте смотреть, что вы нам писали. Валерий Сюткин.
2: Ну, стиль абсолютно похож, даже голос.
1: Мы берем все-таки ссылочку, ищем к оригиналу, кто в оригинальном звучании поет эту песню.
2: Ну и вы помните, что мы и даже голос можем поменять у человека.
1: Конечно.
2: Вот сегодня, например, именно такая ситуация. В оригинале поет девушка, но не все так просто.
1: Но мы старались, друзья. Монако и Ярко выдает нам правильный ответ, что это песня Люси Чеботиной.
2: И первый правильный ответ пришел от нашего слушателя, чей номер телефона заканчивается на 2689.
1: Примите наше поздравление. Вам сертификат на 1000 рублей от безумно крутой шаурмы. Ну и, естественно, Люси Чеботина в подарок для всех, кто вместе с первым утренним шоу.
3: Операция «Подмена» в утреннем шоу «Пуш».
4: Партнер игры ИП «Геккель АА». Безумно крутая шаурма.
3: Радио

0: звездный прогноз на радио «Юнитон». Первый утренний для вас.
1: 7:35 в Новосибирске. Друзья, подходите поближе. Для вас звездные предсказания. Этот час наполнен играми и подарками. На горизонте через 5 минут еще одна порция для вас. А пока гороскоп на понедельник.
2: Ну, начинаем с Овнов. Сейчас вы на гребне успеха. Вас ценят. Дела идут в гору. А близкие окружают теплом и заботой. Наслаждайтесь этим моментом. Но не забывайте, что удача любит тех, кто не почивает на лаврах. Поэтому, ну, вы там делайте что-нибудь еще.
1: Раз на гребне гребите, гребите в нужную сторону. Далее тельцы вас ждут душевные встречи или разговоры с теми, кого не видели целую вечность. Не отказывайтесь, это позволит добавить в жизнь приятных эмоций.
2: Близнецы, здоровье не купишь. Старая истина.
1: Знаем.
2: Стоит ли доводить себя до состояния, когда придется тратить целое состояние? Мы знаем, сколько можно потратить на здоровье. Может, спрашивают звезды, лучше уделить время профилактике? Займитесь этим сегодня.
1: Да, рекомендует. Раки, сегодня вы особенно уязвимы. Внезапно закончившийся кофе или случайная новость могут выбить почву из-под ног. Эмоции зашкаливают, о работе думать уже не получается, но раки, ну вы как-то вот... Сосредоточьтесь.
2: Ну, психовали немножко, психуют, вернее.
1: Все, зашли в комнату вот это. И вышли, и работаем дальше.
2: Львы, ваши мысли заняты вчерашним днем. Дубль два. Ваши мысли заняты завтрашним днем.
1: А бывает иногда после вчерашнего думаешь, Юля.
2: Лучше не
1: думать.
2: Особенно
1: после выходных.
2: В общем, львы, будущее волнует вас гораздо больше, чем текущие мелочи. Однако не забывайте, что большое дело начинается с первого шага, и его стоит сделать уже сегодня. Поэтому, если что-то планируете, давайте сегодня начинайте.
1: Девы, беритесь в этот понедельник только за те дела, в которых вы уверены на все 100. Не стоит гоняться за призрачными шансами. А тем, что уже начали, займитесь с удвоенным вниманием. Именно эти самые дела, начатые, принесут великолепный результат.
2: Весы. В ближайшие дни делитесь задумками только с теми, чье мнение для вас действительно ценно. Остальных лучше держать на дистанции, чтобы не услышать лишних советов, которые, естественно, только собьют с толку. А еще вот эти непрошенные советы.
1: Частенько
2: вот,
1: такое бывает. Юля, а где у тебя кнопка или ключик? Как тебя завести? Это не я придумал, слушай.
2: Если заведусь, то...
1: Слушай, подожди, сейчас не заводись раньше. Скорпионы. Сегодня вы будете носиться как заводные. Вот теперь заводись. Это коснется и работы, и домашних дел, и вообще любой свободной минутки, которую нужно срочно занять делом.
2: Ну, бывает, знаешь, когда ты начал, и вот все, уже не остановить меня.
1: Вот так в гороскопе не можем остановиться и двигаемся дальше.
2: Стрельцы, понедельник открывает для вас романтическую главу. Приятное знакомство или служебный флирт порадует тех, кто в поиске, а вот семейным принесут лишние хлопоты. Так что хорошо подумайте, прежде чем позволять себе лишнее.
1: Вот оно как бывает. Далее, козероги, удачи идет к вам в руки сама. Скорее всего, в виде творческого вдохновения. Не упустите этот импульс. Идеи, которые придут сегодня, могут оказаться просто золотыми. Золотые идеи, золотые.
2: Водолеи, в первый рабочий день вы будете тянуть внимание на себя. Вам необходимо быть на виду, так что в понедельник вы сделаете все, чтобы оставаться в центре события. Давайте, звездите там, да?
1: Ну и внимание, рыбы, сегодня вам предстоит непростой выбор, и надеяться на чужие подсказки не стоит. Доверяйте собственной интуиции. Она проведет вас куда точнее любых советчиков.
2: Вот там такой гороскоп.
0: Звездный прогноз в первом утреннем шоу.

0: Погода на радио Юнитон.
1: 7:41 уже в Новосибирске, друзья. Юля, что за суета такая?
2: Ну, так хочется дарить больше подарков.
1: Хочется о погоде поговорить, музыку послушать, о жизни подумать. Но нет, на горизонте автобум.
2: На горизонте игра «Автобум», которая может принести вам 4 литра моторного масла. Причем вот так сразу. Отвечаете на вопрос, выбираете из 3 вариантов ответа верный. Все, подарок ваш.
1: Да, товарищи автолюбители, и не только. Вообще всем пригодится, и тем, кто рулит, и тем, кто сбоку сидит на пассажирском. Давайте созвонимся. 209-0507.
2: Телефон прямого эфира 209-0507. Прямо сейчас начинают свою работу. 4 литра моторного масла просто так можно заполучить.
1: Да, просто поэтому так на дороге не стоят. Только в первом утреннем отдаем вам.
2: Поэтому дерзайте, а пока о погоде. Что нам синоптики пообещали?
1: Обещают, что в городе возможен днем небольшой дождь, а ветер будет восточный 2-7 метров в секунду. Сейчас за окном
2: уже плюс 16.
1: Днем 21-23 выше 0, но другие цифры сейчас важнее. 209-0507. Идем принимать звонки.
3: Прогноз погоды на радио «Юнитон» представляет ООО «СЗ Новосибирский квартал».
4: Взмах крылом, и вы в самом центре города. Ведь ваше расположение позволяет пользоваться всеми преимуществами огромного мегаполиса. И ничто не сдерживает вас. Жилая система «Пегас». То, о чем многие мечтают, здесь в одном взмахе крыла. Телефон 347-11-11. Застройщик ООО «СЗ Новосибирский квартал». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Город Новосибирск.

0: генеральный партнер ООО ГК «Юникоп».
1: 7.45 в Новосибирске обещали подарки, вот они, подходите поближе. Друзья, подарки нужные и полезные автолюбителям и всем их близким.
2: Вместе с нами группа компаний «Юником», эксклюзивный дистрибьютор моторных масел и технические жидкости бренда «Гигас». И сейчас 4 литра моторного масла «Гигас 530SQ» от «Юником» достанется.
1: Надо
2: и
1: брать.
2: Задача-то очень простая была. Дозвониться к нам в студию по номеру 209-0507, ответить на вопрос, связанный как раз с брендом «Гигас», и получить подарки.
1: Все, подарки имеются. На линии кто, давайте узнаем.
2: А давайте выяснять. У нас на линии Елена.
1: Елена, доброе утро. Привет.
3: Доброе утро. Здравствуйте.
1: Вы автоледи?
3: Да.
1: Ну тогда надо брать. Подарок шикарный. Давайте приготовьтесь, пожалуйста. У нас есть вопросы и 4 варианта ответа.
2: Внимание, Елена. Из какой страны родом бренд моторных масел «Гигас»?
1: Нужны варианты?
3: Конечно.
1: Пожалуйста, получите.
2: Итак, это Южная Корея, это Хорватия, это Япония или это Норвегия?
1: Южная Корея, Хорватия, Япония или Норвегия? Выбирайте.
3: Южная Корея.
1: Проверяем.
2: Южная Корея. Смотрим. И понимаем, что нет.
1: Вычеркиваем.
2: Вычеркнули этот
1: Елена,
2: вариант.
1: В следующий раз повезет, пока освободим телефонную линию. Друзья, в режиме реального времени раздаем подарки. 209-0507. Это радио «Юнитон», «Пуш» и на кону 4 литра моторного масла «Гигас» 530SQ.
2: Ну что, следующий звонок?
1: Алло, здравствуйте, доброе утро.
4: Здравствуйте.
1: Вас зовут?
4: Сергей.
2: Ничего не поняли. Еще раз, как зовут вас?
4: Сергей,
1: да. Сергей, давайте по-быстрому, пока ничего не прервалось, не улетело никуда. Ваш вариант. Откуда «Гигас»?
4: Так, что там у нас? Южная Корея была, Хорватия, Япония, да?
2: И Норвегия. Раз, два, три. Ваш вариант, Сергей?
4: Япония.
1: Ну, а чего так переживаете?
2: Вы так сомневались,
1: да?
2: Вы так переживали,
1: да,
2: а ведь все просто, да!
1: Ну, вас поздравляем от всей
2: души. Действительно, бренд моторных масел «Гигас» из Японии, бренд производится все в Японии,
1: именно
2: поэтому
1: так.
2: Прямо сейчас мы поздравляем именно вас, Сергей, с тем, что лично вам достается 4 литра моторного масла «Гигас» из Японии.
1: Именно так.
2: 530SQ, 4 литра ваши, забирайте. Ну а завтра в это же время продолжим раздачу подарков моторного масла «Гигас».
1: Это точно.

0: Радио Юнитон.
1: Генеральный партнер ООО ГК Юником.
2: ГИГАС. Японские моторные масла и автожидкости. Тройная синтетика. ПАО, GTL, эстеры и повышенное содержание молибдена. Это плавность работы и максимальная защита двигателя в любых условиях. ГИГАС. Спрашивайте в автомагазинах вашего города.

0: 7:51 уже в Новосибирске. Доброе утро, друзья. Пош в эфире. Мы сегодня говорим про подарки. Очень скоро, минут через 10, будем читать ваши сообщения.
1: Ну, да. А то, что ты сказал, шоу Пуш в прямом эфире, так 10 лет уже в прямом эфире. Так,
0: и у нас для вас подарок.
1: Друзья, мы очень хотим.
0: Хотим.
1: Они 10 лет отработали в эфире.
0: Нормально.
1: Не им право.
0: Это не досы после выходных. Очень хотим.
1: Очень хотим, чтобы вы никакие планы не строили на 29 августа. Вернее, построили, но одно классное — это посещение центра города. Знаете почему? Потому что именно 29 августа с 13 до 17 часов шоу
0: Пуш
1: устраивает выездную студию прямо перед кинотеатром «Победа».
0: Точно.
1: В формате «Новатории», которая продолжается. Именно там будет устроена выездная студия, в рамках которой, во-первых, у вас будет возможность выиграть крутые подарки.
0: Конечно.
1: Посмотреть на кухню радиостанции.
0: Как работает радио изнутри, каждый сможет увидеть это.
1: Ну и, конечно, фотографии, общение личное вместе с вами, поэтому мы вас приглашаем.
0: Вот такие новости.
1: 29 августа с 13 до 17 часов площадка у кинотеатра «Победа».
0: Вот такие подарочки. Ну а еще очень важно, друзья, что все это происходит при поддержке друзей и партнеров. Наши эфиры стартуют и продолжаются. Партнер шоу «Пуш» ЖК «Акварельный 4.0».
1: Купите квартиру от застройщика в новом доме ЖК «Акварельный 4.0» и получите скидку до 150 тысяч рублей на гаражный бокс. Телефон 383-2023. Предложение действует до 31 августа 2026 года. Застройщик ОСЗ «Союз Инвест». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: партнер утреннего шоу ООО «СЗ Союз Инвест».
1: Опять нет места?
2: Чтобы не искать, пора приобретать. Купи квартиру от застройщика в новом доме ЖК «Акварельный 4.0» и получи скидку до 150 тысяч рублей на гаражный бокс. Машина в безопасности. И вам спокойнее. Телефон 383-20-23. Предложение действует до 31 августа 2026 года. Застройщик ООО «СЗ Союз Инвест». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Реклама. В вашей Тойоте сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Новосибирск. В вашем Фольксвагене или Форде сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Новосибирск. Какая бы иномарка у вас ни была, GS-сервис Новосибирск починит или заменит рулевую рейку с гарантией в день обращения. GS-сервис Новосибирск, Седова, 158.
4: Приходи и выиграй дом на Open Village Сибирь.
5: Срок проведения розыгрыша с 30 июля 2026 по 23 августа 2026 года. Информация об организаторе мероприятия, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте openvillagedefisib.ru. 0+.
6: Где купить настольный светильник, сетевой фильтр, клавиатуру или флешку? Где-где?
7: В Радиотехнике!
6: А в августе еще и со скидкой 15%. Ждем вас на Красном проспекте 188 и Титова 32.

0: круглосуточно. ИП Смирнова ИВА. ОГРН 319-547-687-251.
1: Купил котел в тепловозе, забыл о морозе. Китурами. Надежные газовые котлы из Кореи. В магазинах «Тепловоз» на Троллейной 87 и ТЦ «Малая Медведица». Звони 322-23-23.
2: Они никого не хотят слышать, но увидят вашу рекламу. Яркая цифровая реклама на медиафасадах. Рекламная группа Dream. Реклама, которую видят все. 383-53-35.
3: Я, автоблогер-академик, объявляю скидку 20% на восстанавливающие триботехнические составы для двигателя и трансмиссии, а также на инновационную автохимию Супротек с 1 по 31 августа по промокоду Юнитон. Приходите в шоурум Супротек на улице Блюхера, дом 13.
4: Что изменилось после лечения?
5: Знаете, я просто перестала думать о своих зубах. Теперь я смеюсь так, как хочется. Улыбаюсь на фотографиях, спокойно знакомлюсь с людьми. И оказалось, что это меняет гораздо больше, чем просто улыбку.
6: Центр эстетической стоматологии «Светлая сторона». Мы создаем улыбки, которые становятся частью вашей уверенности. Переходите на «Светлую сторону». Улица Толстого, 81. Сайт светлая-сторона.ру. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000. Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000. Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000.
8: Хотите жить на орбите комфорта в жилом комплексе «Салют»? 7 минут до площади Маркса. Подземный паркинг и двор без машин. Выберите свою квартиру. От студии до семейных. ЖК «Салют». Старт новой жизни. Застройщик ООО «СЗ Архипелаг». Проектная декларация на наш.дом.рф.
9: Детское зрение под контролем. В салонах оптики.

0: условия проведения акции уточняйте по телефону 263-39-51.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Настоящий шоколад. Освежающая клюква или нежная фисташка. Эскимо Деспирадо. От фабрики мороженого «Солнечный день».
3: Водитель слышит нас уже через долю секунды после того, как звук вылетел из радио. Но иногда сообщение доходит намного дольше. Возможно, когда раздадутся уже другие звуки. Удара, плача и тишины. Не превышайте скорость, пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
4: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».

0: Новосибирске 8 часов утра.
1: FM 107. Слушай первым.
2: Точное время на радио «Юнитон» представляет ЖК «Дивноград», ООО «СЗ Дивногорский».

0: И мы готовы общаться на тему подарков.
1: Мы сегодня выясняем, а что вам последний раз вот недавно подарили? В честь чего? Просто так или без повода, да? Или вот какое-то событие было?
0: А еще
1: своими историями.
0: Да, кроме ваших историй, мы организовали голосование на тему подарков. Вы любите больше дарить или получать?
1: Ну, давайте читать. Алина написала: подруга подарила нам с ней парные серьги в честь долгожданного приезда нашей семьи к ним в гости в другой город.
0: О,
1: в школьные
0: прикольно.
1: Годы у нас были парные серьги, ну, конечно же, были уже утеряны, вот обновили, и там самолетики. Нам прислали фотографию.
0: Очень мило, очень
1: трогательно. Серьги-самолетики.
0: Спасибо, Алин, за вашу историю.
1: Очень круто. Игорь нам написал: у меня был подарок от любимой супруги. Очень запомнился. Шапка и шарф с символикой нашей хоккейной Сибири болели всей семьей перед телевизором.
0: Тоже круто.
1: Опять же, нам даже фото прислали. Красиво болели. Качественно.
0: Прикольно.
1: Вы готовьтесь дальше болеть? Ну, скоро сезон.
0: Конечно.
1: 10-го дома будем играть. По-моему, где-то 6-го, что ли, на выезде первая игра. Так, дальше. Поехали еще читать ваши сообщения. Олеся написала: мне на днях подарили 20 килограммов огурцов разного калибра. Подарок был переработан и будет радовать всю зиму. У кого есть излишки овощей, приму в подарок.
0: Шикарно. 20 килограммов.
1: Ну, нормально, зато зима какая будет активная.
0: Заготовочки пошли.
1: Юля написала: меня мой муж постоянно балует какими-то подарочками, игрушки, фигурки, разные цветы, шоколад. Иной раз прихожу на работу и только там замечаю, что на сумке новый брелочек висит. А из большого такого последнего, это автомагнитола новая в мою машину была подарена.
0: И
1: полностью отремонтированная сама машина.
0: Ну, круто.
1: Пользуясь случаем, Юля пишет: передаю привет мужу. Леша, я тебя люблю.
0: Шикарно, здорово. Что еще?
1: Какие вы милые. Ну, давайте еще от Галины сообщение. У нас в семье вообще нет привязки к каким-то праздникам.
0: Это здорово,
1: Галина.
0: Это приятно.
1: Захотел сделать что-то приятное. Купил, подарил, все. Увидел что-то интересное. Покупаем и дарим. Вот буквально на этих выходных мы с мужем гуляли по торговому центру. Я увидела очки, которые дочь очень себе хотела. Мы ей купили, подарили. На прошлой неделе я получила от мужа сертификат в СПА, так как поняла, что мне нужно срочно расслабиться.
0: Так это вы поняли или муж видит ваше напряжение и думает: пора?
1: Ну, Галина, видимо, намекнула, показала свою усталость, а он как бы поймал на лету, да? И пишет: 19-го у нас годовщина свадьбы, мы решили подарить себе, внимание, раздвижные ворота.
0: На свадьбу ворота! Боже, как это необычно. Нам писали, простите за это слово, про сучкорез. Недавно вот подарили нашей слушательнице аккумуляторный. А тут целый ворот раздвижный. Тара-тара-там,
1: зато как приятно будет на автомобиле заезжать, наверное, да?
0: Конечно, не самому там вот это все отходить, поднимать или в сторону двигать.
1: Ну и давайте посмотрим на голосование. Оно идет в наших социальных сетях.
0: Оно изменилось, Юлечка. Если час назад лидировало мнение, что наши слушатели любят дарить подарки, то сейчас 56% у тех, кто любит получать.
1: Ну, я тоже добавила в эту копилку свой голос.
0: А я люблю дарить. А из того, что мне дарили...
1: Нет, вот я тоже люблю дарить, особенно когда бюджет неограниченный.
0: Вот, Юля меня тут пытала. Ну, скажи, что тебе дарили недавно? Вот надо запомнилось. Мне запомнился парфюм, Юлечка. Волею судеб, который не продается в нашей стране.
1: Класс!
0: Мне подарили.
1: Вы присоединяйтесь, дамы и господа. Тема у нас продолжается.
0: Имеется в наличии.
1: До 10:00 мы с вами будем ее обсуждать. Ну и не только обсуждать, мы еще будем вам подарки дарить.
0: Точно.
1: Будем различные приятности. Будем о дорожной обстановке говорить буквально через 3
0: минуты. Ой, сколько много слов. И все это обязательно в эфире появится. Но сейчас важно напомнить о том, что генеральный партнер шоу «Пуш» – лаборатория «Гемотест».
1: До 30 сентября в «Гемотест» действуют суперцены на базу детские анализы. Они как уроки математики и русского языка. Без них никуда. Вам помогут оценить здоровье, узнать, почему болит живот и понять причины аллергии. Подробности на сайте гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: первым утренним
1: шоу! Генеральный партнер утреннего шоу ООО «Гемотест Сибирь». Комплексные программы проверки здоровья, чекапы по суперцене и бесплатная консультация врача.
2: Звонок для учителя. А суперцены на важные анализы в «Гемотест» для всех. Проверьте здоровье и убедитесь, что сил хватит даже на задачи со звездочкой. Акция продлится до 30 сентября 2026 года. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
3: Выслушайте.

0: все самое важное о дорожной обстановке прямо сейчас. Рулевые на радио Юнитон.
1: 8.12 в Новосибирске, здесь на радио Юнитон, в шоу «Пуш». Поговорим о дорожной обстановке. Яндекс.Карты показывают 3 балла. И где у нас самые-самые неприятности?
2: Ну, их не так много, на самом деле, это хорошо. Что касается площади труда, давайте с нее начнем. Улица Станиславского от площади Станиславского до площади труда. Естественно, Ватутина тоже немного затруднена. Немного сейчас есть сложностей на улице 2-й станционной при выезде на станционную. Немного стоит сама станционная от кольца
1: межпрепаратов. А что такое? Что за немного?
2: Почему-то оно такое небольшое, Юзи, просто...
1: Прекратить это немного. С этого все обычно и начинается.
2: Давай, последний раз скажу, что еще немного затруднен Димитровский мост в сторону правого берега. Там по понятным причинам все же там это...
1: Да. Сужение.
2: Сужение, да. Левый берег, все, поехали.
1: Нет, там на Маркса, посмотри, упоминание ДТП.
2: Ну, пока оно не мешает движению.
1: Оно неприятное.
2: Ну, оно такое, как
1: оно
2: бы.
1: Прям
2: это, друзья, в районе
1: остановки,
2: да,
1: платформы,
2: недалеко от... входа в торговый центр «Версаль», соответственно, там ДТП. Ну, там просто еще большое скопление транспорта, общественного в том числе.
1: Но мы вас предупредили.
2: Ну, а теперь поехали на правый берег. Давайте посмотрим,
1: а
2: что здесь.
1: А что туда ехать?
2: Немного затруднена. Опять немного.
1: Ну,
2: что ж такое-то?
1: Я говорю, вот из-за этого немного, пятницу все начинается с этого, понимаешь?
2: Легонькая пробочка.
1: О, вот это хорошо слово. Легонькая, так.
2: В районе... Бугринского моста на улице Большевистской.
1: И поехали на...
2: Затруднение на Октябрьской магистрали в обоих направлениях в районе Глобуса. Ну, понятно, там тоже дорожные работы.
1: И сразу мотнем мы туда, маханем на Тайгинскую.
2: Я знаю слово «мотня».
1: Мотнем?
2: Нет, «мотня».
1: Да, Юль.
2: Ну, мне так мама в детстве говорила.
1: Это штаны сейчас такие модные, да, вот эти. Да. С ней.
2: Так, а дороги? Уже не модное, уже все. Нельзя, чтобы мотня висел. Какое отвратительное
1: слово. Ну-ка, подберите там все, что у вас там. Соберитесь, особенно те, кто едет по Тайгинской. Пробка начинается на Тайгинской в сторону Богдана Хмельницкого, потому что на Богдана Хмельницкого имеется дорожно-транспортное происшествие. Что-то случилось в правом ряду после улицы. Как с Дунаевского.
2: Мы информацию сообщили, друзья. Если хотите дополнить, добро пожаловать к нам в мессенджеры. Макс Телеграм. 8-983-510-107.
1: Да, соберитесь.
2: Предупредим, скажем.
1: Да.
2: Если что, если все улучшилось, тоже можем подсказать.
1: Конечно, понемножечку, да? Понемножку добавим информацию в эфир. И чтобы ничего нигде не моталось.
2: Чуть-чуть.
0: Рулевые. О сложностях на дороге пишите в WhatsApp Радио Юнитон. 8-983-510-107.

0: 8:18 уже в Новосибирске. Друзья, вы слушаете радио Юнитон. Пуш, мы обожаем с вами общаться. Юля держит перед собой телефон. Что-то нашла тренд какой-то,
1: Не то, что тренд, а скорее интересную информацию о том, что на взаимоотношения сотрудников и работодателей теперь есть ГОСТ.
0: Да ты что?
1: Да.
0: Стандарты есть?
1: Именно так.
0: Нет, да. Юль, Кость, машину включи. Ты не слышишь, я тебе два раза сказал.
1: Мне по ГОСТу нельзя, я теперь могу так сказать.
0: А мне по ГОСТу нельзя голос на тебя повышать, да?
1: Так вот, что нельзя делать? Это, ну, чрезмерная нагрузка, понятно, тут ничего нового, да?
0: Ну, за 3 часа и 5 минут вряд ли мы
1: принуждение к работе.
0: А вот это, да, у нас есть.
1: Бывает иногда.
0: Вот. Сами себя, правда, принуждаем.
1: Принуждаем. Буллинг – популярная сейчас тема. Что можно? Мотивация. Мотивировать чем-то,
0: давайте.
1: Понятные задачи давать. Не так, что, ну, ты вот это сделай как-нибудь. Вот это,
0: ну,
1: вот,
0: Юль, а вот... смотри, я считаю. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 18, 19 кнопок у меня на пульте. Какая? Вот что вот это? О, громче музыка. Извините. Понятная задача же, да? Верхний, сверли. О, нажал, остановилась музыка. О,
1: почему?
0: Дай порулить.
1: Я чувствую, сейчас начнется буллинг.
0: И причем в мою сторону. Все, держу руки.
1: Значит, понятные задачи и общение с коллективом. Вот общение с коллективом.
0: У нас нет коллектива. Мы приходим, у нас никого нет.
1: Мы первые.
0: Мы сами друг другу коллектив с Юлей.
1: Нет, ну то, что за хорошие взаимоотношения в коллективе, это абсолютно.
0: Конечно.
1: Мы прям всеми руками за. Считаем, что у нас самый крутой коллектив, который есть.
0: Юлечка, с тебя рулетик с яблоком.
1: Я торт принесла, я забыла.
0: Нет,
1: тебе сказать.
0: Торт сегодня, а завтра рулетик с яблоком.
1: Мы даже знаем, где его можно.
0: Давай.
1: Очень недорого приобрести.
0: Партнер шоу «Пуш». Гипермаркет низких цен «Маяк».
1: И вот тот самый рулетик с яблоком 650 граммов 209,90 в «Маяке». Сыр плавленый 350 граммов 159,90. Держим курс на «Маяк». Волочаевская 57/1.
0: И снова ручки пошли. Оп, музычка.

0: Партнер утреннего шоу ООО «Крас Ритейл». Гипермаркет низких цен «Маяк».
1: Гипермаркет низких цен «Маяк». Тетрадь 80 листов, клетка 59,90. Набор ручек 8 штук 49,90. Рюкзак школьный 499,90. Держим курс на «Маяк». Петухова 8.
2: Реклама. 13 готовых домов на Open Village Сибирь. Приезжай, примеряй загородную жизнь.
3: Выставка загородной жизни Open Village Сибирь. 13 домов с ремонтом и мебелью. 6 готовых квартир. Более 80 компаний-участников. Скидки на дома и стройматериалы.
2: Open Village Сибирь.
3: 0+.
4: Сань, ты чё, пират?
5: С чего это?
4: Так одноглазый ездишь.
5: Фара перегорела. А сейчас еще и темнеет рано.
3: Едь в Ксенон Шоп 54. Там бесплатная диагностика автосвета. К любому автомобилю лампа есть. А также билет модуля от 8000 рублей за комплект. Установка с гарантией. Регулировка и полировка фар в подарок.
5: Я понял. Ксенон Шоп 54.
3: Звони 247-81-82. 13 домов с ремонтом и мебелью, а также готовые квартиры на Open Village Сибирь. 0+.
6: Пожарят усы, повтори.
7: Пожарят усы, повтори.
6: Омский бекон.
8: Вкус Сибири на каждом пикнике.
9: Сочные купатые колбаски для жарки и гриля уже ждут тебя в магазинах города.
3: Скидки на строительные материалы до 40% на Open Village Сибирь. 0+.

0: гастрокорд. Им брюнетки, им блондинки, деловые и студенты. Эти вкусные моменты уважает гастрокорд.
1: Гастрокорд в самом центре Новосибирска, на Мичурина 12.
2: В стоматологической клинике «Эстетика» суперакция. Имплантат под ключ 67 тысяч рублей. Подробности и сроки акции уточняйте по телефону 388-4004. Мы работаем без выходных. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Счастье есть!
4: Конечно, ведь есть «Додо Пицца».
3: «Додо».
5: Каникулы в Китае. Level 11.
6: Пам-пам-пам-пам, бочкарям 10 лет. 21 августа юбилейная вечеринка в ресторане «Бочкари». Мясо с огня, напитки и много поводов посмеяться. Специальные гости, команда КВН «Уездный город». Приходите, молодцами будете все. 21 августа, ресторан «Бочкари».
7: Хотите жить на орбите комфорта в жилом комплексе «Салют»? 7 минут до площади Маркса, подземный паркинг и двор без машин. Выберите свою квартиру. От студии до семейных. ЖК «Салют». Старт новой жизни. Застройщик ООО «СЗ Архипелаг». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Так, ну, вроде бы всех позвала.
8: А про пиццу не забыла?
3: Да-да.
9: Свобода видеть без очков и контактных линз. В офтальмологической клинике «Эксимер» скидка 10 тысяч рублей на лазерную коррекцию зрения. Акция действует по 31 августа. Подробнее на eximerclinic.ru. Кератомилёз. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста. Клиника «Эксимер». Федосеева, дом 2.
10: Настоящий шоколад. Соленая карамель или терпкий трюфель. Эскимо Деспирадо. От фабрики мороженого «Солнечный день».
11: Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе «Тимирязевский парк». Здесь большой многоуровневый двор, детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате «У дома». Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте tim-park.rf. Застройщик ООО «СЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Дорогой, у нас на ужин пицца.
12: Надеюсь, Додо?
3: Додо.
13: А вы знаете, что ма? А вы знаете, что ши? Что должно быть автокресло, если едут малыши? Безопасно и удобно. Автокресло для детей. И оно в любой машине прочих 100 вещей важней. У инспектора фуражка, у артиста есть кино. А у каждого ребенка автокресло быть должно.
14: Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
15: При поддержке Госавтоинспекции МВД России.

0: Светлая сторона. Создаем уверенность, которая начинается с улыбки. Orgschmidt Dental.
1: 8:29 в Новосибирске, друзья, вместе с Центром эстетической стоматологии «Светлая сторона» мы делаем этот мир улыбчивее.
2: Мы переходим на эту самую светлую сторону.
1: Точно.
2: Ну и делаем это таким образом, чтобы ваших улыбок было как можно больше. И этих улыбок много. Мы уже наблюдаем в нашем фотоконкурсе «Улыбка на все 100». Каждую неделю, каждый понедельник мы запускаем новую тему фотоконкурса.
1: Точно, точно.
2: До четверга включительно до 23 часов 59 минут 59 секунд.
1: Принимаем
2: ваши фотографии. А в пятницу, примерно в это же время, подводим итоги и автору самой какой-то запоминающейся фотографии вручаем сертификат на 5000 рублей от Центра эстетической стоматологии «Светлая сторона».
1: Приготовьтесь, друзья, мы готовы представить и обозначить тему этой недели. На прошлой неделе у нас были прекрасные дамы.
2: И мужчины немного возмутились. Они говорят, мы тоже хотим свои фотографии улыбчивые.
1: Как возмущенный мужчина, Юлечка, который каждое утро слушал Пуш и думал, как же так же, ну а где же мы же?
2: И вот вы, мужчины, все.
1: Настояли, берем.
2: Пришло ваше время, тема этой недели звучит как мужская улыбка.
1: Господа,
2: причем
1: welcome.
2: Мы не ограничиваем по количеству фотографий, главное, чтобы вам нравилось. Ну и фотографии можете прислать вы сами, мужчины. Можете сделать фотографии хоть сейчас, можете полистать свои фотоальбомы в телефоне.
1: С девочками поговорю, да?
2: Давай.
1: Девочки, вы тоже можете прислать фотографии своих мужчин, потому что мы не всегда знаем, где там какая самая улыбчивая и где вот можно на люди, как говорится, показывать, а где не стоит.
2: Куда присылать, друзья? Все очень просто. Вы можете круглосуточно присылать фотографии в наши мессенджеры. Это Макс или Телеграм на номер 8-983-510-107. Можете самостоятельно заглянуть в группу радио Юнитон ВКонтакте. Там только что открылся фотоальбом, в который вы самостоятельно, опять же, можете загрузить фотографии.
1: Присылайте, участвуйте.
2: Либо под специальными игровыми постами, они уже появляются в наших соцсетях, там тоже можно загружать. В общем, в любое время дня, ночи ищите фотографии в своих фотоальбомах, либо делайте самостоятельно прямо сейчас.
1: Да, что-то свеженькое, прикольное.
2: И не забывайте о том, что в пятницу мы будем вручать подарки. Вот так просто, за улыбку на вашем фото можно получить крутой приз.
1: Старт дан. Желаем удачи. Присылайте фото.
0: Улыбка на все 100 в первом утреннем шоу. Генеральный партнер проекта Центр эстетической стоматологии «Светлая сторона». Создаем уверенность, которая начинается с улыбки. Orgschmidt Dental.
3: Что изменилось после лечения?
4: Знаете, я просто перестала думать о своих зубах. Теперь я смеюсь так, как хочется. Улыбаюсь на фотографиях, спокойно знакомлюсь с людьми. И оказалось, что это меняет гораздо больше, чем просто улыбку.
3: Центр эстетической стоматологии «Светлая сторона». Мы создаем улыбки, которые становятся частью вашей уверенности. Переходите на светлую сторону. Улица Толстого, 81. Сайт светлая-сторона.ру. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Погода на радио Юнитон.
1: 8:35 в Новосибирске. Здесь на радио Юнитон. Напомним о погоде и пригласим вас поиграть.
2: У нас впереди игра «Маршрут настроен».
1: Как мы любим,
2: будем
1: поедем.
2: Будем настраивать тот самый маршрут.
1: Точно.
2: По Новосибирску. Ну, а ваша задача будет отгадать, сколько по времени этот маршрут займет в данную минуту.
1: Пуш.
2: Чтобы поучаствовать,
1: завет.
2: Нужно дозвониться. 209-0507, телефон прямого эфира. Мы пожелаем вам удачи в этом процессе. А пока вы дозваниваетесь, мы буквально пару слов скажем о погоде.
1: Пару слов не получится, Юлечка.
2: Давай.
1: 15. Смотри, по данным Западно-Сибирского метеоагентства, ты считаешь, Слава,
2: нет?
1: Возможен сегодня в городе небольшой дождь. Ветер восточный 2,7 метров в секунду. Сейчас за окном
2: плюс 15 градусов.
1: Днем 21-23 выше 0. Ну а вы дозваниваетесь 209-0507.

0: Через 100 метров не забудьте
1: сделать погромче.
0: Маршрут настроен.
2: Партнер игры «Турецкая кондитерская» от Исмаила Яшара. ИП «Яшар Исмаил».
3: За подарками куда? Сюда. За сладостями куда? Туда.
4: А вот куда?
3: Сейчас расскажем, друзья. 840 Push Юнитон. Подарки для вас приготовила турецкая кондитерская Исмаила Яшара.
5: Целый набор вкуснейших сладостей от турецкой кондитерской Исмаила Яшара мы готовы прямо сейчас разыграть.
3: Круто.
5: В игре «Маршрут настроен». Вкусно. Кстати, у турецкой кондитерской Исмаила Яшара в Новосибирске есть собственный цех, поэтому баклава и рахат лукум всегда наисвежайшие. Исмаил готовит баклаву по старинным рецептам, привезенным из Турции, и буквально влюбляет сибиряков в культуру и кухню своей родной страны. Сейчас у сети есть три заведения.
3: Запоминайте, где?
5: В центре, на Красном проспекте 45.
3: Да, знаем.
5: На левом берегу в СТЦ «Мега».
3: Точно.
5: И новая точка на Фрунзе 238, это Сибирский Мал.
3: Запомнили, друзья. Надо брать, надо идти, но за подарками это к нам в прямой эфир шоу «Пуш» 209-05-07. Дозвонился.
5: Александр.
3: Александр, здравствуйте и доброе утро.
6: Доброе утро.
3: Добавим вам радости и сладости. Пристегивайтесь, пожалуйста, поедем кататься по городу.
5: Вы сейчас за рулем находитесь, Александр?
6: Да, но припарковался.
3: Вот, это правильно, это
5: Потому
3: верно.
5: Что вам же нужно пересесть в наш автомобиль, чтобы с нами поехать. Итак, напомним правила игры «Маршрут настроен». Мы сейчас с вами едем из точки А в точку Б. Ваша задача — угадать, сколько минимально по времени этот маршрут займет.
3: На прошлой неделе мы, новая Юлечка, катались там с Алексеем Харитоновым, остановились у вокзала «Новосибирск Главный».
5: И сегодня от вокзала «Главный Новосибирск» мы поедем. Внимание, до ДКЖ. Дворец культуры железнодорожников.
3: Пояснение, друзья. Мы поедем от пригородного вокзала с парковки Шамшурина.
5: А вот теперь, как вы думаете, Александр, сколько займет минимально по времени сейчас, в данную секунду, этот маршрут?
3: Варианты в студию.
5: 6 минут, 11 минут или 16 минут.
3: 6, 11 или 16. Александр, выбирайте.
5: Мы за вас болеем. Давайте,
3: подсказки,
5: Александр.
3: Подсказки дали, точку А и Б обозначили. Ваш ответ.
6: Ну, думаю, 6.
3: 6 минут.
5: Вот мы...
3: А подсказки вы мои...
5: Вот
3: не
5: мы и боялись, что мы же специально сказали, что мы поедем с нижней парковки.
3: С пригородного вокзала.
5: И вы помните, да,
3: Шамшурина,
5: что с нижней парковки нельзя по ступенькам наверх и напрямую
3: нельзя
5: туда,
3: а
5: в ДКЖ.
3: Там еще перекрытий очень много. Поэтому, исходя из актуальных данных, 6 минут будет маловато. Давайте созвонимся, друзья. 209-0507. Это радио «Юнитон». Пуш. Игра «Маршрут настроен» с подарками от турецкой кондитерской Исмаила Яшара. Алло, здравствуйте. Здравствуйте, кто на связи?
6: Здравствуйте, Олег меня зовут.
3: Олег, ваш выбор?
6: 11 минут.
5: Угу. Идем по нарастающей.
3: Идем, но не туда.
5: И мы сами в шоке, друзья, что
3: потому
5: сегодня
3: что
5: ни 6, ни 11 минут не хватит
3: перекрыто.
5: Вам.
3: Перекрыто. Надо уехать на Владимирскую, на Фабричную, точнее, выехать, обрулить, подняться на Ленина, налево.
5: Я думала,
3: на
5: обругать.
3: Стрелке, постоять, подумать о жизни. И остался один верный вариант ответа. Он победный, поэтому смело набирайте. 209-0507. Доброе утро, здравствуйте. В трубочку, пожалуйста, говорим. Вас зовут?
7: Маргарита.
3: Маргарита, ваш ответ?
7: Аж?
3: Аж сколько?
5: Маргарита! Ну! Ваш подарок же был у вас в руках!
3: Вот что-то во время переключения наш куда-то ж на трубочку сошешь! Маргарита,
5: на
3: эфир прямой, друзья, 209-05-07. Наверняка на связи победитель, и мы вновь говорим вам доброе утро. Алло, здравствуйте.
8: Доброе утро.
3: Вас зовут?
8: Михаил.
3: Ваш ответ, Михаил?
8: 16 минут.
5: Аж 16.
3: Да, Михаил, вы выиграли, поздравляю.
8: Ух ты, спасибо вам, огромное.
5: Вам достается,
3: пожалуйста,
5: целый набор сладостей для того, чтобы вкусно было вам, вашему окружению. Не знаю, поделитесь со своими родными,
3: да,
5: коллегами.
3: Наверняка хватит всем.
5: Либо сами все.
3: Ну и давайте, чтобы мы тут не просто так фанфары включали, услышим голос нашего навигатора.
9: Маршрут настроен. От вокзала Новосибирск Главный до Дворца культуры железнодорожников время в пути составит 16 минут.
0: Маршрут настроен. На радио «Юнитон».
2: Партнер игры «Турецкая кондитерская» от Исмаила Яшара. ИП «Яшар Исмаил».

0: В вашей Toyota сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS Service Новосибирск. В вашем Volkswagen или Ford сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS Service Новосибирск. Какая бы иномарка у вас ни была, GS Service Новосибирск починит или заменит рулевую рейку с гарантией в день обращения. GS Service. Новосибирск. Седова, 158.
1: Приходи и выиграй дом на Open Village Сибирь.
2: Срок проведения розыгрыша с 30 июля 2026 по 23 августа 2026 года. Информация об организаторе мероприятия, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте openvillagedefisib.ru. 0+.
3: Заговорить на английском. Level 11.
4: 13 готовых домов на Open Village Сибирь. Приезжай, примеряй загородную жизнь.
5: Выставка загородной жизни Open Village Сибирь. 13 домов с ремонтом и мебелью. 6 готовых квартир, более 80 компаний-участников. Скидки на дома и стройматериалы.
4: Open Village Сибирь.
5: 0+.
6: Эй, вы, двое из ларца, сбегайте-ка в суши-бар «Имбирь». Я там роллы заказал. Будет скидка 10% за самовывоз.
7: Ага.
6: О, вы уже здесь?
7: Ага.
6: А где скидка?
8: А скидка тому, кто забрал.
9: Суши-бар «Имбирь». Забери сам и получи скидку 10%. Телефон 310-83-38. ИП Петрунин А. Новогодняя 44, квартира 16. УГРН 316-547-642-075.
10: На разгоне и виражах. В любых погодных условиях. Мы создали масло, которое продлевает жизнь двигателя. Кикс создан в Корее, работает в России.
11: В жару и в дождь с родными и друзьями. Додо всегда с вами.
12: Додо.
13: Опять нет места? Чтобы не искать, пора приобретать. Купи квартиру от застройщика в новом доме ЖК «Акварельный 4.0» и получи скидку до 150 тысяч рублей на гаражный бокс. Машина в безопасности. И вам спокойнее. Телефон 383-20-23. Предложение действует до 31 августа 2026 года. Застройщик ООО «СЗ Союзинвест». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
14: Пес поймал в лесу клещей, ветнар увидит скорей. Ветеринарная клиника «Ветнара». 2-60-60-60.
15: Они не знают друг друга, но узнают вашу рекламу. Яркая цифровая реклама на медиафасадах. Рекламная группа Dream. Реклама, которую видят все. 383-53-35.
16: Что сегодня выбираешь? Ремонт или отдых? Приходи в торгово-развлекательный центр KLP и реши, на чьей стороне ты. Мебель, товары для интерьера и ремонта, а еще фуд-холл, развлечения и место для встреч с друзьями. Торгово-развлекательный центр KLP. Площадь Маркса 6/1. www.klp.shopping. ООО «Левобережная», 0+.
17: Купил котел в тепловозе, забыл о морозе. Лагартете. 100% замена газовых котлов Bosch и Buderus. В магазинах «Тепловоз» на Троллейной 87 и ТЦ «Малая Медведица». Звони 322-23-23.
18: Где купить настольный светильник, сетевой фильтр, клавиатуру или флешку? Где-где?
19: В «Радиотехнике»!
18: А в августе еще и со скидкой 15%. Ждем вас на Красном проспекте 188 и Титова 32.
2: Сеть ресторанов самообслуживания «Солнечный день». 40 вкусных адресов во всех районах города.
7: Хотите жить на орбите комфорта в жилом комплексе «Салют»? 7 минут до площади Маркса. Подземный паркинг и двор без машин. Выберите свою квартиру. От студии до семейных. ЖК «Салют». Старт новой жизни.
2: Застройщик ООО «СЗ Архипелаг». Проектная декларация на наш.дом.рф.
10: И раз...
5: Фа, ми, ре, до, до, до, до, до, до, до.
3: Когда очень хочется додо пиццы.
5: До-до.

0: пешеходов, они благодарят, реально.
1: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.

0: Новосибирске 9 часов утра.
1: FM 107. Слушай первым. 10-й раунд. Утреннее шоу Пуша против плохого настроения. Нокаут. Победа за Артемом Фадеевым и Юлией Бородиной. 10 лет в прямом эфире. Юбилейный сезон на 107 FM. Утреннее шоу Пуш.
0: Юль, тебе не хочется, когда ты слышишь вот такую музыку, взять и сыграть на воображаемой гитаре?
2: Естественно, я думаю, что мы могли бы посоревноваться в этом конкурсе, который мировой идет.
0: Да,
2: проводит игра на воображаемой гитаре.
0: В любом случае, здравствуйте, друзья, на гитаре вы, на гармошке или вообще вам не до музыки, но вы же уже включили шоу «Пуш». Мы вместе с вами общаемся и встречаем новую неделю. Понедельник пришел, сегодня 17 августа.
2: И мы сегодня решили начать с такого немного подарочного настроения. И тема сегодня в первом утреннем шоу звучит так. Что вам последний раз подарили? Неважно, по поводу, без повода, просто так.
0: Мне?
2: Или, может быть, за то, что вы человек хороший.
0: Полчаса назад Юля подарила бэушный торт. Ну, недоеденный.
2: Он не бэушный.
0: Кстати, очень даже съедобный, Юль. Я чуть коллегам еле-еле оставил, немного сдержался, остановился. Спасибо, мне понравилось.
2: Давайте читать ваши сообщения, что вы нам пишете.

0: Ну давай, давай, я жду вот эти.
1: Розочку?
0: Угу, давай.
1: Из чего?
0: Извительный комментарий, ну давай.
1: Из пробки из-под кетчупа розочку вырезал.
0: Ты еще вспомни, который это...
1: На
0: ручка переключения коробки передач, да.
1: Ну, это вообще, если честно, Юль, все.
0: Выключай язву.
1: Смотри, не долечили меня. Я могу сказать одно, что если подарки делаются, неважно они, путевка в Красноярск на Мальдивы или просто розочка, это же от чистого сердца, это говорит о том, что о вас заботится. Вы ценный экземпляр, и вас нужно беречь.
0: Ну, еще давайте, Наталья написала, на этой неделе у меня день рождения, сын уже... подарил вот буквально вчера подарок. Тренажер, эллипсоид.
1: О, отличная вешалка для одежды. Или что, эллипсоид? Ну,
0: дай хоть немного, он пусть еще это...
1: Не, ну, надо посмотреть, как это выглядит.
0: Как тренажер поработает, а потом уже как вешалку тогда. Знаешь, приятно и то. И вещи куда положить теперь будет возможность.
1: И за собой следить.
0: И за собой следить, да.
1: Шикарно, здорово, друзья. Пишите еще, мы настаиваем. До конца часа будем зачитывать ваше послание. Ну и, конечно же, благодарить генерального партнера шоу «Пуш» — лабораторию «Гемотест».
0: И, кстати, до 30 сентября в «Гемотест» действуют суперцены на базовые детские анализы. Они как уроки математики и русского языка. Без них никуда. Вам помогут оценить здоровье, узнать, почему болит живот, и понять причины аллергии. Подробности на сайте гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: 10 лет в прямом эфире. Юбилейный сезон на 107FM. Утреннее шоу «Пуш».
3: Генеральный партнер утреннего шоу ООО «Гемотест Сибирь». Комплексные программы проверки здоровья, чекапы по суперцене и бесплатная консультация врача.
4: Звонок для учителя. А суперцены на важные анализы в «Гемотест» для всех. Проверьте здоровье и убедитесь, что сил хватит даже на задачи со звездочкой. Акция продлится до 30 сентября 2026 года. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.

0: радио Юнитон.
1: Вот было бы странно, что сейчас русская песня прозвучала, песня на русском языке. И мы новиночка вам на русском языке следом, да? Это ж перебор какой-то, надо дозированно
2: подходить к процессу. Сегодня вообще уникальная будет ситуация в рубрике «Очумелые ушки», потому что обычно в рамках этого проекта мы представляем русскоязычные треки.
1: Но сегодня... Как принято говорить, коллаба такая случилась.
2: Что мы не можем о ней не рассказать, да.
1: Пришло время слушать, голосовать и решать, берем мы песню, представленную в эфире, в эфир регулярно или нет.
2: Ну, смотрите, русскоязычная певица Люся Чеботина.
1: Она самая.
2: И она сегодня вообще в топе у нас, уже неоднократно про нее мы сегодня говорили.
1: Она не спит всю ночь и икает, мы про нее говорим.
2: Но самое главное, что Люся Чеботина выпустила совместный трек с известным продюсером, музыкантом.
1: Диджакеем.
2: Зовут его Бурак Етер. Человек, который вообще известен на весь мир благодаря своим треком, но в первую очередь
1: вот, наверное, самое, вот самое воспоминательное — это вот это. Да, это дело рук Бурака Етера.
2: Суперхит вообще 2016 года. Казалось, что это было пару лет назад. Нет, это было 10 лет назад.
1: А еще мы копнули в историю и знаем о том, что Люся и Бурак уже выпускали треки.
2: В 2020 году
1: было дело.
2: Совместный трек уже был у них. Ну и сейчас Люся не отпускает турецкий мачо Бурак Етер из Турции же. И они сделали совместный трек, который называется «Miss You». И вот сегодня действительно тот момент, когда мы послушаем англоязычную песню, но в рамках проекта «Очумелые ушки».
1: Поэтому, пожалуйста, отреагируйте. У вас есть 3 минуты и 20 секунд, чтобы во время трека высказать свое «фи», «фу» или «классно», «здорово», «нам нравится». Как и куда это делать?
2: Наши Макс и Телеграм работают для вас. 8-983-510-107. Свое мнение можете высказывать словами, смайликами, стикерами, как угодно.
1: Нравится, не нравится.
2: Есть у нас кое-какая информация по поводу этого трека, но мы об этом расскажем по завершении голосования.
1: Давайте слушать. Премьера в нашем эфире «Бурак Етер» и Люся Чеботина «Miss You».
0: Макс и Телеграм утреннего шоу «Пуш». 8-983-510-107.

0: 9.15 в Новосибирске. Друзья, сегодня в проекте «Очумелые ушки». Трек на английском языке. Ну как там трек? Там больше музыки, чем вокала. Это творческий тандем, который сотворили Бурак Етер и Люся Чеботина. Песня называется «Miss You». Как вы голосовали? Посмотрим.
1: Ну смотрите, во-первых, давайте сразу к результату. Во-первых, эта песня победила.
0: Аэробика нам написали. Сергей написал. Это занятие аэробикой.
1: Песня однозначно победила в голосовании. Она остается в нашем эфире. Но что касается ваших негативных мнений, кто проголосовал против, что говорили? Что многие написали, просто терпеть не могу Люсю Чеботину, поэтому все, что она выпускает, мне не нравится.
0: Ну, мнение.
1: Знаете, друзья, если бы мы не сказали, что это была Люся Чеботина, вы бы в жизни ее в рамках этой песни не узнали.
0: Да, ведь у диджеев много приглашенных вокалистов. Просто вот мы представили, кто там вокалом-то занимается в этом треке.
1: Именно так. Кому-то не хватило текста. Кто-то спрашивал, где
0: потому
1: где
0: что
1: текст?
0: В аэробике какой текст, Юлечка? Аэробика должна быть музыкальной.
1: Но, по факту, можем сказать следующее. Песня остается в нашем эфире.
0: Круто.
1: Спасибо, Бурак Етер, спасибо, Люся Чеботина.
0: Завтра примерно в это же время что-то новенькое вам музыкальное подкинем.

0: радио «Юнитон» в мире погоды.
1: 9.19 в Новосибирске, здесь на радио «Юнитон». Отправимся в мир погоды и узнаем, как эту неделю в Новосибирске прожить. Плащ, палатка, обогреватель дома или снова крем от загара?
2: Ну, давайте начнем с дня сегодняшнего, а потом к неделе обратимся.
1: Тучки и облака гуляют по городу, и в этот понедельник в Новосибирске возможен небольшой дождь. Температура днем плюс 21, плюс 23.
2: Что касается погоды до субботы включительно, вот такой она примерно и будет, хотя...
1: А что ты на меня пальцем показываешь?
2: Ну, то, что ты сказал.
1: Такое.
2: Есть, конечно, дни, когда будет чуть прохладнее, когда даже до плюс 18 опустится температура воздуха, это вот ближе к четвергу-пятнице. Но в целом более-менее неплохо.
1: Двадцаточку в среднем будем держать.
2: Да, в воскресенье, по предварительным данным, и далее в понедельник будут температуры еще лучше, около 24-25 градусов.
0: В мире погоды.
3: Реклама. 13 готовых домов на Open Village Сибирь. Приезжай, примеряй загородную жизнь.
4: Выставка загородной жизни Open Village Сибирь. 13 домов с ремонтом и мебелью. 6 готовых квартир. Более 80 компаний-участников. Скидки на дома и стройматериалы.
3: Open Village Сибирь.
4: 0+.
5: Первое правило Додо Пиццы. Расскажи всем о Додо Пицце.
6: Додо.
4: Скидки на готовые дома до 5 миллионов рублей на Open Village CB 0+.
7: На разгоне и виражах. В любых погодных условиях. Мы создали масло, которое продлевает жизнь двигателя. Kicks создан в Корее, работает в России.
8: Быстроном снижает цены.
9: Только с 11 по 24 августа 2026 года колбаса «Торговая площадь» докторская 350 грамм по 179,90.
10: Цена указана в рублях с учетом применения карты «Билет докупателя». Подробности в магазинах.
8: Быстроном хорошо вписался в семейный бюджет.
11: Уф. Я как марафон пробежала.
12: Ты спортсменка?
11: Нет, я мама. Забег был по детским врачам и поликлиникам.
12: Где найти хорошего врача?
13: Лучше сразу хорошую клинику, где в одном месте работают профессионалы. Педиатрическое отделение клиники «Санитас». Вот то, что нужно.
14: «Санитас». Пусть ваши детки растут здоровыми. Телефон 373-2003.
15: О противопоказаниях посоветуйте со специалистами.
16: «Додо Пицца». Счастье, которое можно попробовать на вкус.
6: «Додо».
17: Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе «Тимирязевский парк». Здесь большой многоуровневый двор, детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате «У дома». Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте tim-park.rf. Застройщик ООО «ЦЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
18: Большая откусы, повтори. Пожарят усы, повтори. Омский бекон.
19: Вкус Сибири на каждом пикнике.
10: Сочные купатые колбаски для жарки и гриля уже ждут тебя в магазинах города.
8: Я, автоблогер-академик, объявляю скидку 20% на восстанавливающие триботехнические составы для двигателя и трансмиссии, а также на инновационную автохимию «Супротек» с 1 по 31 августа по промокоду «Юнитон». Приходите в шоурум «Супротек» на улице Блюхера, дом 13.
4: Пам-пам-пам-пам, бочкарям 10 лет. 21 августа юбилейная вечеринка в ресторане «Бочкари». Мясо с огня, напитки и много поводов посмеяться. Специальные гости, команда КВН «Уездный город». Приходите, молодцами будете все. 21 августа, ресторан «Бочкари».
11: В стоматологической клинике «Эстетика» суперакция. Имплантат под ключ 67 тысяч рублей. Подробности и сроки акции уточняйте по телефону 388-4004. Мы работаем без выходных. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
20: Мороженое «Солнечный день». Натуральное, вкусное, разное. А с каким вкусом сегодня твой солнечный день?
21: А нашу рекламу как спам не выкинешь. Реклама на медиафасадах. Рекламная группа Dream. Не просто реклама. Это ваш имидж. 383-53-35.
1: Долгожданная или неожиданная беременность? Главное, под присмотром опытных врачей с самых малых сроков. УЗИ, анализы, круглосуточный стационар. Сохранить и выносить малыша важно для каждой будущей мамы. Роддом Авиценна. Программы наблюдения беременности с самых первых недель. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Ты так быстро подружился с преподавателем?
22: Ха, я принес на пары Додо пиццу.
23: Додо.
24: Мы продолжаем трансляцию с дороги. Итак, первый нападающий джип не отстает от хэтчбека. Внимание, стремительно приближается седан. Решительно выходит на встречную. Обходит первого, второго, опасный момент. Фура! Седан завершает маневр. Недовольный хэтчбек включается в погоню. Ремонт на дороге. Седан бьет по тормозам. Удар, еще удар. 3 пострадавших и 1 ДТП. А все почему? Несоблюдение дистанции.
25: Держи дистанцию. Компания «Дистанция» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
26: FM

0: щетку как часто нужно менять?
1: Не знаю.
0: А брекеты сколько носят?
1: Да я не в курсе.
0: А лечить зубы больно?
1: Да я не в зуб ногой.
2: Пора вызывать эксперта. Радио Юнитон и утреннее шоу Пуш представляют программу «Не в зуб ногой». Генеральный партнер проекта – Центр эстетической стоматологии «Светлая сторона». Создаем уверенность, которая начинается с улыбки. ООО «Шмидт Дентал».
3: Очень важно, очень нужно и полезно проведем это утро в первом утреннем шоу. Здесь на радио «Юнитон» стартует проект «Не в зуб ногой».
4: Ну, вот правда, многие из нас,
3: Не
4: в зуб ногой в вопросах, связанных с нашей улыбкой. Ну, вернее, как? Мы знаем, что нужно ходить к стоматологу, можно сделать вот это и вот это, но каких-то подробностей и деталей мы не знаем,
3: иногда,
4: и часто
3: Юль,
4: это нас останавливает.
3: Ты вчера видела видео в сети нашей коллеги Маши. Она
4: нет.
3: Идет и говорит: боже, как же я боюсь, я даже забоюсь спросить, зайти к стоматологу, чтобы спросить. Поэтому, если
4: мне кажется, в 2026 году бояться стоматологов точно не нужно, а особенно,
3: точно.
4: Когда мы знаем уже ответы на наши вопросы, то с удовольствием и с улыбкой идем к врачу.
3: У нас есть контакты нужных людей, и мы готовы их представить.
4: В программе «Не в зуб ногой» мы вместе с Центром эстетической стоматологии «Светлая сторона» как раз отвечаем на различные вопросы, связанные с нашей улыбкой. И так как специалисты «Светлой стороны» уже, можно я скажу, собаку съели на брекет-системах. Вот мы хотим начать с этой темы.
3: И сегодня, первый вопрос.
4: Сегодня вопрос первый, который мы хотим задать специалистам клиники «Светлая сторона», это все-таки в каком возрасте лучше всего ставить брекет и вообще есть какой-то возрастной потолок? Этот вопрос мы сейчас адресуем главному врачу Центра эстетической стоматологии «Светлая сторона», врачу-ортодонту Екатерине Вячеславовне Субботич.
3: Давайте услышим ответ.
5: Брекет-система – это инструмент, с помощью которого мы можем менять положение зубов и тем самым корректировать прикус, то есть смыкание зубов пациента. Соответственно, целесообразно этим заниматься с момента завершения формирования постоянного прикуса – это 12-14 лет. Чаще всего лечение начинаем с 14-15 лет. В этом возрасте реально объяснить пациенту, донести важность ухода за зубами, чтобы после лечения, помимо правильного прикуса, зубы остались еще и здоровыми. Создать красивую улыбку и сделать ее своей визитной карточкой можно в любом возрасте. Чаще всего к нам обращаются пациенты в возрасте 25-35 лет, но бывают и старше. Перемещение зубов требуется и при подготовке к протезированию, если нужно локально переместить какие-то зубы. Такие ситуации бывают при нехватке места для имплантата в случае, когда зуб был удален давно, а остальные сместились в его сторону. А такие ситуации бывают в любом возрасте, начиная с подросткового возраста и до бесконечности. Самому взрослому моему пациенту на момент завершения лечения было 62 года. Это была полная брекет-система в рамках подготовки к протезированию. Верхнего потолка у нас нет. Пока есть зубы и есть необходимость их перемещать, мы этим и занимаемся.
3: Запомнили?
4: Друзья, мы теперь знаем, что вне зависимости от возраста вы можете прийти в Центр эстетической стоматологии «Светлая сторона».
3: Можете сказать: Екатерина Вячеславовна, не хочу.
4: И скажете: Екатерина Вячеславовна, сделайте что-то с моей улыбкой, чтобы мы улыбались во все 32 и делали это с удовольствием.
3: Получается, любви, как и брекетом, а точнее брекетом, как и любви, все возрасты покорны.
2: «Не в зуб ногой» в утреннем шоу «Пуш». Генеральный партнер проекта – Центр эстетической стоматологии «Светлая сторона». Создаем уверенность, которая начинается с улыбки. ООО «Шмидт Дентал».
6: Что изменилось после лечения? Знаете, я просто перестала думать о своих зубах. Теперь я смеюсь так, как хочется. Улыбаюсь на фотографиях, спокойно знакомлюсь с людьми. И оказалось, что это меняет гораздо больше, чем просто улыбку.
7: Центр эстетической стоматологии «Светлая сторона». Мы создаем улыбки, которые становятся частью вашей уверенности. Переходите на светлую сторону. Улица Толстого, 81. Сайт светлая-сторона.ру. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Погода на радио Юнитон.
1: 9:35 уже в Новосибирске. Здесь на радио Юнитон поговорим о погоде.
2: Погода
1: Юля
2: сейчас...
1: Юля любит такую погоду.
2: Я обожаю. Ну, правда.
1: А на дорогах началось.
2: Сейчас более подробно о дорожной обстановке расскажем, а потом к погоде обратимся. Ну, во-первых, давайте начнем с улицы Ипподромской. Друзья, сейчас огромная-огромная пробка. Там...
1: Это место,
2: лучше не ехать
1: это место
2: туда,
1: встречи,
2: я бы это так
1: смотрите,
2: назвала.
1: Это место встречи Ипподромки и нового 4-го, 5-го, какой там мост у нас построили? Нового центрального моста.
2: При съезде, да.
1: При съезде на правый берег с нового моста в районе спортивного магазина.
2: Да, там ДТП, еще следом еще одно ДТП. Поэтому сейчас, конечно, Ипподромская это вообще не то место, куда нужно ехать. Будьте аккуратны, и это еще не все.
1: А куда поедем, Юль?
2: Ну,
1: а ты говоришь, это не то место.
2: На давай пляж? Тогда. На пляж? Хочешь поехать?
1: Ну так, укроемся под одеялком, полежим.
2: Сейчас эфир закончится и пойдем под пледом сидеть на пляже.
1: Ну, более-менее дали все как надо, да?
2: Все более-менее неплохо, да.
1: Ну, а о погоде?
2: Ну, и о погоде. Погода, конечно, не совсем пляжная в данный момент.
1: Жара уходит, как-никак сентябрь на горизонте. Сегодня в городе возможен небольшой дождь и ветер восточный 2,7 метров в секунду. Днем плюс 21, плюс 23.
2: А сейчас в Новосибирске плюс 17.
3: Прогноз погоды на радио «Юнитон» представляет ООО «СЗ Новосибирский квартал».
4: Живите в кругу близких, в кольце парков и аллей. Наслаждайтесь окружением, нарезайте круги по велодорожке. Пусть жизнь крутится вокруг вас. Все это есть уже сегодня. Дома готовы, ремонт в квартирах сделан. Жилой комплекс «Кольца». Телефон 347-1111. Застройщик ООО «СЗ Новосибирский квартал». Дома сданы.
0: Радио Юнитон.
5: Радио Юнитон.

0: Смешные объявления на нашей доске веселят сильнее, чем зал кривых зеркал. Доска настроения в первом утреннем шоу. Поднимаем настроение с помощью объявления.
1: Уже 9.40 в Новосибирске, друзья, стартует новая неделя. Рабочая, микроволновка, кухня общая и вечные споры, да, Жень?
2: Ну давайте, вот как раз про микроволновку сейчас у нас и пойдет речь.
1: Мы находим невыдуманные объявления из вашей жизни, которые вы, кстати, если вы о них не знали, можете взять и пользоваться. Пожалуйста, проходите.
2: Итак, сегодня у нас объявление возле микроволновки.
1: Но это вечная боль, вечный спор. И на этом листочке, который прислонили
2: той самой микроволновке. Итак, что здесь написано? Привет, ребята! Восклицательный знак. Это ваше последнее предупреждение. Мы знаем, слово «знаем» подчеркнуто, мы знаем, кто вы, где вы живете, чем вы дорожите больше всего. Накрывайте свою еду крышкой.
1: Ну, правда, что непонятного,
2: А то вот это ты открываешь, думаешь, я сейчас разогрею свои любимые сырнички.
1: Как он рванул этот сырник потом.
2: Да, это нет, ладно, сырники. А до этого просто там разогревали рыбу, которая, возможно, рванула как раз.
1: Ну, Юля знает, как я ругался где-то с полгодика назад, когда чистил микроволновку. И что я написал в рабочий чёрт коллегам? Накрывайте еду крышкой, товарищи.
2: Ну вот можете взять на вооружение, если у вас такое же происходит, пожалуйста, в наших соцсетях. Это объявление микроволновочное уже присутствует.
0: Поднимаем настроение с помощью объявления. Доска настроения на радио Юнитон.
3: Партнер рубрики «Взаимодействие» ООО «МКК «Влияние Запада».
4: Бизнесмены замерли в ожидании. И прямо на наших глазах заемщик тяжелоатлет за день поднимает 5 миллионов рублей без заполнения декларации. Абсолютный рекорд. Агентство финансовых решений «Взаимодействие». Бери и действуй. Телефон 209-66-69. ООО «МКК «Взаимодействие». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: 12 готовых домов на Open Village Сибирь. Приезжай, примеряй загородную жизнь.
1: Выставка загородной жизни Open Village Сибирь. 13 домов с ремонтом и мебелью, 6 готовых квартир, более 80 компаний-участников, скидки на дома и стройматериалы.
0: Open Village Сибирь.
1: 0+.
2: У зайчонка перелом? Ветнару вам на прием. Ветеринарная клиника Ветнара. 2-60-60-60.
1: 13 домов с ремонтом и мебелью, а также готовые квартиры на Open Village Сибирь. 0+.
3: Гипермаркет низких цен «Маяк». Йогурт питьевой 290 грамм 54,90. Сыр творожный воздушный 150 грамм 109,90. Сосиски сочный гриль «Папа может» за килограмм 329,90. Держим курс на «Маяк». Мира 61.
1: С 30 июля по 23 августа Open Village Сибирь. 0+.
4: Гигас. Японские моторные масла и автожидкости. Тройная синтетика. ПАО, GTL, эстеры и повышенное содержание молибдена. Это плавность работы и максимальная защита двигателя в любых условиях. Гигас. Спрашивайте в автомагазинах вашего города.
5: Привет. Сколько пар у нас сегодня?
6: Привет. Одна и круглая.
5: Это как?
6: Как две половинки в Додо. Пицца одна, а вкусов пара.
7: Мама, а когда мы поедем покупать мне одежду и школьные принадлежности?
8: Давай спросим у папы.
9: А, у меня сейчас нет времени колесить по всему городу.
8: Так мы все возьмем в одном месте, в Колорлоне.
1: Приглашаем на школьные базары в магазины Колорлон. Толмачевская, 19А, и Бердск, Барнаульская, 19.
10: Дорогой, у нас на ужин пицца.
11: Надеюсь, Додо?
12: Додо.
11: Купил котел в тепловозе, забыл о морозе. Китурами. Надежные газовые котлы из Кореи. В магазинах «Тепловоз» на Троллейной 87 и ТЦ «Малая Медведица». Звони 322-23-23.
13: Настоящий шоколад. Освежающая клюква или нежная фисташка. Эскимо Деспирадо от фабрики мороженого «Солнечный день».
14: Выбирайте лучшее. Выбирайте Кер.

0: День рождения. 38 390 рублей. Керхер-центр Кристофер. Ищите в вашем городе. Акция действует до 31 августа 2026 года.
1: Что изменилось после лечения?
2: Знаете, я просто перестала думать о своих зубах. Теперь я смеюсь так, как хочется. Улыбаюсь на фотографиях, спокойно знакомлюсь с людьми. И оказалось, что это меняет гораздо больше, чем просто улыбку.
3: Центр эстетической стоматологии «Светлая сторона». Мы создаем улыбки, которые становятся частью вашей уверенности. Переходите на «Светлую сторону». Улица Толстого, 81. Сайт светлая-сторона.ру. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Шеф, нам снова повышают аренду.
5: Хватит это терпеть. Покупаем готовый офис в Маках. В рассрочку. Будем работать на себя. Да еще и НДС вернем.
6: Готовые офисы в рассрочку с НДС 22%. Makiinski.ru. Повторяю, Makiinski.ru. Готовые офисы с НДС. В рассрочку. Рассрочку предоставляет ООО СЗВКД-1. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО СЗВКД-1. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: getsip.ru. Цветы с доставкой. Круглосуточно.
1: ИП Смирнова ИВА. ОГРН 319-547-600-187-251.
2: Есть повод, есть место. Банкетный зал «Мед» – это стильное пространство в центре города, которое подойдет под любой формат мероприятия. Вы и ваши гости останетесь довольны, потому что «Мед» – это гостеприимство и душа в каждом моменте обслуживания. Банкетный зал «Мед» – бизнес-центр «Гринвич».
3: Мам! А мам?
4: Я совершенно спокойна. Меня ничего не отвлекает. Мое внимание сфокусировано на дороге. Я управляю автомобилем.
5: Родители за рулем. Спасибо, что не отвлекаетесь. Сохраняйте внимание на дороге. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

0: Друзья, это радио Юнитон, первое утреннее шоу. Мы скучали, выходные пролетели быстро. Вот и понедельник, вот и снова поводы для встреч, общения, обсуждения и голосования.
1: Кстати, по поводу обсуждения и голосования...
0: Я думал, по поводу голосования сейчас
1: сегодня...
0: избирком напоминает.
1: Мы сегодня говорили о том, какие подарки вам в последний раз дарили, кто это был, зачем, по какому поводу. Ну и сегодня много было фраз сказано о том, что... мы не ждем никакого повода для того, чтобы подарить
0: это круто.
1: Друг друга. И не
0: это
1: важно,
0: здорово.
1: Это может быть одна розочка, а может быть это автомобильный аккумулятор.
0: Ой, такое было. Как тебе сучкарез на аккумулятор?
1: Да он тебе покоя не дает, я так говорю, уже 3 часа.
0: Это слово вырвалось в мое сознание.
1: А 20 килограммов огурцов?
0: А, кстати, такое тоже было. Ну, а путешествия, всевозможные знаки внимания и романтик тоже присутствовали. И парфюм, и шорты с футболкой.
1: Ну, а на вопрос, что вы больше любите? Любите дарить или получать подарки? Сейчас в нашем голосовании в соцсетях побеждает мнение, что дарить 53%, небольшой перевес.
0: Да, я в этом перевесе.
1: А я в том, что поменьше.
0: А я тебя перевесил.
1: Ну, собственно, я жду.
0: А я победил.
1: То есть, получается, тебе на день рождения не дарить ничего, да? Ты же любишь сам дарить. А давай, давай в день рождения ты будешь дарить всем подарки.
0: Не, вы можете принести мне даже хоть в А4 бумажку завернуть другую бумажку, а я тебе что-нибудь подарю.
1: Так нет, зачем? Ты же любишь дарить. Дари другим людям.
0: А вам, как обычно, Юлечка, тортик, морсик и пирожок.
1: В общем, друзья, заглядывайте в наши соцсети, общайтесь, правда, уже без нашего участия. Мы все, мы уходим до завтрашнего дня.
0: Конечно, нас уже гонят.
1: 6:55, завтра обязательно будем здесь как штык.
0: Это точно. На сегодня наш ансамбль прощается. До новых творческих встреч. Юля Бородина.
1: Артем Фадеев.
0: Всем пуш.
1: Счастливо.

0: Партнер шоу ЖК «Радуга Сибири». Застройщик ООО «Развитие».
1: Благоприятная экология. Новая школа во дворе. Благоустроенные набережные. Уникальное место в Новосибирске. Квартиры в кирпично-монолитных домах. Ипотека, рассрочка, быстрый и выгодный обмен вашей квартиры на новую с ремонтом. Ключи от готовой квартиры в день сделки. «Радуга Сибири». Микрорайон с озером. Звоните прямо сейчас. 2-100-103. 2-100-103.
0: Застройщик ООО «СЗ Развитие». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Радио «Юнитон». Только хиты. 100%.

0: Новосибирске 10.00.
1: FM 107. Слушай первым.
2: Точное время на радио «Юнитон» представляет ЖК «Дивноград», ООО «СЗ Дивногорский».
3: Для семьи.

0: Жилой комплекс «Дивноград». Просторные квартиры в кирпичных домах. Качество и надежность класса «Комфорт». Звоните. 310-4-310. Застройщик ОСЗ «Дивногорский». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Радио «Юнитон». Новости.
2: Служба информации радио «Юнитон» начинает работу. С вами Павел Николаев. Здравствуйте. «Нават» попал в карту рекордов России, составленную геосервисом 2GIS. В нем теперь есть специальный раздел, включающий 70 уникальных локаций в 30 городах. Сибирский Колизей признан крупнейшим театральным сооружением страны. Его площадь превышает 40 тысяч квадратных метров. Отменять домашние задания для школьников не будут. В Министерстве просвещения России заявили, что такую возможность даже не рассматривают, пишет «Парламентская газета». По мнению главы ведомства Сергея Кравцова, домашняя работа необходима для закрепления пройденного материала. Кибертренажер по борьбе с мошенничеством разработали программисты из Уфы. Российская газета пишет, что он создан на основе технологий искусственного интеллекта. Программа звонит человеку якобы от имени мошенников, а абонент учится правильно реагировать на все приемы психологического давления. Сейчас разработчики готовятся к масштабному тестированию. Срочное обновление для Windows нужно установить в течение 3 дней. Его выпустила корпорация Microsoft на 2-й неделе августа, сообщает Windows Latest. Специалисты говорят, что установить апдейты можно когда угодно, но лучше это сделать побыстрее. В то же время у значительного количества пользователей обновление происходит автоматически, отмечает издание. В завершение выпуска о погоде. По данным Западно-Сибирского метеоагентства, сегодня в Новосибирске возможен небольшой дождь. Ветер восточный 2,7 метра в секунду. Температура воздуха 21-23 градуса выше 0.

0: И треки. Отличное настроение. Каждую пятницу и субботу в 21:00. Слушайте и вспоминайте с командой «Стерео».
1: Партнер программы buketsip.ru. Цветы с доставкой. ИП Смирнова ЮА. ОГРН 319 547 600 251.

0: Привет! Как настроение?
1: Безумное!
0: Как аппетит?
1: Еще безумнее!
0: Тогда пора в безумно крутая шаурма! Сочное мясо, фирменный соус, свежие ингредиенты и вкус, который хочется повторить! Безумно крутая шаурма! Безумно вкусно!
2: Хотите жить на орбите комфорта в жилом комплексе «Салют»? 7 минут до площади Маркса, подземный паркинг и двор без машин. Выберите свою квартиру. От студии до семейных. ЖК «Салют». Старт новой жизни. Застройщик ООО «СЗ Архипелаг». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Сломалась кофемашина? Тогда вам в СИП-кофе. Нужна диагностика? Конечно, СИП-кофе. Аренда кофемашины? Безусловно, СИП-кофе. Наш сайт сипкофе.ру.
4: Бизнесмены замерли в ожидании. И прямо на наших глазах заемщик тяжелоатлет за день поднимает 5 миллионов рублей без заполнения декларации. Абсолютный рекорд!
5: Агентство финансовых решений «Взаимодействие». Бери и действуй. Телефон 209-66-69. ООО «МКК «Взаимодействие». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе «Тимирязевский парк». Здесь большой многоуровневый двор, детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате «У дома». Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте tim-park.rf. Застройщик ООО «СЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Настоящий шоколад. Соленая карамель или терпкий трюфель. Эскимо Деспирадо. От фабрики мороженого «Солнечный день».
8: Можно и без повода. Букет

0: Рынки посещают гастрокорт. И брюнетки, и блондинки, деловые, и студенты. Эти вкусные моменты уважает гастрокорт.
1: Гастрокорт на центральном рынке. Вкусно, питательно и недорого.
2: Свобода видеть без очков и контактных линз. В офтальмологической клинике «Эксимер» скидка 10 тысяч рублей на лазерную коррекцию зрения. Акция действует по 31 августа. Подробнее на eximerclinic.ru. Кератомилёз. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста. Клиника «Эксимер». Федосеева, дом 2.
3: Есть повод, есть место. Банкетный зал «Мёд» – это стильное пространство в центре города, которое подойдет под любой формат мероприятия. Вы и ваши гости останетесь довольны, потому что «Мёд» – это гостеприимство и душа в каждом моменте обслуживания. Банкетный зал «Мёд». Бизнес-центр «Гринвич».
4: Если держишь путь дорогу, перекрестков встретишь много. Чтоб налево повернуть, уступи другому путь. Добрый молодец, смекай. Видишь зебру, пропускай. Если путник едет справа, уступай ему по праву. Очередность соблюдайте и живите-поживайте.
5: Вперед в СССР! 29 августа с часу дня до 10 вечера в Центральном парке Новосибирска масштабный фестиваль «День правды». На сцене рок-группы «Центральный комитет», радиомосты, «Силенциум» и «Раритет», 15 тематических площадок, детские мастер-классы и игры и мощное лазерное шоу под живую музыку. Не пропусти! Без возрастных ограничений.
6: Уважаемый водитель, мы рады приветствовать вас на борту автомобиля. Напоминаем о правилах безопасности. Не отвечайте на звонки и сообщения и освободитесь от социальных сетей. Желаем приятной поездки.
7: Настройтесь на автомобильный режим. Переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
8: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Погода на радио Юнитон.
1: По данным синоптиков, сегодня в Новосибирске небольшой дождь, местами гроза. Ветер юго-западный 4,9 метров в секунду. Температура воздуха +22, +24 градуса.

0: Эксклюзив.
1: Сань, ты чё, пират?
2: С чего это?
1: Так одноглазый ездишь.
2: Фара перегорела. А сейчас еще и темнеет рано.
3: Едь в Ксенон Шоп 54. Там бесплатная диагностика автосвета. К любому автомобилю лампа есть. А также билет модуля от 8000 рублей за комплект. Установка с гарантией. Регулировка и полировка фар в подарок.
4: Я понял. Ксенон Шоп 54.
3: Звони 247-81-82.
5: Эксклюзивное размещение рекламы на радио Юнитон. Агентство Юнитон Медиа. 335-72-05.

0: что сегодня выбираешь? Ремонт или отдых? Приходи в торгово-развлекательный центр KLP и реши, на чьей стороне ты. Мебель, товары для интерьера и ремонта, а еще фуд-холл, развлечения и место для встреч с друзьями. Торгово-развлекательный центр KLP. Площадь Маркса, 6/1. www.klp.shopping. ООО «Левобережная», 0+.
1: Купил котел в тепловозе, забыл о морозе. Лагард ЭТЭ. 100% замена газовых котлов Bosch и Buderus. В магазинах «Тепловоз» на Троллейной 87 и ТЦ «Малая Медведица». Звони 322-23-23.
2: Пам-пам-пам-пам, бочкарям 10 лет. 21 августа юбилейная вечеринка в ресторане «Бочкари». Мясо с огня, напитки и много поводов посмеяться. Специальные гости, команда КВН «Уездный город». Приходите, молодцами будете все. 21 августа, ресторан «Бочкари».
3: Потолки, потолки, натяжные потолки. Надо в Версус позвонить.
4: Кстати, надо в Версус позвонить. Там при заказе потолка в квартиру потолок в санузел в подарок.
5: Потолки Версус для тех, кто ценит качество. Телефон 375-40-20. Условия акции уточняйте у менеджеров.
6: Хотите жить на орбите комфорта в жилом комплексе «Салют»? 7 минут до площади Маркса, подземный паркинг и двор без машин. Выберите свою квартиру. От студии до семейных. ЖК «Салют». Старт новой жизни. Застройщик ООО «СЗ Архипелаг». Проектная декларация на наш.дом.рф.
7: Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000. Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000. Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000.
8: Сеть ресторанов самообслуживания «Солнечный день». 40 вкусных адресов во всех районах города.
9: Баба-Яга, а сколько тебе лет?
10: Да почитай, 700 уже скоро стукнет.
9: Ничего себе, а зубы-то у тебя как новые.
10: Они есть новые. В центре стоматологии «Белой аптеки» делала.
11: Сказочные скидки до 50% на имплантацию и протезирование до 30 сентября 2026 года. Звоните 382-8300.
12: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
13: Алло, Гена!
14: Слушаю, Чебурашка.
13: Гена, забери из бара.
14: А ты что, сам идти уже не можешь?
13: В том-то и дело. Я в суши-баре «Имбирь» заказал нам с тобой роллов. И если ты их заберешь, будет скидка 10%. Просто роллов так много, что я их сам поднять не могу.
15: Суши-бар «Имбирь». Забери сам и получи скидку 10%. Телефон 310-83-38.
16: Петунь А. Новогодняя 44, квартира 16. Угрен 316-547-600-142-075.
17: 1001, 1002, 1003. Я считаю, ты смотри. До машины впереди. 1001, 1002, 1003. На столб рядом посмотри. До него должно пройти. 1001, 1002, 1003. Счет дистанции веди. И счастливого пути.
18: Держи дистанцию 3 секунды.
19: Компания разработана при поддержке госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
20: Фестиваль тренингов от бизнес-университета «Алмарс» 18 августа в банкет-холле «Парадис». Выбирайте из 13 тем. Новые техники продаж, психотипы личности, искусство публичных выступлений и многое другое. Для руководителей разного уровня, менеджеров по продажам и специалистов по персоналу. Приглашаем всю команду. Вкусное меню, розыгрыш призов и живая музыка. Участие платное. Информация на сайте almars-business.ru или по телефону 8-952-936-58-27. 8-952-936-58-27.
21: Запрещено для детей.
22: Построил Михалыч дачу и дом. Машину крутую себе приобрел. Жил бы прекрасно сейчас, без сомнения. Если бы трезвое выбрал вождение.
23: Чтоб не вспоминали тебя с сожалением, скорее завязывай с пьяным вождением.
24: 10-й раунд. Утреннее шоу «Пуши» против плохого настроения. Нокаут. Победа за Артемом Фадеевым и Юлией Бородиной.
25: 10 лет в прямом эфире. Юбилейный сезон на 107 FM. Утреннее шоу «Пуш».
0: Генеральный партнер утреннего шоу ООО «Гемотест Сибирь». Комплексные программы проверки здоровья, чекапы по суперцене и бесплатная консультация врача.
1: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.
2: Радио «Юнитон». Только хиты.
3: Только хиты.

0: Новосибирске 11.00. FM 107. Слушай первым. Радио Юнитон. Новости.
1: Служба информации радио Юнитон продолжает работу. С вами Павел Николаев. Здравствуйте. На 17 трамвайных остановках Новосибирска ввели режим по требованию. Это означает, что транспорт проедет мимо, если на платформе пусто и никто из пассажиров не нажмет кнопку сигнала водителю. В мэрии считают, что новшество улучшит работу трамваев по скорости перевозки, а также поможет сохранять комфортную температуру в салоне, особенно зимой. Об остановках по требованию пассажирам заранее объявляют по громкой связи. Росстандарт впервые ввел ГОСТ на подоконники. Он касается изделий из алюминия и поливинилхлорида, которые используют в оконных конструкциях. В документе закреплены общие требования к производству подоконников, контролю качества и применению с учетом особенностей материалов. Стандарт начнет действовать с 1 октября. Белоруссия лидирует у россиян по числу летних бронирований в ближнем зарубежье. Как пишут «Известия», на эту страну приходится более половины зарезервированного жилья. В пятерку самых популярных направлений также входят Абхазия, Казахстан, Армения и Узбекистан. Арт-объект «Спортивное золото Новосибирска» появится в аэропорту Толмачево. Как сообщили в мэрии, это будет интерактивный стенд, не имеющий аналогов в России. Посетители смогут увидеть не только список имен выдающихся новосибирских атлетов, но и ознакомиться с фото и видеоматериалами об истории их успеха. Инициатором проекта выступил трехкратный олимпийский чемпион Александр Карелин. В завершение выпуска о погоде. По данным Западносибирского метеоагентства, сегодня в Новосибирске возможен небольшой дождь. Ветер восточный 2,7 метра в секунду. Температура воздуха 21-23 градуса выше нуля. И пока это все новости. Встретимся через час.
0: Радио Юнитон. Новости.

0: Вот это поворот! Делимся курьезными новостями. Приготовьтесь удивляться!
1: Всем большой привет, с вами Дарья Макарова. Далее расскажу про мужчину из Индии, который недавно установил мировой рекорд по количеству отжиманий под водой на одном вдохе. Наш герой – 38-летний учитель йоги Камаль Калой, и он погрузился на дно бассейна, отжался там 86 раз и попал в книгу рекордов Гиннесса. Камаль учит других людей выносливости и умению управлять своим телом. Своим достижением он хотел показать окружающим, к чему приводит упорный труд и постоянная работа над собой. Во время установления рекорда строгие судьи наблюдали, как он задержал дыхание, нырнул на дно, принял позу и сделал несколько отжиманий, столько, сколько смог, после чего выплыл на поверхность. Йог уверен, что он способен на большее. По его словам, при повторном нырянии ему наверняка удалось бы отжаться еще несколько бонусных раз.
0: Вот это поворот! Неожиданные, смешные и добрые истории со всего мира!

0: Сочные купатые колбаски для жарки и гриля уже ждут тебя в магазинах города.
1: Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе Тимирязевский парк. Здесь большой многоуровневый двор, детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате «У дома». Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте tim-park.rf. Застройщик ООО «ЦЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Здорово и в ресторане. Букерси.
3: Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000. Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000. Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000.
4: Хоккеисты уходят на перерыв, и мы уходим на рекламу.
5: А нашу рекламу не переключишь. Реклама на медиафасадах. Рекламная группа Dream. Не просто реклама. Это ваш имидж. 383-53-35.
6: Хотите жить на орбите комфорта в жилом комплексе «Салют»? 7 минут до площади Маркса, подземный паркинг и двор без машин. Выберите свою квартиру. От студии до семейных. ЖК «Салют». Старт новой жизни. Застройщик ООО «СЗ Архипелаг». Проектная декларация на наш.дом.рф.
7: Хирургический госпиталь «Авиценна» – это оперативное лечение широкого спектра заболеваний разной локализации – урологические, онкологические, эндокринные, гинекологические, бариатрические и другие направления. Работаем со сложными и тяжелыми случаями. Комплексное обследование и междисциплинарный подход. Хирургический госпиталь «Авиценна». Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.

0: Проектные декларации застройщиков на сайте наш.дом.рф.
1: Ты слышал? Говорят, «Квантум» разыгрывает 19 тысяч рублей.
2: Прям 19 тысяч? Одному?
1: Да, одному. На дне рождения. 28 августа. Еще будут торт, фотограф, конкурсы.

0: 2026 года.
1: Шел Иванушка дорогою длинную и решил он эту дорогу перейти по переходу пешеходному. А навстречу ему грузовик. Что делать?
2: Как что? Капюшон снять, наушники, по сторонам посмотреть, подождать, пока грузовик остановится, водителю кивнуть и идти. А, ручкой еще помахать в знак благодарности. Так-то.
1: Вот и сказки конец. А кто соблюдает правила безопасного перехода, молодец.
3: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России.
4: Вперед в СССР! 29 августа с часу дня до 10 вечера в Центральном парке Новосибирска масштабный фестиваль «День правды». На сцене рок-группы «Центральный комитет», радиомосты, «Силенциум» и «Раритет», 15 тематических площадок, детские мастер-классы и игры и мощное лазерное шоу под живую музыку. Не пропусти! Без возрастных ограничений.
5: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Погода на радио Юнитон.
1: По данным синоптиков, сегодня в Новосибирске небольшой дождь, местами гроза. Ветер юго-западный 4,9 метров в секунду. Температура воздуха плюс 22, плюс 24 градуса.
2: Прогноз погоды на радио Юнитон представляет ООО СЗ «Новосибирский квартал».
3: Почему на юге чувствуешь себя свободнее? Потому что на юге Новосибирска для тебя нет преград. В микрорайоне Фламинго не нужно стоять в пробках и легко найти парковку. Поэтому здесь так удобно жить и двигаться. Микрорайон Фламинго. Квартира от 4 миллионов 800 тысяч рублей. Телефон 347-11-11. Застройщик ООО «ГК Жилищная инициатива СЗ». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф, город Новосибирск.

0: не знаю.
1: А брекеты сколько носят?
0: Да я не в курсе.
1: А лечить зубы больно?
0: Да я не в зуб ногой.
2: Пора вызывать эксперта. Радио Юнитон и утреннее шоу «Пуш» совместно с настоящими профессионалами своего дела каждое утро отвечает на самые главные и актуальные вопросы про ваши улыбки. Все это в новой программе «Не в зуб ногой». Каждый будний день в 9:25. Генеральный партнер проекта – Центр эстетической стоматологии «Светлая сторона». Создаем уверенность, которая начинается с улыбки. ООО «Шмидт Дентал».

0: Ты видела?
1: Он ей в конце говорит: «Я тебя не прощаю».
2: А она просто молчит.
1: Потом разворачивается.
2: И в этот момент...
3: Стоп, погоди. Это же сериал еще не вышел. Откуда ты знаешь?
1: А я уже посмотрела. В Пирс ТВ он уже есть.
4: Свежие зарубежные новинки уже доступны в онлайн-кинотеатре.

0: 7-15-24-789.
1: Есть повод, есть место. Банкетный зал «Мед» – это стильное пространство в центре города, которое подойдет под любой формат мероприятия. Вы и ваши гости останетесь довольны, потому что «Мед» – это гостеприимство и душа в каждом моменте обслуживания. Банкетный зал «Мед» – бизнес-центр «Гринвич».
2: Маки. Свой кабинет, студия или агентство в видовых офисах с выходом на набережную. Маки. Апарты и офисы в сити-квартале Инские холмы. Хочу здесь жить и работать.
3: ООО «Специализированный застройщик ВКД-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Мороженое «Солнечный день». Натуральное, вкусное, разное. А с каким вкусом сегодня твой солнечный день?
5: Gigas. Японские моторные масла и автожидкости. Тройная синтетика. ПАО, GTL, эстеры и повышенное содержание молибдена. Это плавность работы и максимальная защита двигателя в любых условиях. Gigas. Спрашивайте в автомагазинах вашего города.
6: Гипермаркет низких цен «Маяк». Тетрадь 80 листов. Клетка 59,90. Набор ручек 8 штук 49,90. Рюкзак школьный 499,90. Держим курс на «Маяк». Петухова 8.
7: Благоприятная экология, новая школа во дворе, благоустроенная набережная, уникальное место в Новосибирске. Квартиры в кирпично-монолитных домах, ипотека, рассрочка, быстрый и выгодный обмен вашей квартиры на новую с ремонтом. Ключи от готовой квартиры в день сделки. Радуга Сибири. Микрорайон с озером. Звоните прямо сейчас. 2-100-103. 2-100-103.
8: Застройщик ООО «СЗ Развитие». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Сломалась кофемашина? Тогда вам в СИП-кофе. Нужна диагностика? Конечно, СИП-кофе. Аренда кофемашины? Безусловно, СИП-кофе. Наш сайт sipkofe.ru.
10: Баба-Яга, а сколько тебе лет?
11: Да почитай, 700 уже скоро стукнет.
10: Ничего себе, а зубы-то у тебя как новые.
11: Они есть новые. В центре стоматологии белой аптеки делала.
12: Сказочные скидки до 50% на имплантацию и протезирование до 30 сентября 2026 года. Звоните 382-8300.
13: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
14: Международный органный фестиваль представляет Иван Царев. Музыкальный вечер сказочной красоты. 29 августа. Новосибирская филармония. Категория 12+.
15: Водитель слышит нас уже через долю секунды после того, как звук вылетел из радио. Но иногда сообщение доходит намного дольше. Возможно, когда раздадутся уже другие звуки – удара, плача и тишины. Не превышайте скорость, пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
16: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
17: Фестиваль тренингов от бизнес-университета «Алмарс» 18 августа в банкет-холле «Парадис». Выбирайте из 13 тем. Новые техники продаж, психотипы личности, искусство публичных выступлений и многое другое. Для руководителей разного уровня, менеджеров по продажам и специалистов по персоналу. Приглашаем всю команду. Вкусное меню, розыгрыш призов и живая музыка. Участие платное. Информация на сайте almars-business.ru или по телефону 8-952-936-58-27. 8-952-936-58-27.
18: Запрещено для детей.
19: Они вернулись!
20: Шоу «Пуш» открывает новый сезон. Знаете, что мы привезли из отпуска? Нет, не магнитики на холодильник. Гораздо лучше. Новые эмоции, новые игры. А ведущие и место встречи все те же. Юлия Бородина и Артем Фадеев ежедневно по будням раньше всех. Без 5-7 на радио «Юнитон».
21: Партнер утреннего шоу ООО «СЗ Союз Инвест».
22: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

Радио нашего города. Юнитон.

0: мы с тобой достойны.
1: В Новосибирске полдень. FM 107. Слушай первым.
2: Точное время на радио «Юнитон» представляет ЖК «Дивноград», ООО «СЗ Дивногорский».

0: комплекс «Дивноград». Большие квартиры для большой семьи. Телефон отдела продаж 310-4-310. Застройщик ОСЗ «Дивногорский». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Радио «Юнитон». Новости.
2: Служба информации радио «Юнитон» продолжает работу. С вами Павел Николаев. Здравствуйте. Почти 8 тысяч дорожных знаков обновили в Новосибирске с начала года. Они произведены на местном предприятии, соответствуют ГОСТам и защищены качественной светоотражающей пленкой. Особое внимание уделяется указателям на школьных маршрутах. Мэр Максим Кудрявцев уточнил, что знаки заменяют по мере необходимости. Российские банки рекордными темпами сокращают сеть отделений. С января кредитные организации уже ликвидировали около 1370 офисов. Такими темпами к концу года их число может сократиться более чем на 2000. Банки все больше переводят обслуживание в цифровой формат, чтобы урезать расходы на содержание отделений, констатирует «Известия». 13% новосибирцев считают, что теряют профессиональные навыки в процессе работы. Опрос провел сервис «Суперджоб». Доля горожан, полагающих, что их труд способствует развитию и росту, выше 46%. Еще около 40% респондентов отмечают, что работа не дает им ни развития, ни деградации, а просто поддерживает текущий уровень квалификации. Самые популярные регионы для осеннего отдыха назвали в Российском Союзе туриндустрии. По данным организации, больше всего бронирований приходится на Москву, второе место занял Санкт-Петербург, а третье – Краснодарский край. Также вырос спрос на отдых на Алтае, в Якутии и на Камчатке. В завершение выпуска о погоде. По данным Западносибирского метеоагентства, сегодня в Новосибирске возможен небольшой дождь. Ветер восточный 2-7 метров в секунду. Температура воздуха 21-23 градуса выше нуля. И пока это все новости. До встречи через час.
1: Радио «Юнитон».

свои улыбательные фото в наши мессенджеры и становитесь претендентом на получение сертификата на 5000 рублей на стоматологические услуги. Итоги каждую пятницу. Подробности на сайте uniton.ru и в наших соцсетях. Генеральный партнер проекта — Центр эстетической стоматологии «Светлая сторона». Создаем уверенность, которая начинается с улыбки. Оршмидт Дентал.

0: Сочные купатые колбаски для жарки и гриля уже ждут тебя в магазинах города.
1: Английский язык для детей и взрослых. Образовательный центр Level 11. Английский для любых ваших целей. Помощь в изучении школьной программы. Подготовка к международным экзаменам IELTS. Обучение за рубежом. Бизнес-английский. Выходим за рамки привычного обучения. Ваш совершенный английский в Level 11.
2: Так, ну, вроде бы всех позвала.
3: А про пиццу не забыла?
4: Да-да.
5: Купил котел в тепловозе, забыл о морозе. Китурами – надежные газовые котлы из Кореи. В магазинах «Тепловоз» на Троллейной 87 и ТЦ «Малая Медведица». Звони 322-23-23.
6: Привет! Как настроение?
7: Безумное!
6: Как аппетит?
7: Еще безумнее!
6: Тогда пора в безумно крутая шаурма! Сочное мясо, фирменный соус, свежие ингредиенты и вкус, который хочется повторить! Безумно крутая шаурма! Безумно вкусно!
8: На разгоне и виражах. В любых погодных условиях. Мы создали масло, которое продлевает жизнь двигателя. Kicks создан в Корее, работает в России.
9: Что сегодня выбираешь? Ремонт или отдых? Приходи в торгово-развлекательный центр KLP и реши, на чьей стороне ты. Мебель, товары для интерьера и ремонта, а еще фуд-холл, развлечения и место для встреч с друзьями. Торгово-развлекательный центр KLP. Площадь Маркса 6/1. www.klp.shopping. ООО «Левобережная» 0+.
10: Хотите жить на орбите комфорта в жилом комплексе «Салют»? 7 минут до площади Маркса, подземный паркинг и двор без машин. Выберите свою квартиру. От студии до семейных. ЖК «Салют». Старт новой жизни. Застройщик ООО «СЗ Архипелаг». Проектная декларация на наш.дом.рф.
11: В жару и в дождь с родными и друзьями «Додо» всегда с вами.
4: «Додо».
12: Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе «Тимирязевский парк». Здесь большой многоуровневый двор, детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате «У дома». Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте tim-park.rf. Застройщик ООО «СЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
13: Настоящий шоколад. Освежающая клюква или нежная фисташка. Эскимо Деспирадо. От фабрики мороженого «Солнечный день».
14: Бизнесмены замерли в ожидании. И прямо на наших глазах заемщик «Тяжелоатлет» за день поднимает 5 миллионов рублей без заполнения декларации. Абсолютный рекорд.
15: Агентство финансовых решений и взаимодействия. Бери и действуй. Телефон 209-66-69. ООО «МКК Взаимодействие». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Играют гастрокорд. Им брюнетки, им блондинки, деловые и студенты. Эти вкусные моменты уважает гастрокорд.
1: Гастрокорд в самом центре Новосибирска, на Мичурина 12.
2: Можно и до свадьбы. Букетси.
3: Счастье есть.
2: Конечно, ведь есть Додо пицца.
4: Додо.
5: А вы знаете, что ма? А вы знаете, что ши? Что должно быть автокресло, если едут малыши? Безопасно и удобно. Автокресло для детей. И оно в любой машине прочих 100 вещей важней. У инспектора фуражка, у артиста есть кино. А у каждого ребенка автокресло быть должно.
6: Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
7: При поддержке госавтоинспекции МВД России.
8: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Погода на радио Юнитон.
1: По данным синоптиков, сегодня в Новосибирске небольшой дождь, местами гроза. Ветер юго-западный 4,9 метров в секунду. Температура воздуха +22, +24 градуса.

Реклама. Эксклюзив. Xenon Shop 54. В наличии новые фары на автомобили от 3000 рублей. Корпуса и стекла фар от 1500 рублей. Установим с гарантией. Становись ярче с нами. Звони 247-81-82. Эксклюзивное размещение рекламы на радио Юнитон. Агентство Юнитон Медиа. 335-72-05.

0: Юнитон. Реклама.
1: Эй, вы, двое из ларца, сбегайте-ка в суши-бар «Имбирь». Я там роллы заказал. Будет скидка 10% за самовывоз.
2: Ага.
1: О, вы уже здесь?
2: Ага.
1: А где скидка?
3: А скидка тому, кто забрал.
0: Суши-бар «Имбирь». Забери сам и получи скидку 10%. Телефон 310-83-38. ИП Петунин А. Новогодняя 44, квартира 16. Угрен 316-547-600-142-075. Где купить настольный светильник, сетевой фильтр, клавиатуру или флешку? Где-где?
4: В «Радиотехнике»!
0: А в августе еще и со скидкой 15%. Ждем вас на Красном проспекте 188 и Титова 32.
5: Ты слышал? Говорят, «Квантум» разыгрывает 19 тысяч рублей.
6: Прям 19 тысяч? Одному?
5: Да, одному. На дне рождения. 28 августа. Еще будут торт, фотограф, конкурсы.
6: «Квантум»!

0: за 2026 года.
1: Заболел у пса живот? В Ветнаре вас доктор ждет. Ветеринарная клиника Ветнара. 2-60-60-60.
2: Додо пицца. Счастье, которое можно попробовать на вкус.
3: Додо.
4: Выбираете лучшее?

0: рождения 38 390 рублей. Керхер-центр Кристофер. Ищите в вашем городе. Акция действует до 31 августа 2026 года.
1: Есть повод, есть место. Банкетный зал «Мед» – это стильное пространство в центре города, которое подойдет под любой формат мероприятия. Вы и ваши гости останетесь довольны, потому что «Мед» – это гостеприимство и душа в каждом моменте обслуживания. Банкетный зал «Мед» – бизнес-центр «Гринвич».
2: Свобода видеть без очков и контактных линз. В офтальмологической клинике «Эксимер» скидка 10 тысяч рублей на лазерную коррекцию зрения. Акция действует по 31 августа. Подробнее на eximerclinic.ru. Кератомилёз. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста. Клиника «Эксимер». Федосеева, дом 2.
3: Первое правило «Додо пиццы». Расскажи всем о «Додо пицце». «Додо».
4: Хотите жить на орбите комфорта в жилом комплексе «Салют»? 7 минут до площади Маркса, подземный паркинг и двор без машин. Выберите свою квартиру. От студии до семейных. ЖК «Салют». Старт новой жизни. Застройщик ООО «СЗ Архипелаг». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Настоящий шоколад. Соленая карамель или терпкий трюфель. Эскимо «Деспирадо» от фабрики мороженого «Солнечный день».
6: Клиника кардиологии «Сердечко». Сердечные заботы о пациентах от клинического госпиталя «Авиценна». Консультации, диагностика, оперативное лечение. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Заказываешь натяжной потолок? Спроси, откуда полотно. Если от «Версус», за качество можешь быть спокоен. «Версус». Приглашаем бригады к сотрудничеству. Пробное полотно бесплатно. 375-40-20.
8: Фестиваль тренингов от бизнес-университета «Алмарс» 18 августа в банкет-холле «Парадис». Выбирайте из 13 тем. Новые техники продаж, психотипы личности, искусство публичных выступлений и многое другое. Для руководителей разного уровня, менеджеров по продажам и специалистов по персоналу. Приглашаем всю команду. Вкусное меню, розыгрыш призов и живая музыка. Участие платное. Информация на сайте almars-business.ru или по телефону 8-952-936-58-27. 8-952-936-58-27.
9: Запрещено для детей.

0: и пешеходов. Они благодарят. Реально.
1: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на BestDTP.RF.
2: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Радио Юнитон. Новости.
1: Служба информации Радио Юнитон продолжает работу. С вами Павел Николаев. Здравствуйте. Тарифы на проезд в общественном транспорте Новосибирска останутся прежними до конца года, так пообещали в мэрии. НГС напоминает, что по закону минимальный срок действия расценок составляет 1 год, поэтому изменения возможны только с 24 декабря. Решение о подорожании проезда примут после проведения экономической экспертизы. Улицы Доватора и Коминтерна собираются продлить в Октябрьском районе Новосибирска. Документацию должны подготовить до конца следующего года, передает информагентство «Новосибирск». О продлении улицы Доватора до Плющихинского жилмассива говорят уже несколько лет. В перспективе дорогу хотят дотянуть до Выборной и сделать ее полноценным дублером улицы Кирова. Мошенники в бархатный сезон заманивают россиян фейковыми горящими турами, пишет издание «Лента». Одна из наиболее распространенных уловок – поддельные сайты авиакомпаний, отелей, туроператоров и агрегаторов, полностью копирующие оригинальные ресурсы. Кроме того, аферисты публикуют объявления о сдаче в аренду несуществующего жилья, чтобы затем попросить жертву перевести предоплату на карту физического лица. Названы регионы России с самыми высокими зарплатами. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственное исследование. Лидером рейтинга с большим отрывом стал Ямало-Ненецкий автономный округ, где зарплату выше средней получают почти 66% работников. Следом идут Магаданская область, Чукотка, Ненецкий автономный округ и Ханты-Мансийский автономный округ. Все эти регионы ориентированы на добывающую отрасль. В завершении выпуска о погоде. По данным Западносибирского метеоагентства, сегодня в Новосибирске возможен небольшой дождь. Ветер восточный 2,7 метра в секунду. Температура воздуха 21-23 градуса выше 0. И пока это все новости. Встретимся через час.
0: Радио Юнитон. Новости.

Первый звонок уже скоро. Но школа – это не только уроки, но и традиции со всего мира. Знаете ли вы, где дарят первоклашкам огромные кульки со сладостями? В Германии, в Японии или в Италии? Выбирайте правильный ответ и забирайте призы от сети супермаркетов «Быстроном» в новом проекте «Играй по правилам». Участвуйте каждый будний день в 18:40 на 107 FM. Генеральный партнер проекта ООО «Мегаторг».

0: Кетси.
1: Что изменилось после лечения?
2: Знаете, я просто перестала думать о своих зубах. Теперь я смеюсь так, как хочется. Улыбаюсь на фотографиях, спокойно знакомлюсь с людьми. И оказалось, что это меняет гораздо больше, чем просто улыбку.
3: Центр эстетической стоматологии «Светлая сторона». Мы создаем улыбки, которые становятся частью вашей уверенности. Переходите на «Светлую сторону». Улица Толстого, 81. Сайт светлая-сторона.ру. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Сеть ресторанов самообслуживания «Солнечный день». 40 вкусных адресов во всех районах города.
5: Купил котел в тепловозе, забыл о морозе. Лагард ЭТ. 100% замена газовых котлов Bosch и Buderus. В магазинах «Тепловоз» на Троллейной 87 и ТЦ «Малая Медведица». Звони 322-23-23.
6: Привет. Сколько пар у нас сегодня?
7: Привет. Одна и круглая.
6: Это как?
7: Как две половинки в «Додо». Пицца одна, а вкусов пара.
8: Сложно концентрироваться, память подводит, сон не восстанавливает. Это не всегда усталость. Иногда мозгу и психике нужна помощь специалистов. В «Нейросанитас» работают неврологи, психиатры, психологи и реабилитологи. Команда, основанная на принципах доказательной медицины. Помогаем при тревоге, бессоннице, снижении памяти, выгорании и последствиях стресса. Начните с простого. Пройдите бесплатную самодиагностику на сайте «Санитас». Запись 373-2003. Улица Воеводского, 18.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Привет! Как настроение?
11: Безумное!
10: Как аппетит?
11: Еще безумнее!
10: Тогда пора в безумно крутая шаурма! Сочное мясо, фирменный соус, свежие ингредиенты и вкус, который хочется повторить! Безумно крутая шаурма! Безумно вкусно!
12: Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе «Тимирязевский парк». Здесь большой многоуровневый двор, детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате «У дома». Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте tim-park.rf. Застройщик ООО «ЦЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
13: Быстроном снижает цены.
14: Только с 11 по 24 августа 2026 года сыр «Свежа» сливочный с зеленью, легкий, 150 грамм по 89,90.
15: Цена указана в рублях с учетом применения карты «Билет до покупателя». Подробности в магазинах.
13: Быстроном хорошо вписался в семейный бюджет.
16: Кошка чешет глаз с утра, ей поможет Ветнара. Ветеринарная клиника Ветнара. 2-60-60-60.
17: Ты так быстро подружился с преподавателем?
18: Ха, я принес на пары «Додо» пиццу.
19: «Додо».
20: В тихом дворике всегда хорошая погода. Летние музыкальные вечера на открытом воздухе. Концерты все лето. Новосибирская филармония. Категория 12+.
21: Я, автоблогер «Академик», объявляю скидку 20% на восстанавливающие триботехнические составы для двигателя и трансмиссии, а также на инновационную автохимию «Супротек» с 1 по 31 августа по промокоду «ЮНИТОН». Приходите в шоурум «Супротек» на улице Блюхера, дом 13.
22: Квартира в жилом комплексе.
23: Такой джакузи.
24: Дочка, просто мост.
25: А нашу рекламу не свопнешь. Реклама на медиафасадах. Рекламная группа Dream. Не просто реклама. Это ваш имидж. 383-53-35.
26: Вперед в СССР! 29 августа с часу дня до 10 вечера в Центральном парке Новосибирска масштабный фестиваль «День правды». На сцене рок-группы «Центральный комитет», радиомосты, «Силенциум» и «Раритет», 15 тематических площадок, детские мастер-классы и игры и мощное лазерное шоу под живую музыку. Не пропусти! Без возрастных ограничений.
27: Мы продолжаем трансляцию с дороги. Итак, первый нападающий джип не отстает от хэтчбека. Внимание, стремительно приближается седан. Решительно выходит на встречную. Обходит первого, второго, опасный момент. Фура! Седан завершает маневр. Недовольный хэтчбек включается в погоню. Ремонт на дороге. Седан бьет по тормозам. Удар, еще удар. 3 пострадавших и 1 ДТП. А все почему? Несоблюдение дистанции.
28: Держи дистанцию. Компания «Дистанция» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на bezdtp.rf.
29: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

каждый день, но прости, сегодня не могу. Ты бы забрала и мою тень и вернула бы ее к утру. Помолчи для меня, появись мне хоть в снах. Ты поверь мне, я тоже скучаю сейчас. И других со мной нет, никого со мной нет. Я один, и я каждый считаю момент.

0: Погода на радио Юнитон.
1: По данным синоптиков, сегодня в Новосибирске небольшой дождь, местами гроза. Ветер юго-западный 4,9 метров в секунду. Температура воздуха плюс 22, плюс 24 градуса.
2: Прогноз погоды на радио Юнитон представляет ООО СЗ «Новосибирский квартал».
3: Взмах крылом, и вы в самом центре города. Ведь ваше расположение позволяет пользоваться всеми преимуществами огромного мегаполиса. И ничто не сдерживает вас. Жилая система «Пегас». То, о чем многие мечтают, здесь в одном взмахе крыла. Телефон 347-11-11. Застройщик ООО «СЗ Новосибирский квартал». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Город Новосибирск.

0: 10 лет в прямом эфире, 80 тысяч часов бодрого настроения, более 70 тысяч самых зажигательных песен, несчитанное количество чашек кофе и миллиарды улыбок слушателей. Все это они, Артем Фадеев и Юлия Бородина. Каждый будний день, раньше всех, на радио «Юнитон». Утреннее шоу «Пуш». «Пуш». Юбилейный сезон.
1: Партнер утреннего шоу ООО «Красс Ритейл». Гипермаркет низких цен «Маяк».

0: Юнитон. Реклама.
1: Мама, а когда мы поедем покупать не одежду и школьные принадлежности?
2: Давай спросим у папы.
3: А, у меня сейчас нет времени колесить по всему городу.
2: Так мы все возьмем в одном месте, в Колорлоне.
4: Приглашаем на школьные базары в магазины Колорлон. Толмачевская, 19А и Бердск, Барнаульская, 19.
5: Есть повод, есть место. Банкетный зал «Мед» – это стильное пространство в центре города, которое подойдет под любой формат мероприятия. Вы и ваши гости останетесь довольны, потому что «Мед» – это гостеприимство и душа в каждом моменте обслуживания. Банкетный зал «Мед» – бизнес-центр «Гринвич».
6: Пора проверить фильтры. Только до 30 августа чекап печени почки по суперцене в Гемотест. Ключевые анализы для контроля печени, почек, поджелудочной и обмена веществ. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Гипермаркет низких цен «Маяк». Соковыжималка центробежная 2999,90. Крышка металлическая для консервации 50 штук 169,90. Рюкзак школьный 499,90.
8: Держим курс на «Маяк». Сибиряков, Гвардейцев, 47.
9: Маки. Свой кабинет, студия или агентство в видовых офисах с выходом на набережную. Маки. Апарты и офисы в сити-квартале Инские холмы. Хочу здесь жить и работать.
10: ООО «Специализированный застройщик ВКД-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: Гигас. Японские моторные масла и автожидкости. Тройная синтетика. ПАО, GTL, эстеры и повышенное содержание молибдена. Это плавность работы и максимальная защита двигателя в любых условиях. Гигас. Спрашивайте в автомагазинах вашего города.
12: И раз.
13: Фа ми ре до до до до до до до до.
14: Когда очень хочется додо пиццы.
15: До-до.
16: Что изменилось после лечения?
17: Знаете, я просто перестала думать о своих зубах. Теперь я смеюсь так, как хочется. Улыбаюсь на фотографиях, спокойно знакомлюсь с людьми. И оказалось, что это меняет гораздо больше, чем просто улыбку.
16: Центр эстетической стоматологии «Светлая сторона». Мы создаем улыбки, которые становятся частью вашей уверенности. Переходите на «Светлую сторону». Улица Толстого, 81. Сайт светлая-сторона.ру. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
18: Где купить настольный светильник, сетевой фильтр, клавиатуру или флешку? Где-где?
19: В «Радиотехнике»!
18: А в августе еще и со скидкой 15%. Ждем вас на Красном проспекте 188 и Титова 32.
20: Мороженое «Солнечный день». Натуральное, вкусное, разное. А с каким вкусом сегодня твой солнечный день?
21: Детское зрение под контролем. В салонах оптики «Все для глаз» супер предложение. Скидка 50% на линзы для контроля миопии и 30% на все другие линзы и стильные оправы для детей. Позаботьтесь о зрении ребенка грамотно. Сроки и условия проведения акции уточняйте по телефону 263-39-51.
22: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
23: Дорогой, у нас на ужин пицца.
24: Надеюсь, Додо?
25: Додо.
26: Баба-Яга, а сколько тебе лет?
27: Да и почитай, 700 уже скоро стукнет.
26: Ничего себе, а зубы-то у тебя как новые.
27: Они есть новые. В центре стоматологии белой аптеки делала.
28: Сказочные скидки до 50% на имплантацию и протезирование до 30 сентября 2026 года. Звоните 382-8300.
29: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
30: Фестиваль тренингов от бизнес-университета «Алмарс» 18 августа в банкет-холле «Парадис». Выбирайте из 13 тем. Новые техники продаж, психотипы личности, искусство публичных выступлений и многое другое. Для руководителей разного уровня, менеджеров по продажам и специалистов по персоналу. Приглашаем всю команду. Вкусное меню, розыгрыш призов и живая музыка. Участие платное. Информация на сайте almars-business.ru или по телефону 8-952-936-58-27. 8-952-936-58-27.
31: Запрещено для детей.
32: Мам! А мам? Мам!
33: Я совершенно спокойна. Меня ничего не отвлекает. Мое внимание сфокусировано на дороге. Я управляю автомобилем.
34: Родители за рулем. Спасибо, что не отвлекаетесь. Сохраняйте внимание на дороге. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
35: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Новосибирске 14.00. FM 107.7. Слушай первым.
1: Точное время на радио «Юнитон» представляет ЖК «Дивноград», ООО «СЗ Дивногорский».
2: Для семьи.

0: жилой комплекс «Дивноград». Просторные квартиры в кирпичных домах. Качество и надежность класса «Комфорт». Звоните 310-4-310. Застройщик ООО «СЗ Дивногорский». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Радио «Юнитон». Новости.
2: Служба информации радио «Юнитон» продолжает работу. С вами Павел Николаев. Здравствуйте. Более 500 километров дорожного полотна исследовали в Новосибирске с помощью комплекса «Трасса-2». Передвижная лаборатория позволяет сканировать проезжую часть на скорости до 60 км в час. Она оценивает ровность покрытия, глубину колеи, фиксирует трещины и выбоины. Как пишут новосибирские новости, результаты обследования учтут при составлении плана по дорожному ремонту на следующий год. Дирижабли могут стать перспективным видом транспорта для перевозки грузов по ряду регионов Сибири. Как передает ТАСС, об этом сообщил председатель исполкома Ассоциации «Сибирское соглашение» Геннадий Гусельников. По его словам, организовать движение дирижаблей существенно дешевле, чем строить железную дорогу. Срочное обновление для Windows нужно установить в течение 3 дней. Его выпустила корпорация Microsoft на второй неделе августа, сообщает Windows Latest. Специалисты говорят, что установить апдейты можно когда угодно, но лучше это сделать побыстрее. В то же время у значительного количества пользователей обновление происходит автоматически, отмечает издание. Каждый 6-й работающий россиянин почувствовал конкуренцию со стороны искусственного интеллекта. Об этом свидетельствуют результаты исследования, которые публикует издание «Газета». 40% респондентов заявили, что новые технологии, наоборот, облегчили им работу. Еще примерно столько же опрошенных не заметили влияние нейросетей на сферу, в которой трудятся. В завершение выпуска о погоде. По данным Западносибирского метеоагентства, в ближайшие сутки в Новосибирске временами ожидается дождь, гроза, ветер юго-западный 2-7, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 12-14, днем 20-22 градуса выше 0. И пока это все новости, встретимся через час.
1: Радио «Юнитон». Новости.

0: Вот это поворот! Делимся курьезными новостями. Приготовьтесь удивляться.
1: Всем большой привет, с вами Дарья Макарова. Далее расскажу про мужчину из Индии, который недавно установил мировой рекорд по количеству отжиманий под водой на одном вдохе. Наш герой – 38-летний учитель йоги Камаль Калой, и он погрузился на дно бассейна, отжался там 86 раз и попал в книгу рекордов Гиннесса. Камаль учит других людей выносливости и умению управлять своим телом. Своим достижением он хотел показать окружающим, к чему приводит упорный труд и постоянная работа над собой. Во время установления рекорда строгие судьи наблюдали, как он задержал дыхание, нырнул на дно, принял позу и сделал несколько отжиманий, столько, сколько смог, после чего выплыл на поверхность. Йог уверен, что он способен на большее. По его словам, при повторном нырянии ему наверняка удалось бы отжаться еще несколько бонусных раз.
0: Вот это поворот! Неожиданные, смешные и добрые истории со всего мира.

0: пожарят усы, повтори.
1: Пожарят усы, повтори.
0: Омский бекон.
2: Вкус Сибири на каждом пикнике. Сочные купатые колбаски для жарки и гриля уже ждут тебя в магазинах города.
3: Ты видела?
4: Он ей в конце говорит: «Я тебя не прощаю».
3: А она просто молчит.
4: Потом разворачивается.
3: И в этот момент...
5: Стоп, погоди. Это же сериал еще не вышел. Откуда ты знаешь?
3: А я уже посмотрела. В Пирс ТВ он уже есть.
6: Свежие зарубежные новинки уже доступны в онлайн-кинотеатре Пирс ТВ. 200 телеканалов в доступе на любых устройствах. Нас уже выбрали 2,5 миллиона зрителей. Ищите приложение Пирс ТВ в телевизоре и смартфоне.
7: Сломалась кофемашина? Тогда вам в СИП-кофе. Нужна диагностика? Конечно, СИП-кофе. Аренда кофемашины? Безусловно, СИП-кофе. Наш сайт sipkofe.ru.
8: Хотите жить на орбите комфорта в жилом комплексе «Салют»? 7 минут до площади Маркса, подземный паркинг и двор без машин. Выберите свою квартиру. От студии до семейных. ЖК «Салют». Старт новой жизни. Застройщик ООО «СЗ Архипелаг». Проектная декларация на наш.дом.рф.

0: Вещают гастрокорд и брюнетки, и блондинки, деловые и студенты. Эти вкусные моменты уважает гастрокорд.
1: Гастрокорд на центральном рынке. Вкусно, питательно и недорого.
2: Круглосуточный детский стационар. Неотложная и плановая хирургическая помощь вашему ребенку. Клинический госпиталь «Авиценна». Группа компаний «Мать и дитя». Подробности по телефону 363-30-03. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: В жару и в дождь с родными и друзьями. Додо всегда с вами.
4: Додо.
5: Международный органный фестиваль представляет. Впервые в Сибири солнечная итальянка Илария Чентарино. 27 августа. Новосибирская филармония. Категория 12+.
6: Настоящий шоколад. Освежающая клюква или нежная фисташка. Эскимо Деспирадо. От фабрики мороженого «Солнечный день».
7: Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000. Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000. Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000.
8: Счастье есть!
9: Конечно, ведь есть «Додо Пицца».
4: «Додо».
10: Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе «Тимирязевский парк». Здесь большой многоуровневый двор, детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате «У дома». Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте tim-park.rf. Застройщик ООО «ЦЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Так, ну, вроде бы всех позвала.
11: А про пиццу не забыла?
4: Да-да.
12: Если держишь путь дорогу, перекрестков встретишь много. Чтоб налево повернуть, уступи другому путь. Добрый молодец, смекай. Видишь зебру, пропускай. Если путник едет справа, уступай ему по праву. Очередность соблюдайте и живите, поживайте.
13: Вперед в СССР! 29 августа с часу дня до 10 вечера в Центральном парке Новосибирска масштабный фестиваль «День правды». На сцене рок-группы «Центральный комитет», радиомосты, «Силенциум» и «Раритет», 15 тематических площадок, детские мастер-классы и игры и мощное лазерное шоу под живую музыку. Не пропусти! Без возрастных ограничений.
14: Уважаемый водитель, мы рады приветствовать вас на борту автомобиля. Напоминаем о правилах безопасности. Не отвечайте на звонки и сообщения и освободитесь от социальных сетей. Желаем приятной поездки.
15: Настройтесь на автомобильный режим. Переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
16: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Погода на радио Юнитон.
1: По данным Западно-Сибирского метеоагентства, в ближайшие сутки в Новосибирске временами дождь, гроза. Ветер юго-западный 2,7, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 12, плюс 14 градусов, днем плюс 20, плюс 22 градуса.

0: Реклама. Эксклюзив.
1: Сань, ты чё, пират?
2: С чего это?
1: Так одноглазый ездишь.
2: Фара перегорела. А сейчас еще и темнеет рано.
3: Едь в Ксенон Шоп 54. Там бесплатная диагностика автосвета. К любому автомобилю лампа есть. А также билет модуля от 8000 рублей за комплект. Установка с гарантией. Регулировка и полировка фар в подарок.
4: Я понял. Ксенон Шоп 54.
3: Звони 247-81-82.
0: Эксклюзивное размещение рекламы на радио Юнитон. Агентство Юнитон Медиа. 335-72-05.

0: Крутые треки, отличное настроение. Каждую пятницу и субботу в 21.00. Слушайте и вспоминайте с командой «Стерео».
1: Партнер программы букетсип.ру. Цветы с доставкой. ИП Смирнова ЮА. ОГРН 319 547 600 251.

0: Первое правило Додо Пиццы. Расскажи всем о Додо Пицце.
1: Додо.
2: Свобода видеть без очков и контактных линз. В офтальмологической клинике «Эксимер» скидка 10 тысяч рублей на лазерную коррекцию зрения. Акция действует по 31 августа. Подробнее на eximerclinic.ru. Кератомилёз. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста. Клиника «Эксимер». Федосеева, дом 2.
3: Приятно и на работе. Букет «Сим».
4: Есть повод, есть место. Банкетный зал «Мед» – это стильное пространство в центре города, которое подойдет под любой формат мероприятия. Вы и ваши гости останетесь довольны, потому что «Мед» – это гостеприимство и душа в каждом моменте обслуживания. Банкетный зал «Мед» – бизнес-центр «Гринвич».
0: Привет! Как настроение?
5: Безумное!
0: Как аппетит?
5: Еще безумнее!
0: Тогда пора в безумно крутая шаурма! Сочное мясо, фирменный соус, свежие ингредиенты и вкус, который хочется повторить! Безумно крутая шаурма! Безумно вкусно!
6: Представьте дом, в котором есть все. Пульсар. Дом бизнес-класса в Академгородке. Пространство премиального уровня, где все продумано до деталей. Приватность, сервис и инфраструктура внутри дома. Это новый уровень жизни. Пульсар. Живите так, как вы действительно хотите.
7: ОГРН 125-540-004-94-67. Застройщик ООО «СЗСДК». Группа компаний «Мета». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Ты так быстро подружился с преподавателем?
9: Ха, я принес на пары «Додо пиццу».
1: «Додо».
10: Бизнесмены замерли в ожидании. И прямо на наших глазах заемщик-тяжелоатлет за день поднимает 5 миллионов рублей без заполнения декларации. Абсолютный рекорд!
11: Агентство финансовых решений и взаимодействия. Бери и действуй. Телефон 209-66-69. ООО «МКК Взаимодействие». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: Ты слышал? Говорят, «Квантум» разыгрывает 19 тысяч рублей.
13: Прям 19 тысяч? Одному?
12: Да, одному. На дне рождения. 28 августа. Еще будут торт, фотограф, конкурсы.
13: «Квантум» на Островского 200. Жди меня 28 августа.
14: Подробности об организаторе мероприятия, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте quantum36.ru. Розыгрыш проводится 28 августа 2026 года.
15: С кем натягивать потолок? Конечно, с «Версусом». Мы 15 лет на рынке. Нам по силам любой уровень сложности. В наличии все фактуры и цвета. А еще специальные условия для партнеров. «Версус». Работаем с прорабами и дизайнерами интерьеров. Телефон 375-4020.

0: ярмарка и игровые зоны. 22 августа. ДКЖ. Билеты в кассах города 12+.
1: Хотите жить на орбите комфорта в жилом комплексе «Салют»? 7 минут до площади Маркса, подземный паркинг и двор без машин. Выберите свою квартиру. От студии до семейных. ЖК «Салют». Старт новой жизни. Застройщик ООО «СЗ Архипелаг». Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: «Додо Пицца». Счастье, которое можно попробовать на вкус.
3: «Додо».
4: 1001, 1002, 1003. Я считаю, ты смотри. До машины впереди. 1001, 1002, 1003. На столб рядом посмотри. До него должно пройти. 1001, 1002, 1003. Счет дистанции веди. И счастливого пути.
5: Держи дистанцию 3 секунды. Компания разработана при поддержке госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
0: Фестиваль тренингов от бизнес-университета «Алмарс». 18 августа в банкет-холле «Парадис». Выбирайте из 13 тем. Новые техники продаж, психотипы личности, искусство публичных выступлений и многое другое. Для руководителей разного уровня, менеджеров по продажам и специалистов по персоналу. Приглашаем всю команду. Вкусное меню, розыгрыш призов и живая музыка. Участие платное. Информация на сайте almars-business.ru или по телефону 8-952-936-58-27. 8-952-936-58-27.
6: Запрещено для детей.
7: Построил Михалыч дачу и дом. Машину крутую себе приобрел. Жил бы прекрасно сейчас, без сомнения. Если бы трезвое выбрал вождение.
8: Чтоб не вспоминали тебя с сожалением, скорее завязывай с пьяным вождением.
9: Десятый раунд. Утреннее шоу «Пуш» против плохого настроения. Нокаут. Победа за Артемом Фадеевым и Юлией Бородиной.
10: 10 лет в прямом эфире. Юбилейный сезон на 107FM. Утреннее шоу «Пуш».
0: Генеральный партнер утреннего шоу ООО «Гемотест Сибирь». Комплексные программы проверки здоровья, чекапы по суперцене и бесплатная консультация врача.
11: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Радио Юнитон. Новости.
1: В эфире служба информации Радио Юнитон. С вами Павел Николаев. Здравствуйте. На 17 трамвайных остановках Новосибирска ввели режим по требованию. Это означает, что транспорт проедет мимо, если на платформе пусто и никто из пассажиров не нажмет кнопку сигнала водителю. В мэрии считают, что новшество улучшит работу трамваев по скорости перевозки, а также поможет сохранять комфортную температуру в салоне, особенно зимой. Об остановках по требованию пассажирам заранее объявляют по громкой связи. Почти 8 тысяч дорожных знаков обновили в Новосибирске с начала года. Они произведены на местном предприятии, соответствуют ГОСТам и защищены качественной светоотражающей пленкой. Особое внимание уделяется указателям на школьных маршрутах. Мэр Максим Кудрявцев уточнил, что знаки заменяют по мере необходимости. Российские банки рекордными темпами сокращают сеть отделений. С января кредитные организации уже ликвидировали около 1370 офисов. Такими темпами к концу года их число может сократиться более чем на 2000. Банки все больше переводят обслуживание в цифровой формат, чтобы урезать расходы на содержание отделений, констатирует «Известия». Росстандарт впервые ввел ГОСТ на подоконники. Он касается изделий из алюминия и поливинилхлорида, которые используют в оконных конструкциях. В документе закреплены общие требования к производству подоконников, контролю качества и применению с учетом особенностей материалов. Стандарт начнет действовать с 1 октября. В завершение выпуска о погоде. По данным Западносибирского метеоагентства, в ближайшие сутки в Новосибирске временами ожидается дождь, гроза, ветер юго-западный 2,7, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 12-14, днем 20-22 градуса выше 0. И пока это все новости. До новых встреч.
0: Радио Юнитон. Новости.

0: эти автомобили. Они окружают нас везде. Возле офиса, на работе, под окном возле дома. По дороге в магазин и на стоянке у магазина. А хорошо ли вы знаете тех, кто вас окружает? Сможете определить марку автомобиля по пассажирской двери, по боковому зеркалу или заднему бамперу? Проверьте свои силы в игре «Автомания».
1: Генеральный партнер игры ООО «Прадо». Официальный дистрибьютор моторного масла «Кикс».

0: Реклама. На разгоне и виражах. В любых погодных условиях. Мы создали масло, которое продлевает жизнь двигателя. Kicks создан в Корее, работает в России.
1: Выбираете лучшее?

0: рождения 38 390 рублей. Керхер-центр Кристофер. Ищите в вашем городе. Акция действует до 31 августа 2026 года.
1: Быстроном снижает цены.
2: Только с 11 по 24 августа 2026 года пельмени «Сибирский гурман». Великосочные, легендарные, 800 грамм по 229,90. Цена указана в рублях с учетом применения карты «Билет до купателя». Подробности в магазинах.
1: Быстроном хорошо вписался в семейный бюджет.
3: Ты видела?
4: Он ей в конце говорит: «Я тебя не прощаю».
3: А она просто молчит.
4: Потом разворачивается.
3: И в этот момент...
5: Стоп, погоди. Это же сериал еще не вышел. Откуда ты знаешь?
4: А я уже посмотрела. В Пирс ТВ он уже есть.
6: Свежие зарубежные новинки уже доступны в онлайн-кинотеатре Пирс ТВ. 200 телеканалов в доступе на любых устройствах. Нас уже выбрали 2,5 миллиона зрителей. Ищите приложение Пирс ТВ в телевизоре и смартфоне.
7: Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000. Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000. Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000.
8: Сломалась кофемашина? Тогда вам в СИП-кофе. Нужна диагностика? Конечно, в СИП-кофе. Аренда кофемашины? Безусловно, СИП-кофе. Наш сайт sipkofe.ru.

0: кредитной декларации застройщиков на сайте наш.дом.рф.
1: Можно и без повода. Букет СИМ. Они пропускают пешеходов, но не пропустят вашу рекламу. Яркая цифровая реклама на медиафасадах. Рекламная группа Dream. Реклама, которую видят все. 383-53-35.
2: Международный органный фестиваль представляет Иван Царев. Музыкальный вечер сказочной красоты. 29 августа. Новосибирская филармония. Категория 12+.
3: Баба-Яга, а сколько тебе лет?
4: Да почитай, 700 уже скоро стукнет.
3: Ничего себе, а зубы-то у тебя как новые.
4: Они есть новые. В центре стоматологии Белой аптеки делала.
5: Сказочные скидки до 50% на имплантацию и протезирование до 30 сентября 2026 года. Звоните 382-8300.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Вперед в СССР! 29 августа с часу дня до 10 вечера в Центральном парке Новосибирска масштабный фестиваль «День правды». На сцене рок-группы «Центральный комитет», радиомосты, «Силенциум» и «Раритет», 15 тематических площадок, детские мастер-классы и игры и мощное лазерное шоу под живую музыку. Не пропусти! Без возрастных ограничений.
8: Шел Иванушка дорогою длинную, и решил он эту дорогу перейти по переходу пешеходному. А навстречу ему грузовик. Что делать?
9: Как что? Капюшон снять, наушники, по сторонам посмотреть, подождать, пока грузовик остановится, водителю кивнуть и идти. А, ручкой еще помахать в знак благодарности. Так-то.
8: Вот и сказки конец. А кто соблюдает правила безопасного перехода, молодец.
10: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России.
11: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Погода на радио Юнитон.
1: По данным Западно-Сибирского метеоагентства, в ближайшие сутки в Новосибирске временами дождь, гроза. Ветер юго-западный 2,7, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 12, плюс 14 градусов, днем плюс 20, плюс 22 градуса.
2: Прогноз погоды на радио «Юнитон» представляет ООО «СЗ Новосибирский квартал».
3: Живите в кругу близких, в кольце парков и аллей. Наслаждайтесь окружением, нарезайте круги по велодорожке. Пусть жизнь крутится вокруг вас. Все это есть уже сегодня. Дома готовы, ремонт в квартирах сделан. Жилой комплекс «Кольца», телефон 347-1111. Застройщик ООО «СЗ Новосибирский квартал». Дома сданы.

0: Купил котел в тепловозе, забыл о морозе. Лагард-ТТ. 100% замена газовых котлов Bosch и Будерус. В магазинах «Тепловоз» на Троллейной 87 и ТЦ «Малая Медведица». Звони 322-23-23.
1: Есть повод, есть место. Банкетный зал «Мед» – это стильное пространство в центре города, которое подойдет под любой формат мероприятия. Вы и ваши гости останетесь довольны, потому что «Мед» – это гостеприимство и душа в каждом моменте обслуживания. Банкетный зал «Мед» – бизнес-центр «Гринвич».
2: Детское зрение под контролем. В салонах оптики

0: гастрокорд. Им брюнетки, им блондинки, деловые и студенты. Эти вкусные моменты уважает гастрокорд.
1: Гастрокорд в самом центре Новосибирска, на Мичурина 12.
2: Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе Тимирязевский парк. Здесь большой многоуровневый двор, детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате «у дома». Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте tim-park.rf. Застройщик ООО «ЦЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.

0: ДКЖ. Билеты в кассах города 12+.
1: Потолки, потолки, натяжные потолки. Надо в Версус позвонить. Кстати, надо в Версус позвонить. Там при заказе потолка в квартиру потолок в санузел в подарок.
2: Потолки Версус для тех, кто ценит качество. Телефон 375-40-20. Условия акции уточняйте у менеджеров.
3: Мама, а когда мы поедем покупать мне одежду и школьные принадлежности?
4: Давай спросим у папы.
5: А, у меня сейчас нет времени колесить по всему городу.
4: Так мы все возьмем в одном месте, в Колорлоне.
6: Приглашаем на школьные базары в магазины Колорлон. Толмачевская, 19А, и Бердск, Барнаульская, 19.
7: Гипермаркет низких цен «Маяк». Квас домашний живого брожения, рецепт Алтая, 1,5 литра, 89,90. Колбаса докторская ГОСТ, 750 грамм, 309,90. Газ универсальный всесезонный, 220 грамм, 65,90. Держим курс на «Маяк». Федосеева, 8.
8: Шеф, нам снова повышают аренду.
9: Хватит это терпеть. Покупаем готовый офис в Маках. В рассрочку. Будем работать на себя. Да еще и НДС вернем.
10: Готовые офисы в рассрочку с НДС 22%. MakiInSki.ru. Повторяю, MakiInSki.ru. Готовые офисы с НДС. В рассрочку. Рассрочку предоставляет ООО СЗВКТ-1. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО СЗВКТ-1. Проектная декларация на сайте nas.dom.rf.
11: Долгожданная или неожиданная беременность? Главное, под присмотром опытных врачей с самых малых сроков. УЗИ, анализы, круглосуточные стационар. Сохранить и выносить малыша важно для каждой будущей мамы. Роддом Авиценна. Программы наблюдения беременности с самых первых недель. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Фестиваль тренингов от бизнес-университета «Алмарс». 18 августа в банкет-холле «Парадис». Выбирайте из 13 тем. Новые техники продаж, психотипы личности, искусство публичных выступлений и многое другое. Для руководителей разного уровня, менеджеров по продажам и специалистов по персоналу. Приглашаем всю команду. Вкусное меню, розыгрыш призов и живая музыка. Участие платное. Информация на сайте almars-business.ru или по телефону 8-952-936-58-27. 8-952-936-58-27.
12: Запрещено для детей.
13: Водитель слышит нас уже через долю секунды после того, как звук вылетел из радио. Но иногда сообщение доходит намного дольше. Возможно, когда раздадутся уже другие звуки. Удара, плача и тишины. Не превышайте скорость, пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
14: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
15: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Новосибирске 16.00. FM 107. Слушай первым.
1: Точное время на радио «Юнитон» представляет ЖК «Дивноград», ООО «СЗ Дивногорский». Дом,

0: большой семьи. Жилой комплекс «Дивноград». Большие квартиры для большой семьи. Телефон отдела продаж 310-4-310. Застройщик ОСЗ «Дивногорский». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Радио «Юнитон». Новости.
2: Служба информации радио «Юнитон» продолжает работу. С вами Надежда Орлова. Здравствуйте. Роботы помогли выявить больше 2 километров изношенных теплосетей в Новосибирске. В СГК сообщили, что около половины этого объема трубопроводов уже заменили. Обследование теплосетевого хозяйства продолжается, и перечень объектов для замены может быть расширен. Увеличить стоимость подарков учителям предлагают в Общественной палате. Как пишет «Парламентская газета», максимальную сумму считают целесообразным повысить до 5000 рублей. Сейчас она составляет 3000. По мнению инициаторов, на эти деньги купить подарок педагогу достаточно сложно, поскольку в крупных городах букет цветов или коробка конфет могут обойтись дороже 3000. Владимир Путин поддержал просьбу об ускорении завершения строительства восточного обхода Новосибирска и проект реконструкции Чуйского тракта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на губернатора Андрея Травникова. Восточный обход соединит северный обход с Чуйским трактом. Строительство идет уже около 13 лет. Чуйский тракт планируют расширить до 4 полос от Искитимского района до границы региона и Алтайского края. Пробиотик нового поколения собираются создать в НГУ. Как сообщили в ВУЗе, ожидается, что в его основу лягут природные штаммы лактобацилл или лактобактерий, собранные в Алтайском крае. Сейчас идет подготовка к их тестированию. По оценкам ученых, будущий пробиотик превзойдет существующие за счет использования материала с более высокой метаболической активностью. И о погоде. По данным Западно-Сибирского метеоагентства, в ближайшие сутки в Новосибирске временами ожидается дождь и гроза, ветер юго-западный 2,7 при грозах порывы до 14 метров в секунду, температура воздуха ночью плюс 12-14, днем 20-22 градуса тепла. И пока это все новости. До встречи через час.
1: Радио «Юнитон». Новости.

0: Утреннее шоу «Пуш». 10 лет в прямом эфире. 80 тысяч часов бодрого настроения. Более 70 тысяч самых зажигательных песен. Несчитанное количество чашек кофе и миллиарды улыбок слушателей. Все это они. Артем Фадеев и Юлия Бородина. Каждый будний день раньше всех на радио «Юнитон». Утреннее шоу «Пуш». «Пуш». Юбилейный сезон.
1: Партнер шоу «ЖК «Радуга Сибири». Застройщик ООО «Развитие».

0: Реклама. В вашей Toyota сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS Service Новосибирск. В вашем Volkswagen или Ford сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS Service Новосибирск. Какая бы иномарка у вас ни была, GS Service Новосибирск починит или заменит рулевую рейку с гарантией в день обращения. GS Service. Новосибирск. Седова, 158.
1: Алло, Гена!
2: Слушаю, Чебурашка.
1: Гена, забери из бара.
2: А ты что, сам идти уже не можешь?
1: В том-то и дело. Я в суши-баре «Имбирь» заказал нам с тобой роллов. И если ты их заберешь, будет скидка 10%. Просто роллов так много, что я их сам поднять не могу.
3: Суши-бар «Имбирь». Забери сам и получи скидку 10%. Телефон 310-83-38. Петунина, новогодняя 44, квартира 16. Уверен, 316-547-600-142-75.
4: Благоприятная экология. Новая школа во дворе. Благоустроенная набережная. Уникальное место в Новосибирске. Квартиры в кирпично-монолитных домах. Ипотека, рассрочка, быстрый и выгодный обмен вашей квартиры на новую с ремонтом. Ключи от готовой квартиры в день сделки. Радуга Сибири. Микрорайон с озером. Звоните прямо сейчас. 2-100-103. 2-100-103.
5: Застройщик ООО «СЗ Развитие». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
6: Сеть ресторанов самообслуживания «Солнечный день». 40 вкусных адресов во всех районах города.
7: Здорово и в ресторане. «Букетси».
8: Купил котел в тепловозе, забыл о морозе. Китурами. Надежные газовые котлы из Кореи. В магазинах «Тепловоз» на Троллейной 87 и ТЦ «Малая Медведица». Звони 322-23-23.
9: Представьте дом, в котором есть все. «Пульсар». Дом бизнес-класса в Академгородке. Пространство премиального уровня, где все продумано до деталей. Приватность, сервис и инфраструктура внутри дома. Это новый уровень жизни. Пульсар. Живите так, как вы действительно хотите.
10: ОГРН 125-540-004-94-67. Застройщик ООО «СЗ-СДК». Группа компаний «Мета». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: Подтянуть английский. Level 11.
12: Gigas. Японские моторные масла и автожидкости. Тройная синтетика. ПАО, GTL, эстеры и повышенное содержание молибдена. Это плавность работы и максимальная защита двигателя в любых условиях. Gigas. Спрашивайте в автомагазинах вашего города.
13: Бизнесмены замерли в ожидании. И прямо на наших глазах заемщик тяжелоатлет за день поднимает 5 миллионов рублей без заполнения декларации. Абсолютный рекорд.
14: Агентство финансовых решений «Взаимодействие». Бери и действуй. Телефон 209-66-69. ООО «МКК «Взаимодействие». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
15: Пожарят кусы, повтори. Пожарят кусы, повтори. Омский бекон.
16: Сибири на каждом пикнике.
17: Сочные купаты и колбаски для жарки и гриля уже ждут тебя в магазинах города.
18: Хотите жить на орбите комфорта в жилом комплексе «Салют»? 7 минут до площади Маркса, подземный паркинг и двор без машин. Выберите свою квартиру. От студии до семейных. ЖК «Салют». Старт новой жизни. Застройщик ООО «СЗ Архипелаг». Проектная декларация на наш.дом.рф.
19: Фестиваль тренингов от бизнес-университета «Алмарс» 18 августа в банкет-холле «Парадис». Выбирайте из 13 тем. Новые техники продаж, психотипы личности, искусство публичных выступлений и многое другое. Для руководителей разного уровня, менеджеров по продажам и специалистов по персоналу. Приглашаем всю команду. Вкусное меню, розыгрыш призов и живая музыка. Участие платное. Информация на сайте almars-business.ru или по телефону 8-952-936-58-27. 8-952-936-58-27.
20: Запрещено для детей.
21: А вы знаете, что ма? А вы знаете, что ши? Что должно быть автокресло, если едут малыши? Безопасно и удобно. Автокресло для детей. И оно в любой машине прочих 100 вещей важней. У инспектора фуражка, у артиста есть кино. А у каждого ребенка автокресло быть должно.
22: Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
23: При поддержке госавтоинспекции МВД России.
24: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Погода на радио Юнитон.
1: По данным Западно-Сибирского метеоагентства, в ближайшие сутки в Новосибирске временами дождь, гроза. Ветер юго-западный 2,7, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 12, плюс 14 градусов, днем плюс 20, плюс 22 градуса.

Реклама. Эксклюзив. Xenon Shop 54. В наличии новые фары на автомобиле от 3000 рублей. Корпуса и стекла фар от 1500 рублей. Установим с гарантией. Становись ярче с нами. Звони 247-81-82. Эксклюзивное размещение рекламы на радио Юнитон. Агентство Юнитон Медиа. 335-72-05.

0: Нужен английский? Level 11.
1: На разгоне и виражах. В любых погодных условиях. Мы создали масло, которое продлевает жизнь двигателя. Kicks создан в Корее, работает в России.
2: Опять нет места? Чтобы не искать, пора приобретать. Купи квартиру от застройщика в новом доме ЖК «Акварельный 4.0» и получи скидку до 150 тысяч рублей на гаражный бокс. Машина в безопасности. И вам спокойнее. Телефон 383-20-23. Предложение действует до 31 августа 2026 года. Застройщик ООО «СЗ Союз Инвест». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Свобода видеть без очков и контактных линз. В офтальмологической клинике «Эксимер» скидка 10 тысяч рублей на лазерную коррекцию зрения. Акция действует по 31 августа. Подробнее на eximerclinic.ru. Кератомилёз. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста. Клиника «Эксимер». Федосеева, дом 2.
0: Что сегодня выбираешь? Ремонт или отдых? Приходи в торгово-развлекательный центр KLP и реши, на чьей стороне ты. Мебель, товары для интерьера и ремонта. А еще фуд-холл, развлечения и место для встреч с друзьями. Торгово-развлекательный центр KLP. Площадь Маркса, 6/1. www.klp.shopping. ООО «Левобережная», 0+.
4: Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе «Тимирязевский парк». Здесь большой многоуровневый двор, детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате «У дома». Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте tim-park.rf. Застройщик ООО «СЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Они никого не хотят слышать, но увидят вашу рекламу. Яркая цифровая реклама на медиафасадах. Рекламная группа Dream. Реклама, которую видят все. 383-53-35.
0: Привет! Как настроение?
6: Безумное!
0: Как аппетит?
6: Еще безумнее!
0: Тогда пора в безумно крутая шаурма! Сочное мясо, фирменный соус, свежие ингредиенты и вкус, который хочется повторить. Безумно крутая шаурма! Безумно вкусно!
7: Детское зрение под контролем. В салонах оптики «Все для глаз» супер предложение. Скидка 50% на линзы для контроля миопии и 30% на все другие линзы

0: консультация специалиста.
1: Ты слышал? Говорят, «Квантум» разыгрывает 19 тысяч рублей.
2: Прям 19 тысяч? Одному?
1: Да, одному. На дне рождения. 28 августа. Еще будут торт, фотограф, конкурсы.
2: «Квантум»!

0: Хотите жить на орбите комфорта в жилом комплексе «Салют»? 7 минут до площади Маркса, подземный паркинг и двор без машин. Выберите свою квартиру. От студии до семейных. ЖК «Салют». Старт новой жизни. Застройщик ООО «СЗ Архипелаг». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Баба-Яга, а сколько тебе лет?
2: Да почитай, 700 уже скоро стукнет.
1: Ничего себе, а зубы-то у тебя как новые.
2: Они есть новые. В центре стоматологии белой аптеки делала.
3: Сказочные скидки до 50% на имплантацию и протезирование до 30 сентября 2026 года. Звоните 382-8300.
4: Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
5: Есть повод, есть место. Банкетный зал «Мед» – это стильное пространство в центре города, которое подойдет под любой формат мероприятия. Вы и ваши гости останетесь довольны, потому что «Мед» – это гостеприимство и душа в каждом моменте обслуживания. Банкетный зал «Мед» – бизнес-центр «Гринвич».

0: пешеходов.
1: Они благодарят.
0: Реально.
2: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на BestDTP.RF.
3: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Всем привет, 17 часов в городе.
1: FM 107. Слушай первым. Радио Юнитон. Новости.
0: В эти минуты в эфирной студии радио «Юнитон» со свежим выпуском новостей. Надежда Орлова. Надежда, здравствуйте.
2: Здравствуйте. Почти на 30% увеличилось число сделок с недвижимостью в Новосибирской области за первое полугодие этого года по сравнению с аналогичным периодом 2025-го. Как пишет «Коммерсант», в регионе было зарегистрировано более 46 тысяч сделок на общую сумму свыше 186 миллиардов рублей. Средняя цена жилья составила 5 миллионов 220 тысяч. По данным аналитиков, рост в этом сегменте рынка произошел за счет вторички. Подготовка к военному празднику проходит в Новосибирске в ближайшее воскресенье. В Октябрьском районе отметят 85-летие со дня образования 85-й мотострелковой Ленинградско-Павловской краснознаменной дивизии. Как сообщили в мэрии, в связи с этим на 2 часа закроют для движения улицу Василия Старощука. Проехать будет нельзя ни на автомобилях, ни на электросамокатах. Специальный режим труда и отдыха введут для профессиональных водителей. Парламентская газета пишет, что разрешат работать максимум 40 часов в неделю. Установлена также продолжительность одной смены, не более 10 часов. Превысить эти лимиты можно будет только с согласия водителя или профсоюза. Нормы прописаны в приказе Минтранса и начнут действовать с 1 сентября. Украденные полотна Ренуара, Сезанна и Матисса нашли в Италии. Картину общей стоимостью свыше 9 миллионов евро обнаружили в пармской квартире. В качестве подозреваемых задержали 9 граждан Молдовы. Три полотна были украдены в марте этого года. Как передают РБК, грабители залезли через окно на одну из вилл неподалеку от Пармы, сняли картины со стен и сбежали. На все ушло не больше 3 минут. И о погоде. По данным Западно-Сибирского метеоагентства, в ближайшие сутки в Новосибирске временами ожидается дождь и гроза, ветер юго-западный 2,7, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 12-14, днем 20-22 градуса выше 0. И пока это все новости. До встречи через час.
1: Радио «Юнитон». Новости.

0: диджей Даша Макарова.
1: Большой привет всем. В 17:05 17 августа. Такая небольшая магия чисел случилась в этот понедельник. Ну и значит, волшебству быть, все три часа здесь на радио Юнитон. Я, Даша Макарова, буду с вами. Игры «Подарки», «Настроение», «Общение», которые посредством Макс происходит. Прямо сейчас можно написать, рассказать о том, как день проходит. 8-983-510-107. Можно также смс-ку нам написать, ну или какое-то голосовое сообщение. Что будет происходить все три часа? Ну, в ближайшем будущем расскажу о том, какая ситуация на дорогах города, пробки, из-за дождя ли или нет. А также, конечно, поиграем. «Автомания» — это первая игра в моей эфирной смене. Музыка, естественно, та самая, под которую в понедельник хочется немного окунуться в пятницу, но мы устроим, знаете, небольшую репетицию этой самой пятницы. Ну и, конечно, прямо сейчас я предлагаю небольшой перерыв, тем более, что психологи советуют короткие перерывы делать. Кто-то на чай, кто-то на приятную музыку. Это радио Юнитон, Даша Макарова у микрофона. Всем большой привет. Мы начинаем, поехали.
0: Радио нашего города. Радио Юнитон.

0: радио «Юнитон».
1: 17 часов 12 минут в Новосибирске. Сервис Яндекс.Карты показывает 6 баллов. Кто где стоит? Милости прошу, напишите в Макс 8-983-510-107. Например, я от военной не могла повернуть на Ипподромскую. Возле Ауры простояла, минут 45, наверное. Направо сложно повернуть, представьте себе. Давайте расскажу о том, где прямо сейчас придется постоять. На правом берегу это улица Тайгинская. Затор в обе стороны при подъезде к Пашинскому шоссе и Восточному шоссе. Там практически на перекрестке ДТП. Повнимательнее будьте. На Богдана Хмельницкого от улицы Учительская до улицы Тайгинской в обе стороны затор. Также прямо сейчас на улице Писемского скопление автомобилей перед перекрестком. Георгия Каланды перед окружной в обе стороны. Здесь затор есть. Сложно также на улице Объединения к окружной практически не подъехать. Движемся далее. Дзержинский район, улица Волочаевская, проспект Дзержинского на перекрестке. Гигантская пробка и также скопление автомобилей на улице Трикотажной. Танковая Богдана Хмельницкого и также Залесского, Дусь-Ковальчук на перекрестке придется постоять. На Красном проспекте от площади Калинина до Мачищенского шоссе, собственно, на Мачищенском придется постоять, на перекрестке Жуковского и на улице Аэропорт. Прямо сейчас тоже скопление автомобилей. Вижу сложное и плотное движение на Плановое пересечение с Дусь-Ковальчук и на Нарымской, также на перекрестке сложно к Дусь-Ковальчук подъехать. На Красном проспекте, на удивление, кстати, сейчас свободно. Единственное, это Октябрьская магистраль в обе стороны возле театра «Глобус».

0: К Подромской сложно проехать и обратно тоже. И на Орджоникидзе сейчас движение плотное. Также съезд на улицу Военная. И вот, как я уже говорила, Военное пересечение с Подромской. Там сейчас придется задержаться некоторое время. Площадь Будагова. И оттуда начинается затор на улице Подромской. Длится он вплоть до улицы Фрунзе. В обратную сторону все свободно. На речном вокзале сейчас придется постоять и на улице Большевистской в районе инструментального завода, если вы едете от Планетария. Там, кстати, тоже придется постоять. Там даже ДТП в районе Бугринского моста. Что касается мостов, Бугринский полностью свободен. На Октябрьском плотное движение на правый берег, Центральный свободен. На Димитровском небольшой затор на проезде Энергетиков перед площадью Энергетиков, перед площадью Труда. Здесь же улица Широкая. Ну и, кстати, на левом берегу движение такое поплотнее. Это площадь Станиславского. Сейчас улица Широкое пересечение. Это площадь улица Станиславского Пархоменко. Здесь же площадь Станиславского. Движение плотное очень. На площади Маркса сейчас также это проспект Карла Маркса. Это улица Блюхера. Это Покрышкина. Здесь также сложно. И на Ватутина. Кстати, что касается Ватутина, пересечение с Немировича Данченко. Также затор. Вижу здесь Ватутина и улица Мир. Плотное движение и на Аникина также. Еще немного на левом берегу площадь Кирова. Здесь Сибиряков-Гвардейцев совершенно практически не подъехать в обе стороны. Там прямо-таки на кольце ДТП. На Петухова в обе стороны от Советского шоссе до Хилокского кольца придется постоять. Здесь же на Ордынском шоссе пробка в сторону города, в сторону Тещиного языка. Кстати, сам Тещин язык, на удивление, сейчас свободен. Станционное пересечение со второй станционной придется постоять. На Невельского, на Порт Артурской. Здесь тоже в обе стороны традиционные пробки в это время. Но если о чем ты не сказал прямо сейчас, напишите в Макс. Конечно, соблюдайте правила дорожного движения. Всем удачи в пути.
1: Рулевые на радио «Юнитон».

0: слушайте в ближайшее время. На все 107. Сразу после рекламы.
1: Реклама. В вашей Тойоте сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Новосибирск. В вашем Фольксвагене или Форде сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Новосибирск. Какая бы иномарка у вас ни была, GS-сервис Новосибирск починит или заменит рулевую рейку с гарантией в день обращения. GS-сервис Новосибирск, Седова, 158.
2: Где купить настольный светильник, сетевой фильтр, клавиатуру или флешку? Где-где?
3: В Радиотехнике!
2: А в августе еще и со скидкой 15%. Ждем вас на Красном проспекте 188 и Титова 32.
4: Пам-пам-пам-пам, бочкарям 10 лет. 21 августа юбилейная вечеринка в ресторане «Бочкари». Мясо с огня, напитки и много поводов посмеяться. Специальные гости, команда КВН «Уездный город». Приходите, молодцами будете все. 21 августа. Ресторан «Бочкари».
5: Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе «Тимирязевский парк». Здесь большой многоуровневый двор, детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате «У дома». Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте tim-park.rf. Застройщик ООО «СЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Ваш ребенок быстрее устает, с трудом концентрируется или стал более тревожным? Это может быть признаком, что мозгу и психике нужна помощь специалистов. В Нейросанитас с детьми работают неврологи, психологи, нейропедагоги и специалисты по сенсорной интеграции. Помогаем при трудностях внимания, памяти, эмоциональной нестабильности и особенностях нейроразвития. Нейросанитас. Помогаем детям расти уверенно. Запись по телефону 373-2003. Подробности на сайте sanitas.ru.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Мороженое «Солнечный день». Натуральное, вкусное, разное. А с каким вкусом сегодня твой солнечный день?
9: Мама, а когда мы поедем покупать мне одежду и школьные принадлежности?
10: Давай спросим у папы.
11: А, у меня сейчас нет времени колесить по всему городу.
10: Так мы все возьмем в одном месте, в Колорлоне.
12: Приглашаем на школьные базары в магазины «Колорлон». Толмачевская, 19А, и Бердск, Барнаульская, 19.
13: Маленькая пицца и напиток. Значит, обед в удовольствие. А комбо – значит, выгодно. Комбо из маленькой пиццы и напитка на выбор в «Додо Пицца». Это значит, надо пробовать.
14: «Додо».
0: На разгоне и виражах. В любых погодных условиях. Мы создали масло, которое продлевает жизнь двигателя. «Кикс» создан в Корее, работает в России.
15: У собаки шерсти нет? Ветнара найдет ответ. Ветеринарная клиника Ветнара. 2-60-60-60.
16: Маки. Свой кабинет, студия или агентство в видовых офисах с выходом на набережную. Маки. Апарты и офисы в сити-квартале Инские холмы. Хочу здесь жить и работать.
17: ООО «Специализированный застройщик ВКД-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
18: Я, автоблогер-академик, объявляю скидку 20% на восстанавливающие триботехнические составы для двигателя и трансмиссии, а также на инновационную автохимию «Супротек» с 1 по 31 августа по промокоду «Юнитон». Приходите в шоурум «Супротек» на улице Блюхера, дом 13.
19: Быстроном снижает цены.
20: Только с 11 по 24 августа 2026 года молоко «Томское молоко» 2,5% 900 грамм по 84,90. Сметана «Томское молоко» 10% 300 грамм по 64,90. Цена указана в рублях с учетом применения карты «Билет докупателя». Подробности в магазинах.
19: Быстроном хорошо вписался в семейный бюджет.
21: Хотите жить на орбите комфорта в жилом комплексе «Салют»? 7 минут до площади Маркса, подземный паркинг и двор без машин. Выберите свою квартиру. От студии до семейных. ЖК «Салют». Старт новой жизни. Застройщик ООО «СЗ Архипелаг». Проектная декларация на наш.дом.рф.
22: Сыр тянется, как в рекламе. Молодцы.
23: Спасибо за отзыв. Мы в «Додо» добавляем качественную моцареллу без заменителей и в пиццу, и в рекламу. Продолжайте замечать, а мы продолжим стараться для вас.
14: «Додо».
24: Мы продолжаем трансляцию с дороги. Итак, первый нападающий джип не отстает от хэтчбека. Внимание, стремительно приближается седан. Решительно выходит на встречную. Обходит первого, второго, опасный момент. Фура! Седан завершает маневр. Недовольный хэтчбек включается в погоню. Ремонт на дороге. Седан бьет по тормозам. Удар, еще удар. 3 пострадавших и 1 ДТП. А все почему? Несоблюдение дистанции.
1: Держи дистанцию. Компания «Дистанция» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
2: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Пуш открывает новый сезон. Знаете, что мы привезли из отпуска? Нет, не магнитики на холодильник. Гораздо лучше. Новые эмоции, новые игры. А ведущие и место встречи все те же. Юлия Бородина и Артем Фадеев ежедневно по будням раньше всех. Без 5-7 на радио Юнитон.
1: Партнер утреннего шоу ООО СЗ «Союз Инвест».

0: Погода на радио Юнитон.
1: Друзья, прямо сейчас несколько слов о погоде на вторник, 18 августа, это завтра. По данным Западно-Сибирского метеоагентства, в ближайшие сутки в нашем городе временами дождь и гроза, ветер юго-западный 2,7, при грозе порывы до 14 метров в секунду, температура воздуха ночью плюс 12, плюс 14, завтра всего лишь до 22 градусов со знаком плюс. Ну и ладно, нас будет согревать мысль о том, что далее игра, автомания, так что присоединяйтесь к нам.
2: Прогноз погоды на радио «Юнитон» представляет ООО «СЗ Новосибирский квартал».
3: Почему на юге чувствуешь себя свободнее? Потому что на юге Новосибирска для тебя нет преград. В микрорайоне «Фламинго» не нужно стоять в пробках и легко найти парковку. Поэтому здесь так удобно жить и двигаться. Микрорайон «Фламинго». Квартира от 4 миллионов 800 тысяч рублей. Телефон 347-11-11. Застройщик ООО «ГК «Жилищная инициатива СЗ». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Город Новосибирск.

0: Что со мной, доктор?
1: Да у вас, голубчик, мания. Я бы даже сказал, автомания.
2: Внимание, внимание! В эфире «Автомания».
3: Генеральный партнер игры ООО «Прада». Официальный дистрибьютор моторного масла «Кикс».
4: Любимая многими игра «Автомания» началась. И прямо сейчас все ваше внимание должно быть устремлено в наши социальные сети. Группа «Радио Юнитон» ВКонтакте, канал «Телеграм», канал «Макс Радио Юнитон». Там совсем скоро появится фотография, фрагмент фотографии с автомобилем по фаре. Например, вот сегодня такой светлый автомобиль с фарой, часть бампера, передняя часть колеса. Вам нужно отгадать, что же за марка такая автомобиля. Не модель, а марка. Первым отправите в «Макс Радио Юнитон» сообщение с правильным ответом 8-983-510-107. Получите сертификат на 4 литра синтетического моторного масла «Кикс». От кого, спросите вы? Конечно, от генерального партнера игры компании «Прада», официального дистрибьютора моторного масла «Кикс». Все, здесь уже заряжено, я даю гонг. Сейчас он прозвучит, потому что все-таки принесли его, но защитное покрытие снять забыли. Все, гонг есть, а это значит, прямо сейчас нужно заходить в наши социальные сети, не упустить возможность посмотреть, проверить себя и марку того самого автомобиля, который сегодня загадан в «Макс Радио Юнитон» направить. Дерзайте.
2: 8-983-510-107.

0: 2,5 минуты прошло, и прямо сейчас мы подводим итоги игры «Автомания». Вам нужно было отгадать, что же за автомобиль-то такой у нас загадан. Кто-то написал «Тойота», кто-то пишет «Волга», кто-то написал «Запорожец». «Фиат» тоже ответ неправильный. Так, еще какие были варианты? «ГАЗ», снова «Волга», снова «Фиат», снова «Волга». И вот, наконец, правильный ответ, с которым, кстати, практически все справились, почти все написали «Москвич». Так и есть, все верно. И я прямо сейчас хочу поздравить победителя, который заберет сертификат на 4 литра синтетического моторного масла «Кикс» от генерального партнера игры компании «Прада», официального дистрибьютора моторного масла «Кикс». Последние цифры вашего номера телефона оканчиваются на 7724. Поздравляем! Внимательно следите за игрой «Автомания». Завтра в это же время появится новое фотозадание. Ну и, конечно, дерзайте, получайте призы.
1: «Автомания» на радио «Юнитон».
2: Генеральный партнер игры ООО «Прада». Официальный дистрибьютор моторного масла «Кикс».
1: На разгоне и виражах. В любых погодных условиях. Мы создали масло, которое продлевает жизнь двигателя. «Кикс» создан в Корее, работает в России.

0: Супермаркет низких цен «Маяк». Рулетик с яблоком 650 грамм 209,90. Сыр плавленый 350 грамм 159,90. Кофе «Монарх Вельвет» сублимированный 190 грамм 649,90. Держим курс на «Маяк». Волочаевская 57/1.
1: Звонок для учителя. А суперцены на важные анализы в гемотест. Для всех. Проверьте здоровье и убедитесь, что сил хватит даже на задачи со звездочкой. Акция продлится до 30 сентября 2026 года. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Привет! Как настроение?
3: Безумное.
2: Как аппетит?
3: Еще безумнее.
2: Тогда пора в безумно крутая шаурма. Сочное мясо, фирменный соус, свежие ингредиенты и вкус, который хочется повторить. Безумно крутая шаурма. Безумно вкусно.

0: getsip.ru. Цветы с доставкой. Круглосуточно.
1: ИП Смирнова ИВА. ОГРН 319-547-600-187-251.
2: Хотите жить на орбите комфорта в жилом комплексе «Салют»? 7 минут до площади Маркса, подземный паркинг и двор без машин. Выберите свою квартиру. От студии до семейных. ЖК «Салют». Старт новой жизни. Застройщик ООО «СЗ Архипелаг». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Что в «Дота Пицце» есть кроме пиццы?
4: «Дотстер». Сытная закуска с соусом, сыром в хрустящей лепешке. Выбираете классический «Дотстер». Острый, супер мясной или с ветчиной в «Додо Пицце». Легендарно.
5: Что изменилось после лечения?
6: Знаете, я просто перестала думать о своих зубах. Теперь я смеюсь так, как хочется. Улыбаюсь на фотографиях, спокойно знакомлюсь с людьми. И оказалось, что это меняет гораздо больше, чем просто улыбку.
7: Центр эстетической стоматологии «Светлая сторона». Мы создаем улыбки, которые становятся частью вашей уверенности. Переходите на «Светлую сторону». Улица Толстого, 81. Сайт светлая-сторона.ру. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: посещают гастрокорт. Им брюнетки, им блондинки, деловые и студенты. Эти вкусные моменты уважает гастрокорт.
1: Гастрокорт на центральном рынке. Вкусно, питательно и недорого.
2: Бизнесмены замерли в ожидании. И прямо на наших глазах заемщик тяжелоатлет за день поднимает 5 миллионов рублей без заполнения декларации. Абсолютный рекорд. Агентство финансовых решений и взаимодействия. Бери и действуй. Телефон 209-66-69. ООО «МКК Взаимодействие». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Есть повод, есть место. Банкетный зал «Мед». Это стильное пространство в центре города, которое подойдет под любой формат мероприятия. Вы и ваши гости останетесь довольны, потому что «Мед» — это гостеприимство и душа в каждом моменте обслуживания. Банкетный зал «Мед». Бизнес-центр «Гринвич».
4: Благоприятная экология. Новая школа во дворе. Благоустроенная набережная. Уникальное место в Новосибирске. Квартиры в кирпично-монолитных домах. Ипотека, рассрочка, быстрый и выгодный обмен вашей квартиры на новую с ремонтом. Ключи от готовой квартиры в день сделки. Радуга Сибири. Микрорайон с озером. Звоните прямо сейчас. 2-100-103. 2-100-103.
5: Застройщик ООО «СЗ Развитие». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Купил котел в тепловозе, забыл о морозе. Лагартете. 100% замена газовых котлов Bosch и Budarus. В магазинах «Тепловоз» на Троллейной 87 и ТЦ «Малая Медведица». Звони 322-23-23.
7: Клиника кардиологии «Сердечко». Сердечные заботы о пациентах от клинического госпиталя «Авиценна». Консультации, диагностика, оперативное лечение.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Сыр тянется, как в рекламе. Молодцы.
10: Спасибо за отзыв. Мы в «Додо» добавляем качественную моцареллу без заменителей и в пиццу, и в рекламу. Продолжайте замечать, а мы продолжим стараться для вас.
11: «Додо».
12: Мам! А мам? Мам!
13: Я совершенно спокойна. Меня ничего не отвлекает. Мое внимание сфокусировано на дороге. Я управляю автомобилем.
14: Родители за рулем. Спасибо, что не отвлекаетесь. Сохраняйте внимание на дороге. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
15: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Если хотите увидеть горизонт, закат, то все, уже опоздали мы с вами. Солнце скрывается за облака, за тучи. Передают синоптики нам дожди до конца августа уж точно. Поэтому, ну, что делать? Принимать всю эту действительность такой, какая она есть. Включили нам лето 1 июня, и вот сейчас потихонечку выключает. Ничего страшного, зато у нас есть новости горячие в начале следующего часа. Давайте сделаем туда шаг. 18.00 в нашем городе.
1: FM 107. Слушай первым.
2: Точное время на радио «Юнитон» представляет ЖК «Дивноград», ООО «СЗ Дивногорский».
3: Для семей.

0: Жилой комплекс «Дивноград». Просторные квартиры в кирпичных домах. Качество и надежность класса «Комфорт». Звоните. 310-4-310. Застройщик ОСЗ «Дивногорский». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Радио «Юнитон». Новости.
2: В эти минуты в нашей эфирной студии со свежим выпуском новостей Надежда Орлова. Встречаем в эфире.
3: Здравствуйте. 119 бездомных собак отловили в Новосибирске этим летом. Как сообщили в мэрии, 7 из них теперь находятся на постоянном содержании в специализированном центре. Часть возвратили на прежнее место обитания, еще для части нашли новых хозяев. Животные, прошедшие программу «Отлов, стерилизация, вакцинация, возврат», промаркированы. Желтая бирка на ухе собаки подтверждает, что она стерилизована и вакцинирована. Автоматизированную систему контроля качества сборки заказов разрабатывают в НГТУ. Как сообщили в ВУЗе, прототип уже готов. Он создан специально для формирования наборов крепежных элементов, болтов, гаек и шайб. Устройство работает на основе искусственного интеллекта и технического зрения. В реальном времени распознает тип крепежа, подсчитывает элементы и контролирует геометрические размеры. Россияне в будущем смогут жить до 100-150 лет. Такой прогноз дал академик РАН Геннадий Онищенко. По его словам, уже к 2030 году средняя продолжительность жизни достигнет 78 лет, а к 2036-му – 81 года. При этом работать россиянам придется больше. Нейросеть впервые уволила человека. Как передает РБК, в США компания доверила искусственному интеллекту управление магазином. В результате он обратил внимание, что один из сотрудников опоздал на 17 смен из 23. И на прямой вопрос о том, нужен ли здесь такой работник, искусственный интеллект принял решение о его увольнении. Стоит отметить, что под управлением нейросети магазин понес значительные убытки. И о погоде. По данным Западно-Сибирского метеоагентства, в ближайшие сутки в Новосибирске временами ожидаются дожди и грозы. Ветер юго-западный 2,7, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 12-14, днем 20-22 градуса тепла. И пока это все новости. До встречи через час.
1: Радио «Юнитон». Новости.

0: В эфире диджей Даша Макарова.
1: Понедельник – такой удобный повод чего-нибудь понеделать. Но принять участие в играх на радио Юнитон – это дело важное. Через пару-тройку минут здесь урок музыки, игра такая. В 18.40 проект «Играй по правилам». А между всем этим я музыку вам поставлю хорошую. Далее, кстати, Дэвид Гетта, Тедди Свимс и Тонс Ай. Ну, а у микрофона по-прежнему Дарья Макарова. Так зовут меня все. 3 часа 17 до 20 часов буду на 107 FM. На радио Юнитон, радио нашего города. Всем, кто в Новосибирске, большой привет. И всем, кто слушает нас из других городов и даже стран, не просто привет, а целый приветище.
0: Вы слушаете радио Юнитон. В эфире диджей Даша Макарова.
2: Очень обаятельная и привлекательная.

18 часов и 11 минут в Новосибирске, а это значит, что совсем скоро здесь на радио Юнитон раздадутся позывные игры «Урок музыки». Не теряйте времени, прямо сейчас позвоните в нашу эфирную студию 209-0507. Прямо сейчас набирайте, вот именно вы, кто подумал, а не позвонить ли мне. Вот эта информация именно для вас.

0: Радио Юнитон специально для тех, кто может угадывать хиты с трех нот, представляет игру «Урок музыки».
1: Партнер игры ООО «Феникс», боулинги «Аполло» и «Квантум».
2: Друзья, эта игра под названием «Урок музыки» врывается в наш эфир. Ваша задача — позвонить по номеру 209-0507. Ваша задача — либо опровергнуть тот факт музыкальный, который я расскажу, либо с ним согласиться. Попадете в цель, в яблочко, как говорится, получите подарок. А это два билета в центр развлечений «Аполло» и «Квантум». Ну что, звонок раздается. Есть на линии слушатель, участник. Ольга, так зовут нашу слушательницу. Ольга, здравствуйте, добрый вечер.
3: Добрый вечер.
2: Расскажите всему городу, как этот самый вечер понедельника проводите?
3: Все отлично, в отпуске, готовим ужин.
2: Супер, в отпуске, лето, красота в понедельник, да еще и на радио позвонили, да еще и, возможно, выиграете прямо сейчас. Группа поддержки имеется, как я полагаю, у вас

0: там дочь рядом.
1: Да, дети рядом.
0: Отлично, так что пусть помогают. В любом случае, подарок на всех разделите. Итак, готовы к нашему заданию?
1: Да-да-да.
0: Пожалуйста. Сегодня мы поговорим про певицу Pink. Знакома вам такая?
1: Знаете? Не слышала, что?
0: Певица Pink.
1: А, да, конечно.
0: Есть такая, отлично. Вот говорят, что первая группа певицы Pink называлась Choice. Правильно, правда это или нет? Первая группа была у певицы Pink, и так называлась она. Choice. Правда или вымысел?
1: Давайте скажем, что это неправда.
0: А с такой уверенностью вы сказали, почему-то, как будто знаете наверняка.
1: Я не знаю, я просто сказала, просто предположила.
0: Итого, первая группа певицы Pink называлась Choice. Это, по вашему мнению, вымысел или правда?
1: Я думаю, что неправда.
0: То есть вымысел?
1: Да.
0: Точно? А почему-то вы уже потом начали сомневаться, как будто в своих ответах.
1: Я не знаю, правда это или нет.
0: Ну, это, конечно, логично. Просто у нас здесь и связь плохая. Мне же нужно, чтобы вы во всеуслышание сказали точно, как думаете. Итак, первая группа певицы Pink называлась Choice. Правда или вымысел?
1: Правда.
0: Почему вдруг правда? Вот же недавно два раза точно было вымысел.
1: Дочка подсказала, что правда.
0: Так, ну это дочка подсказала, а ваше-то мнение какое?
1: Ну, соглашусь с дочкой, пусть будет правда.
0: Так, а изначально вы как думали?
1: Изначально думала, что неправда.
0: А что вам мешает передумать?
1: Дочка настаивает.
0: Здравствуйте, а у вас там сколько детей рядом?
1: Двое.
0: Двое, а тот второй ребенок что говорит?
1: Он тоже говорит, что правда.
0: А он тоже говорит, что правда. Так, давайте так, у нас теперь два лагеря. Это дети отвечают на вопросы взрослые. Но, как я слышу, прямо сейчас у телефонной трубки человек взрослый. Ольга вас зовут, поэтому принимайте решение, пожалуйста.
1: Согласились с детьми?
0: Свое личное решение принимайте, Ольга.
1: Это правда.
0: А ваше личное решение какое?
1: Тоже будет, пускай, положительное.
0: Потому нее, что дети так хотят. Это дети так хотят. А вы как считаете?
1: Я тоже так считаю.
0: Нет, ну это дети так считают. А вы же до этого другой ответ давали.
1: Я передумала.
0: Ну, может быть, вы еще раз передумаете? Не хотите еще раз передумать? Время есть. Тем более, что я считаю до трех. Раз, два, три.
1: Это правда.
0: Точно?
1: Да.
0: 100%?
1: Да.
0: Вы потом не будете жалеть об этом?
1: Возможно.
0: Давайте тогда я задам вам вопрос еще раз, и у вас только два варианта ответа. Правда или вымысел? Итак, первая группа певицы Pink называлась Choice. Правда или вымысел?
1: Правда.
0: Точно?
1: Да.
0: Ну что ж, принимаю я ваш ответ. Вот он, к сожалению, неправильный. Ну ничего страшного, повезет в любви, в любом случае звоните нам еще, в других играх участвуйте, а прямо сейчас я жду того человека, кто дозвонится и даст правильный ответ на мой вопрос. Здравствуйте, кто на связи?
2: Здравствуйте.
0: Как вас зовут?
2: Меня зовут Ольга.
0: Ольга, а почему вы так тихо говорите?
2: Не знаю.
0: Ну давайте погромче, тем более, что вы знаете правильный ответ.
2: Думаю, знаю.
0: Итак, первая группа певицы Pink называлась Choice.
2: Это вымысел.
0: Точно?
2: Точно.
0: Вот здесь уже ничего не нужно от вас стоить. Да, действительно, эту группу певица создала в 95-м году, а вот самая первая ее группа появилась, когда артистка еще в школе училась. Названием мы не знаем, но и называлась она в любом случае как-то по-другому. Поздравляю вас с победой. Два билета в Центр развлечений «Аполло» и «Квантум» прямо сейчас достаются вам. Слушайте свое сердце и слушайте далее певицу Pink.
3: Урок музыки окончен. Продолжение следует. Каждый будний день в 18:10 на радио Юнитон.
4: Партнер игры ООО «Феникс». Боулинги «Аполло» и «Квантум».
5: Ты слышал? Говорят, «Квантум» разыгрывает 19 тысяч рублей.
6: Прям 19 тысяч? Одному?
5: Да, одному. На дне рождения. 28 августа. Еще будут торт, фотограф, конкурсы.

0: слушайте в ближайшее время. На все 107. Сразу после рекламы.
1: Реклама. В вашей Тойоте сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Новосибирск. В вашем Volkswagen или Форде сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Новосибирск. Какая бы иномарка у вас ни была, GS-сервис Новосибирск починит или заменит рулевую рейку с гарантией в день обращения. GS-сервис. Новосибирск. Седова, 158.
2: 13 готовых домов на Open Village Сибирь. Приезжай, примеряй загородную жизнь.
3: Выставка загородной жизни Open Village Сибирь. 13 домов с ремонтом и мебелью. 6 готовых квартир. Более 80 компаний-участников. Скидки на дома и стройматериалы.
2: Open Village Сибирь.
3: 0+.
4: Что сегодня выбираешь? Ремонт или отдых? Приходи в торгово-развлекательный центр KLP и реши, на чьей стороне ты. Мебель, товары для интерьера и ремонта, а еще фуд-холл, развлечения и место для встреч с друзьями. Торгово-развлекательный центр KLP. Площадь Маркса, 6/1. www.klp.shopping. ООО «Левобережная», 0+.
3: Скидки на строительные материалы до 40% на Open Village Сибирь, 0+.
4: Где купить настольный светильник, сетевой фильтр, клавиатуру или флешку? Где-где?
5: В Радиотехнике!
4: А в августе еще и со скидкой 15%. Ждем вас на Красном проспекте 188 и Титова 32.
3: Скидки на готовые дома до 5 миллионов рублей. На Open Village CB. 0+.
6: Пам-пам-пам-пам, бочкарям 10 лет. 21 августа юбилейная вечеринка в ресторане «Бочкари». Мясо с огня, напитки и много поводов посмеяться. Специальные гости, команда КВН «Уездный город». Приходите, молодцами будете все. 21 августа, ресторан «Бочкари».
7: Гигас. Японские моторные масла и автожидкости. Тройная синтетика. ПАО, GTL, эстеры и повышенное содержание молибдена. Это плавность работы и максимальная защита двигателя в любых условиях. Гигас. Спрашивайте в автомагазинах вашего города.
8: Поработать, навестить маму и вкусно перекусить. Целых 3 важных дела на день. В Додо Комбо из 3 средних пицц можно выбрать вкус под каждый важный повод с выгодой до 25%. Попробуйте сами.
9: Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе Тимирязевский парк. Здесь большой многоуровневый двор, детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате «У дома». Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте tim-park.rf. Застройщик ООО «ЦЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Пожарят усы, повтори. Пожарят усы, повтори.
11: Омский бекон.
12: Вкус Сибири на каждом пикнике.
13: Сочные купатые колбаски для жарки и гриля уже ждут тебя в магазинах города.
14: Свобода видеть без очков и контактных линз. В офтальмологической клинике «Эксимер» скидка 10 тысяч рублей на лазерную коррекцию зрения. Акция действует по 31 августа. Подробнее на eximerclinic.ru. Кератомилёз. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста. Клиника «Эксимер». Федосеева, дом 2.
15: Настоящий шоколад. Освежающая клюква или нежная фисташка. Эскимо Деспирадо. От фабрики мороженого «Солнечный день».
16: Если держишь путь дорогу, перекрестков встретишь много. Чтоб налево повернуть, уступи другому путь. Добрый молодец, смекай. Видишь зебру, пропускай. Если путник едет справа, уступай ему по праву. Очередность соблюдайте и живите-поживайте.
17: Хотите жить на орбите комфорта в жилом комплексе «Салют»? 7 минут до площади Маркса, подземный паркинг и двор без машин. Выберите свою квартиру. От студии до семейных. ЖК «Салют». Старт новой жизни. Застройщик ООО «СЗ Архипелаг». Проектная декларация на наш.дом.рф.
18: Когда на обед всего 15 минут, хочется чего-то сытного и, конечно, быстрого. Специально для таких случаев у нас в меню есть готовые кусочки пиццы и горячие додстеры. Приходите в «Додо Пиццу».
5: Уважаемый водитель, мы рады приветствовать вас на борту автомобиля. Напоминаем о правилах безопасности. Не отвечайте на звонки и сообщения и освободитесь от социальных сетей. Желаем приятной поездки.
19: Настройтесь на автомобильный режим. Переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
20: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

Ссылайте свои улыбательные фото в наши мессенджеры и становитесь претендентом на получение сертификата на 5000 рублей на стоматологические услуги. Итоги каждую пятницу. Подробности на сайте uniton.ru и в наших соцсетях. Генеральный партнер проекта – Центр эстетической стоматологии «Светлая сторона». Создаем уверенность, которая начинается с улыбки. ООО «Шмидт Дентал».

0: Погода на радио Юнитон.
1: Друзья, в нашем городе холодает, но это не значит, что лето решило нас покинуть. Так, знаете ли, репетиция осень небольшая. Прогноз погоды на вторник, 18 августа, по данным Западно-Сибирского метеоагентства, в ближайшие сутки в нашем городе временами дождь, временами гроза. Ветер юго-западный 2,7, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 12, плюс 14 градусов. Завтра днем до 22 градусов тепла. Ну и далее теплые новости. Игра под названием «Играй по правилам», так называется наш проект, совсем скоро в нашем эфире, поэтому берите телефон, звоните 209-0507. Поиграем.

0: Реклама. Эксклюзив.
1: Сань, ты чё, пират?
2: С чего это?
1: Так одноглазый ездишь.
2: Фара перегорела. А сейчас еще и темнеет рано.
3: Едь в Ксенон Шоп 54. Там бесплатная диагностика автосвета. К любому автомобилю лампа есть. А также билет модуля от 8000 рублей за комплект. Установка с гарантией. Регулировка и полировка фар в подарок.
4: Я понял. Ксенон Шоп 54.
3: Звони 247-81-82.
5: Эксклюзивное размещение рекламы на радио Юнитон. Агентство Юнитон Медиа 335 72 05.

0: На радио Юнитон проект «Играй по правилам». Генеральный партнер – сеть супермаркетов «Быстроном» ООО «Мегаторг».
1: В эти минуты на радио Юнитон немного поговорим о школе. Вспомним свои собственные школьные годы чудесные и установим, в какой стране существуют разные забавные традиции, различные правила, возможно. Вам нужно позвонить в нашу студию по номеру 209-0507. Внимательно послушать задание и выбрать правильный ответ из трех предложенных. Если с этим самым заданием справитесь, получите подарок. Сертификат на 1000 рублей на покупки в сети супермаркетов «Быстроном». Дерзайте, ну а прямо сейчас есть тот, кто, возможно, скоро победит. А это Юля, и она уже на связи. Юль, здравствуйте. Добрый вечер. Скажите, пожалуйста, за что вам больше всего нравилась школа?
2: Ну, наверное, перемены.
1: Перемены. А была ли у вас какая-то традиция, возможно, с девчонками на перемене что-то делать?
2: Не помню уже такого.
1: А как же ходить в столовую за булочками?
2: За пиццей.
1: За пиццей, да, вот эти мини-пиццы, прелесть просто. Мы, дети 90-х, 2000-х, обожаем пиццы, но подарок вам будет сертификат на покупки в «Быстрономе», поэтому, возможно, там все для пиццы купите, сделайте, приготовите и вспомните. А прямо сейчас вам нужно определить, в какой стране в свой первый школьный день ученики получают воздушные шарики. Кстати, на этих шариках они фиксируют свои мечты в первом классе, что-то там пишут, желания какие-то, и потом отправляют шарики в долгий полет в небо. Вот в какой стране такие правила, такая традиция? Есть варианты, может быть, в Египте, может быть, в Израиле или в Марокко?
2: Давайте в Израиле попробуем.
1: Окончательный ответ ваш? Принимаю?
2: Ну, да, наверное.
1: Принимаю. Не сомневайтесь в себе. Да, так и есть. Представляете, в Израиле дети пришли в первый класс, им выдали воздушные шарики маркером или чем-то еще на них. Они фиксируют свои мечты и желания, отправляют в долгий полет. И, возможно, все мечты сбываются. А у вас точно одна исполнилась? Вы хотели победить сегодня? Пожалуйста, побеждайте. Сертификат на 1000 рублей на покупки в сети супермаркетов «Быстроном» отправляется вам. Ура!
0: Проект «Играй по правилам» на радио «Юнитон». Каждый будний день в 18:40 на 107 FM. Генеральный партнер – сеть супермаркетов «Быстроном» ООО «Мегаторг».

0: Приходи и выиграй дом на Open Village Сибирь.
1: Срок проведения розыгрыша с 30 июля 2026 по 23 августа 2026 года. Информация об организаторе мероприятия, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте openvillagedefisib.ru. 0+.
2: Настоящий шоколад. Соленая карамель или терпкий трюфель. Эскимо Деспирадо. От фабрики мороженого «Солнечный день».
3: 13 готовых домов на Open Village Сибирь. Приезжай, примеряй загородную жизнь.
4: Выставка загородной жизни Open Village Сибирь. 13 домов с ремонтом и мебелью. 6 готовых квартир. Более 80 компаний-участников. Скидки на дома и стройматериалы.
3: Open Village Сибирь.
4: 0+.
5: Поработать, навестить маму и вкусно перекусить. Целых 3 важных дела на день. В Додо Комбо из 3 средних пицц можно выбрать вкус под каждый важный повод с выгодой до 25%. Попробуйте сами.
6: Додо.

0: getsip.ru. Цветы с доставкой. Круглосуточно.
1: ИП Смирнова ЮА. ОГРН 319-547-600-187-251.
2: Есть повод, есть место. Банкетный зал «Мед» – это стильное пространство в центре города, которое подойдет под любой формат мероприятия. Вы и ваши гости останетесь довольны, потому что «Мед» – это гостеприимство и душа в каждом моменте обслуживания. Банкетный зал «Мед» – бизнес-центр «Гринвич».
3: Хотите жить на орбите комфорта в жилом комплексе «Салют»? 7 минут до площади Маркса, подземный паркинг и двор без машин. Выберите свою квартиру. От студии до семейных. ЖК «Салют». Старт новой жизни. Застройщик ООО «СЗ Архипелаг». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Я, автоблогер-академик, объявляю скидку 20% на восстанавливающие триботехнические составы для двигателя и трансмиссии, а также на инновационную автохимию «Супротек» с 1 по 31 августа по промокоду «ЮНИТОН». Приходите в шоурум «Супротек» на улице Блюхера, дом 13.
5: Выбираете лучшее?

0: акции «День рождения». 38 390 рублей. Керхер-центр «Кристофер». Ищите в вашем городе. Акция действует до 31 августа 2026 года.
1: Привет! Как настроение?
2: Безумное!
1: Как аппетит?
2: Еще безумнее!
1: Тогда пора в безумно крутая шаурма! Сочное мясо, фирменный соус, свежие ингредиенты и вкус, который хочется повторить. Безумно крутая шаурма! Безумно вкусно!
3: В стоматологической клинике «Эстетика» супер акция. Имплантат под ключ 67 тысяч рублей. Подробности и сроки акции уточняйте по телефону 388-4004. Мы работаем без выходных. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Купил котел в тепловозе, забыл о морозе. Китурами. Надежные газовые котлы из Кореи. В магазинах «Тепловоз» на Троллейной 87 и ТЦ «Малая Медведица». Звони 322-23-23.
5: На разгоне и виражах. В любых погодных условиях. Мы создали масло, которое продлевает жизнь двигателя. Kicks создан в Корее, работает в России.
6: 1001, 1002, 1003. Я считаю, ты смотри. До машины впереди. 1001, 1002, 1003. На столб рядом посмотри. До него должно пройти 1001, 1002, 1003. Счет дистанции веди и счастливого пути.
7: Держи дистанцию 3 секунды.
8: Компания разработана при поддержке госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
9: У кота не мокрый нос? Ветнара решит вопрос. Ветеринарная клиника Ветнара. 2-60-60-60.
10: Что в Дота Пицце есть, кроме пиццы?
11: Дотстер. Сытная закуска с соусом, сыром в хрустящей лепешке. Выбираете классический Дотстер. Острый, супер мясной или с ветчиной в Додо Пицце.
12: Легендарно.
13: Построил Михалыч дачу и дом. Машину крутую себе приобрел. Жил бы прекрасно сейчас, без сомнения. Если бы трезвое выбрал вождение.
14: Чтоб не вспоминали тебя с сожалением, скорее завязывай с пьяным вождением.
15: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: В нашем городе 7 вечера.
1: FM 107. Слушай первым. Радио Юнитон. Новости.
0: Служба информации радио «Юнитон» продолжает работу. С вами Надежда Орлова. Здравствуйте. Тарифы на проезд в общественном транспорте Новосибирска останутся прежними до конца года. Так пообещали в мэрии. НГС напоминает, что по закону минимальный срок действия расценок составляет 1 год, поэтому изменения возможны только с 24 декабря. Решение о подорожании проезда примут после проведения экономической экспертизы. Названы регионы России самыми высокими зарплатами. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственное исследование. Лидером рейтинга с большим отрывом стал Ямало-Ненецкий автономный округ, где зарплату выше средней получают почти 66% работников. Следом идут Магаданская область, Чукотка, Ненецкий автономный округ и Ханты-Мансийский. Все эти регионы ориентированы на добывающую отрасль. Увеличить стоимость подарков учителям предлагают в общественной палате. Как пишет парламентская газета, максимальную сумму считают целесообразным повысить до 5000 рублей. Сейчас она составляет 3000. По мнению инициаторов, на эти деньги купить подарок педагогу достаточно сложно, поскольку в крупных городах букет цветов или коробка конфет могут обойтись дороже 3000. В каждой 12-й российской компании работают животные. Это выяснили специалисты сервиса «Суперджоб». По их данным, четвероногие крылатые специалисты все чаще становятся полноценными сотрудниками. Так, недавно петербургский кот сменил работодателя, перешел из Эрмитажа в цирк. Трудиться хвостатый будет за еду, служебное жилье и ветеринарный полис ДМС. Чаще других о наличии животных сотрудников рассказывают охранные и производственные предприятия. И о погоде. По данным Западно-Сибирского метеоагентства, в ближайшие сутки в Новосибирске временами ожидаются дожди и грозы. Ветер юго-западный 2,7, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 12-14, днем 20-22 градуса тепла. И пока это все новости. Хорошего вечера.
1: Радио «Юнитон». Новости.

0: Тебя как звать?
1: Мэрилин.
0: А это по-русски как?
1: Даша.
2: В эфире диджей Даша Макарова.
3: Здравствуйте, здравствуйте, всем привет, ребята. Понедельник сегодня, кто забыл, 17 августа, до осени осталось 14 дней, а это значит всего лишь 2 недели, вы только себе представьте. Итак, сегодня день уже к концу подходит, но тем не менее, по народным приметам, сегодня нельзя ругаться, ссориться, сегодня нельзя давать и брать в долг деньги, носить черную одежду и отдавать или дарить комнатные цветы. Если вдруг собирались к соседке пойти что-то пересадить, нет. Но не сегодня. А что приветствуется, так это, говорят, пироги с малиной. И тут наши с вами вкусы совпадают полностью. Мы вкусное уважаем, мы музыку качественную ценим. И она, кстати, далее в нашем эфире будет, а сразу после игра «Интересное кино». Поэтому прямо сейчас можно вооружиться телефонами мобильными. Номер Макс вы все знаете, 8-983-510-107. Сохраните его, потому что в ближайшем будущем ваши классные ответы на мои вопросы там именно и буду читать. Ну а пока всем большой привет, всем здравствуйте, кто только что присоединился. Легкого вечера нам с вами, поехали.
2: Вы слушаете радио Юнитон. В эфире диджей Даша Макарова.
4: Комсомол, спортсмен, а Хабенцева просто красавец.
5: The jam, pumping it up while your feet are stomping. And the jam is bumping. Look ahead, the crowd is jumping.

0: Интересное кино на радио Юнитон.
1: Генеральный партнер игры «Пирс ТВ». Бесплатный сервис онлайн-телевидения. ООО «Инетро».
2: И про кино поговорим и подарки раздадим. Игра «Интересное кино» уже в эфире. Здесь все максимально просто. Мы вместе с вами послушаем прямо сейчас отрывок из одного известного кинофильма. А вы быстрее всех отправляйте название этой картины в «Макс Радио Юнитон» на номер 8-983-510-107. Кто с заданием справится и сделает это первым, получит недельный запас попкорна для просмотра любимых фильмов от «Пирс ТВ». Все понятно, все точно готово. Прямо сейчас слушаем внимательно и ответы быстрее всех направляем в Макс. Поехали.
3: Я тролля-лейный брат.
4: А я напротив тролля-ля, брат руля-ли.
5: Может, спросим Абсалема?
6: Конечно! Абсалем поймет, кто она.
3: Я отведу ее.
7: Не твоя очередь, так нечестно.
3: Отдай.
7: Я веду.
6: Вы что, всегда так?
8: Семейная черта.
3: Так,
8: можете
3: очередь.
8: Оба ее вести.
2: Итак, что же это за фильм такой? Я думаю, даже подсказки давать не надо. Про тролля-ля и так далее все уже поняли. И ваши ответы в Макс полетели.
0: 8-983-510-107.

0: Итак, друзья, прямо сейчас давайте подведем итоги игры под названием «Интересное кино». Ваша задача была определить, как называется фильм по вот этому самому отрывку. Давайте-ка его еще раз послушаем.
1: Я тролля-лейный брат.
2: А я напротив тролля-ля, брат руля-ли.
3: Может, спросим Абсалема?
4: Конечно! Абсалем поймет, кто она.
1: Я отведу ее.
5: Не твоя очередь, так нечестно.
1: Отдай.
5: Я веду.
4: Вы что, всегда так?
6: Семейная черта.
1: Так,
6: можете
1: очередь.
6: Оба ее вести.
0: Слушайте, некоторые написали смурфики, а что там такое тоже было? Я не смотрела, там тоже такие имена есть, труля-ля и труля-ли и так далее. Ну нет, и ведь это «Алиса в стране чудес», фильм предназначен для лиц старше 12 лет. Кстати, Джонни Депп пошутил в одном из интервью, что мог бы сыграть все роли в этом фильме, в итоге ему досталась только одна, но зато из главных ролей одна роль шляпника. Итак, давайте посмотрим, кто побеждает. Кстати, получите недельный запас попкорна для просмотра любимых фильмов. Евгений у нас, кстати, победитель. Номер телефона не нашла в Максе, но обязательно вам напишу и расскажу, где же забрать ваш приз. Эти аплодисменты звучат для вас. Ну и, конечно, призываю всех смотреть фильмы и слушать радио Юнитон.
7: Интересное кино получается. Генеральный партнер игры «Пирс ТВ». Бесплатный сервис онлайн-телевидения. ООО «Инетро».
8: Ты видела?
9: Он ей в конце говорит: «Я тебя не прощаю».
8: А она просто молчит.
9: Потом разворачивается. И в этот момент...
10: Стоп, погоди. Это же сериал еще не вышел. Откуда ты знаешь?
11: А я уже посмотрела. В «Пирс ТВ» он уже есть.
12: Свежие зарубежные новинки уже доступны в онлайн-кинотеатре «Пирс ТВ». 200 телеканалов в доступе на любых устройствах. Нас уже выбрали 2,5 миллиона зрителей. Ищите приложение «Пирс ТВ» в телевизоре и смартфоне.

0: слушайте в ближайшее время. На все 107. Сразу после рекламы.
1: Реклама. 13 готовых домов на Open Village Сибирь. Приезжай, примеряй загородную жизнь.
2: Выставка загородной жизни Open Village Сибирь. 13 домов с ремонтом и мебелью. 6 готовых квартир. Более 80 компаний-участников. Скидки на дома и стройматериалы.
1: Open Village Сибирь.
2: 0+.
3: Пожарят кусы, повтори.
4: Пожарят кусы.
5: Вкус Сибири на каждом пикнике.
6: Сочные купатые колбаски для жарки и гриля уже ждут тебя в магазинах города.
2: С 30 июля по 23 августа Open Village Сибирь. 0+.
7: Сыр тянется, как в рекламе. Молодцы.
8: Спасибо за отзыв. Мы в Додо добавляем качественную моцареллу без заменителей и в пиццу, и в рекламу. Продолжайте замечать, а мы продолжим стараться для вас.
9: Додо.
10: В стоматологической клинике «Эстетика» бережное отношение к эмали зубов. Акция «Профессиональная гигиена немецкими препаратами 6500 рублей». Мы делаем все, чтобы вы улыбались. Подробности и сроки акции уточняйте по телефону 388-4004. Мы работаем без выходных. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
11: Сеть ресторанов самообслуживания «Солнечный день». 40 вкусных адресов во всех районах города.
12: На разгоне и виражах, в любых погодных условиях. Мы создали масло, которое продлевает жизнь двигателя. Кикс создан в Корее, работает в России.
13: Маленькая пицца и напиток. Значит, обед в удовольствие. А комбо значит выгодно. Комбо из маленькой пиццы и напитка на выбор в Додо Пицца. Это значит, надо пробовать.
14: Баба-Яга, а сколько тебе лет?
15: Да почитай, 700 уже скоро стукнет.
14: Ничего себе, а зубы-то у тебя как новые.
15: Они есть новые. В центре стоматологии белой аптеки делала.
16: Сказочные скидки до 50% на имплантацию и протезирование до 30 сентября 2026 года. Звоните 382-8300.
17: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
18: Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе Тимирязевский парк. Здесь большой многоуровневый двор, детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате «У дома». Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте tim-park.rf. Застройщик ООО «ЦЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
19: Есть повод, есть место. Банкетный зал «Мед» – это стильное пространство в центре города, которое подойдет под любой формат мероприятия. Вы и ваши гости останетесь довольны, потому что «Мед» – это гостеприимство и душа в каждом моменте обслуживания. Банкетный зал «Мед» – бизнес-центр «Гринвич».
20: Что изменилось после лечения?
21: Знаете, я просто перестала думать о своих зубах. Теперь я смеюсь так, как хочется. Улыбаюсь на фотографиях, спокойно знакомлюсь с людьми. И оказалось, что это меняет гораздо больше, чем просто улыбку.
22: Центр эстетической стоматологии «Светлая сторона». Мы создаем улыбки, которые становятся частью вашей уверенности. Переходите на «Светлую сторону». Улица Толстого, 81. Сайт светлая-сторона.ру. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
23: Они не знают друг друга, но узнают вашу рекламу. Яркая цифровая реклама на медиафасадах. Рекламная группа Dream. Реклама, которую видят все. 383-53-35.
24: Потолки, потолки, натяжные потолки. Надо в Версус позвонить.
25: Кстати, надо в Версус позвонить. Там при заказе потолка в квартиру потолок в санузел в подарок.
26: Потолки Версус для тех, кто ценит качество. Телефон 375-40-20. Условия акции уточняйте у менеджеров.
27: В тихом дворике всегда хорошая погода. Летние музыкальные вечера на открытом воздухе. Концерты все лето. Новосибирская филармония. Категория 12+.
0: Шел Иванушка дорогою длинную, и решил он эту дорогу перейти по переходу пешеходному, а навстречу ему грузовик. Что делать?
1: Как что? Капюшон снять, наушники, по сторонам посмотреть, подождать, пока грузовик остановится, водителю кивнуть и идти. А, ручкой еще помахать в знак благодарности. Так-то.
0: Вот и сказки конец. А кто соблюдает правила безопасного перехода, молодец.
2: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России.
3: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: She crazy. Crazy.
1: Десятый раунд. Утреннее шоу «Пуш» против плохого настроения. Нокаут. Победа за Артемом Фадеевым и Юлией Бородиной. 10 лет в прямом эфире. Юбилейный сезон на 107FM. Утреннее шоу «Пуш».
2: Партнер утреннего шоу ООО «Красс Ритейл». Гипермаркет низких цен «Маяк».

0: Погода на радио Юнитон.
1: В Новосибирске в эти минуты около 19 градусов тепла. Прямо сейчас прогноз погоды на вторник, завтра, 18 августа. По данным Западно-Сибирского метеоагентства, в ближайшие сутки в Новосибирске временами дождь, гроза. Ветер юго-западный 2,7, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 12, плюс 14 градусов. Завтра днем наконец-то дождались похолодания небольшого, около плюс 22.
2: Прогноз погоды на радио «Юнитон» представляет ООО «СЗ Новосибирский квартал».
0: Взмах крылом, и вы в самом центре города. Ведь ваше расположение позволяет пользоваться всеми преимуществами огромного мегаполиса. И ничто не сдерживает вас. Жилая система «Пегас». То, о чем многие мечтают, здесь в одном взмахе крыла. Телефон 347-11-11. Застройщик ООО «СЗ Новосибирский квартал». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Город Новосибирск.

0: щетку как часто нужно менять?
1: Не знаю.
0: А брекеты сколько носят?
1: Да я не в курсе.
0: А лечить зубы больно?
1: Да я не в зуб ногой.
2: Пора вызывать эксперта. Радио Юнитон и утреннее шоу Пуш совместно с настоящими профессионалами своего дела каждое утро отвечает на самые главные и актуальные вопросы про ваши улыбки. Все это в новой программе «Не в зуб ногой». Каждый будний день в 9:25. Генеральный партнер проекта – Центр эстетической стоматологии «Светлая сторона». Создаем уверенность, которая начинается с улыбки. ООО «Шмидт Дентал».

12:44. Если вы прямо сейчас едете с работы домой, то вот вам еще одна позитивная новость. Погода распогодилась, можно сказать. А то мы все ждали с понедельника похолодания, нам ведь обещали, и дожди обещали. Но вот прямо сейчас смотрю из эфирной студии радио Юнитон, как будто какое-то солнышко даже выглядывает. Ну, на самом деле, солнце должно быть у нас внутри, продолжайте улыбаться и двигаться дальше.

0: 15 готовых домов на Open Village Сибирь. Приезжай, примеряй загородную жизнь.
1: Выставка загородной жизни Open Village Сибирь. 13 домов с ремонтом и мебелью, 6 готовых квартир, более 80 компаний-участников, скидки на дома и стройматериалы.
0: Open Village Сибирь.
1: 0+.
2: Пам-пам-пам-пам, бочкарям 10 лет. 21 августа юбилейная вечеринка в ресторане «Бочкари». Мясо с огня, напитки и много поводов посмеяться. Специальные гости, команда КВН «Уездный город». Приходите, молодцами будете все. 21 августа, ресторан «Бочкари».
1: 13 домов с ремонтом и мебелью, а также готовые квартиры на Open Village Сибирь. 0+.
3: Что изменилось после лечения?
4: Знаете, я просто перестала думать о своих зубах. Теперь я смеюсь так, как хочется. Улыбаюсь на фотографиях, спокойно знакомлюсь с людьми. И оказалось, что это меняет гораздо больше, чем просто улыбку.
5: Центр эстетической стоматологии «Светлая сторона». Мы создаем улыбки, которые становятся частью вашей уверенности. Переходите на «Светлую сторону». Улица Толстого, 81. Сайт светлая-сторона.ру. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Скидки на строительные материалы до 40% на Open Village Сибирь. 0+.
6: Что в Дота Пицце есть, кроме пиццы?
7: Дотстер. Сытная закуска с соусом, сыром в хрустящей лепешке. Выбираете классический дотстер. Острый, супер мясной или с ветчиной в Дота Пицце. Легендарно.
8: Додо. Английский язык для детей и взрослых. Образовательный центр Level 11. Английский для любых ваших целей. Помощь в изучении школьной программы. Подготовка к международным экзаменам IELTS. Обучение за рубежом. Бизнес-английский. Выходим за рамки привычного обучения. Ваш совершенный английский в Level 11.
9: Шеф, нам снова повышают аренду.
10: Хватит это терпеть. Покупаем готовый офис в Маках. В рассрочку. Будем работать на себя. Да еще и НДС вернем.
11: Готовые офисы в рассрочку с НДС 22%. MakiInSki.ru. Повторяю, MakiInSki.ru. Готовые офисы с НДС. В рассрочку. Рассрочку предоставляет ООО СЗВКТ-1. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО СЗВКТ-1. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
12: Детское зрение под контролем. В салонах оптики.

0: ребенка грамотно. Сроки и условия проведения акции уточняйте по телефону 263-39-51.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Сыр тянется, как в рекламе. Молодцы.
3: Спасибо за отзыв. Мы в Додо добавляем качественную моцареллу без заменителей и в пиццу, и в рекламу. Продолжайте замечать, а мы продолжим стараться для вас.
4: Додо.
5: Опять нет места?
6: Чтобы не искать, пора приобретать. Купи квартиру от застройщика в новом доме ЖК «Акварельный 4.0» и получи скидку до 150 тысяч рублей на гаражный бокс. Машина в безопасности. И вам спокойнее. Телефон 383-20-23.
7: Предложение действует до 31 августа 2026 года. Застройщик ООО «СЗ Союзинвест». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Купил котел в тепловозе, забыл о морозе. Лагард ЭТ. 100% замена газовых котлов Bosch и Buderus. В магазинах «Тепловоз» на Троллейной 87 и ТЦ «Малая Медведица». Звони 322-23-23.
9: Мороженое «Солнечный день». Натуральное, вкусное, разное. А с каким вкусом сегодня твой солнечный день?

0: кредитной декларации застройщиков на сайте наш.дом.рф.
1: Водитель слышит нас уже через долю секунды после того, как звук вылетел из радио. Но иногда сообщение доходит намного дольше. Возможно, когда раздадутся уже другие звуки – удара, плача и тишины. Не превышайте скорость, пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
2: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
3: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: радио Юнитон. Мы с вами продолжаем покачиваться на такой легкой волне удовольствия, на волне, когда рабочий день окончен. Ну а далее, кстати, еще больше музыки, потому что проект «Танцпол» вот-вот буквально прямо сейчас начнется.
1: Больше танцев, больше драйва. «Танцпол» радио Юнитон.

0: Партнер программы букетсип.ру. Цветы с доставкой. ИП Смирнова ЮА. ОГРН 319-547-600-251.
1: Можно и до свадьбы. Букетсип.

0: 107 FM. Радио. Реклама. Приходи и выиграй дом на Open Village Сибирь.
1: Срок проведения розыгрыша с 30 июля 2026 по 23 августа 2026 года. Информация об организаторе мероприятия, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте openvillage-sib.ru. 0+.
2: Когда на обед всего 15 минут, хочется чего-то сытного и, конечно, быстрого. Специально для таких случаев у нас в меню есть готовые кусочки пиццы и горячие додстеры. Приходите в Додо Пиццу.
1: Скидки на готовые дома до 5 миллионов рублей на Open Village CB. 0+.
3: Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000. Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000. Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000.
2: Поработать, навестить маму и вкусно перекусить. Целых три важных дела на день. В Додо Комбо из трех средних пицц можно выбрать вкус под каждый важный повод с выгодой до 25%. Попробуйте сами. Додо.
4: Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе Тимирязевский парк. Здесь большой многоуровневый двор, детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате «У дома». Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте tim-park.rf. Застройщик ООО «ЦЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Настоящий шоколад. Освежающая клюква или нежная фисташка. Эскимо Деспирадо. От фабрики мороженого «Солнечный день».
6: А вы знаете, что ма? А вы знаете, что ши? Что должно быть автокресло, если едут малыши? Безопасно и удобно. Автокресло для детей. И оно в любой машине прочих 100 вещей важней. У инспектора фуражка, у артиста есть кино. А у каждого ребенка автокресло быть должно.
7: Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
8: При поддержке госавтоинспекции МВД России.
9: Фестиваль тренингов от бизнес-университета «Алмарс» 18 августа в банкет-холле «Парадис». Выбирайте из 13 тем. Новые техники продаж, психотипы личности, искусство публичных выступлений и многое другое. Для руководителей разного уровня, менеджеров по продажам и специалистов по персоналу. Приглашаем всю команду. Вкусное меню, розыгрыш призов и живая музыка. Участие платное. Информация на сайте almars-business.ru или по телефону 8-952-936-58-27. 8-952-936-58-27.
10: Запрещено для детей.
11: Первый звонок уже скоро. Но школа – это не только уроки, но и традиции со всего мира. Знаете ли вы, где дарят первоклашкам огромные пульки со сладостями? В Германии, в Японии или в Италии? Выбирайте правильный ответ и забирайте призы от сети супермаркетов «Быстроном» в новом проекте «Играй по правилам». Участвуйте каждый будний день в 18.40 на 107 FM. Генеральный партнер проекта ООО «Мегаторг».
12: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Радио Юнитон. Погода на Радио Юнитон.
1: По данным Западно-Сибирского метеоагентства, в ближайшие сутки в Новосибирске временами дождь, гроза. Ветер юго-западный 2,7, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 12, плюс 14 градусов, днем плюс 20, плюс 22 градуса.
0: Реклама. Эксклюзив. Xenon Shop 54. В наличии новые фары на автомобили от 3000 рублей. Корпуса и стекла фар от 1500 рублей. Установим с гарантией. Становись ярче с нами. Звони 247-81-82. Эксклюзивное размещение рекламы на радио Юнитон. Агентство Юнитон Медиа. 335-72-05.

0: 13 домов с ремонтом и мебелью, а также готовые квартиры на Open Village CB 0+.
1: Сломалась кофемашина? Тогда вам в СИП-кофе. Нужна диагностика? Конечно, СИП-кофе. Аренда кофемашины? Безусловно, СИП-кофе. Наш сайт sipkofe.ru.
0: С 30 июля по 23 августа Open Village CB 0+.
2: Что в Дота Пицце есть, кроме пиццы?
3: Дотстер. Сытная закуска с соусом, сыром в хрустящей лепешке. Выбираете классический Дотстер. Острый, супер мясной или с ветчиной в Додо Пицце. Ммм, легендарно.
4: Ты видела?
5: Он ей в конце говорит: «Я тебя не прощаю».
4: А она просто молчит.
5: Потом разворачивается.
4: И в этот момент...
6: Стоп, погоди. Это же сериал еще не вышел. Откуда ты знаешь?
5: А я уже посмотрела. Пирс ТВ, он уже есть.
7: Свежие зарубежные новинки уже доступны в онлайн-кинотеатре Пирс ТВ. 200 телеканалов в доступе на любых устройствах. Нас уже выбрали 2,5 миллиона зрителей. Ищите приложение Пирс ТВ в телевизоре и смартфоне.
8: Поработать, навестить маму и вкусно перекусить. Целых три важных дела на день. В Додо Комбо из трех средних пицц можно выбрать вкус под каждый важный повод с выгодой до 25%. Попробуйте сами.
9: Танцевальный кей-поп фестиваль Siberian K-Pop Fest объединит кавер-дэнс команды и поклонников корейской культуры. 6 конкурсных номинаций, тематическая ярмарка и игровые зоны. 22 августа. ДКЖ. Билеты в кассах города 12+.

0: и пешеходов.
1: Они благодарят.
0: Реально.
2: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
3: Вперед в СССР! 29 августа с часу дня до 10 вечера в Центральном парке Новосибирска масштабный фестиваль «День правды». На сцене рок-группы «Центральный комитет», радиомосты, «Силенциум» и «Раритет», 15 тематических площадок, детские мастер-классы и игры и мощное лазерное шоу под живую музыку. Не пропусти! Без возрастных ограничений.
4: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: 10 лет в прямом эфире. 80 тысяч часов бодрого настроения. Более 70 тысяч самых зажигательных песен. Несчитанное количество чашек кофе и миллиарды улыбок слушателей. Все это они. Артем Фадеев и Юлия Бородина. Каждый будний день раньше всех на радио «Юнитон». Утреннее шоу «Пуш». «Пуш». Юбилейный сезон.
1: Генеральный партнер утреннего шоу ООО «Гемотест Сибирь». Комплексные программы проверки здоровья, чекапы по суперцене и бесплатная консультация врача. I've been lost inside a million eyes.

0: Настоящий шоколад. Соленая карамель или терпкий трюфель. Эскимо Деспирадо. От фабрики мороженого «Солнечный день».
1: Фестиваль тренингов от бизнес-университета «Алмарс» 18 августа в банкет-холле «Парадис». Выбирайте из 13 тем. Новые техники продаж, психотипы личности, искусство публичных выступлений и многое другое. Для руководителей разного уровня, менеджеров по продажам и специалистов по персоналу. Приглашаем всю команду. Вкусное меню, розыгрыш призов и живая музыка. Участие платное. Информация на сайте almars-business.ru или по телефону 8-952-936-58-27. 8-952-936-58-27.
2: Запрещено для детей.
3: Мы продолжаем трансляцию с дороги. Итак, первый нападающий джип не отстает от хэтчбека. Внимание, стремительно приближается седан. Решительно выходит на встречную. Обходит первого, второго. Опасный момент. Фура! Седан завершает маневр. Недовольный хэтчбек включается в погоню. Ремонт на дороге. Седан бьет по тормозам. Удар, еще удар. 3 пострадавших и 1 ДТП. А все почему? Несоблюдение дистанции.
4: Держи дистанцию. Компания «Дистанция» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на bezdtp.rf.
5: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Погода на радио Юнитон.
1: По данным Западно-Сибирского метеоагентства, в ближайшие сутки в Новосибирске временами дождь, гроза. Ветер юго-западный 2,7, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 12, плюс 14 градусов, днем плюс 20, плюс 22 градуса.
2: Прогноз погоды на радио Юнитон представляет ООО СЗ «Новосибирский квартал».
3: Живите в кругу близких, в кольце парков и аллей. Наслаждайтесь окружением, нарезайте круги по велодорожке. Пусть жизнь крутится вокруг вас. Все это есть уже сегодня. Дома готовы, ремонт в квартирах сделан. Жилой комплекс «Кольца», телефон 347-1111. Застройщик ООО СЗ «Новосибирский квартал». Дома сданы.

0: Представьте дом, в котором есть все. Пульсар. Дом бизнес-класса в Академгородке. Пространство премиального уровня, где все продумано до деталей. Приватность, сервис и инфраструктура внутри дома. Это новый уровень жизни. Пульсар. Живите так, как вы действительно хотите.
1: ОГРН 125-540-004-94-67. Застройщик ООО «СЗСДК». Группа компаний. Медпроектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Вперед в СССР. 29 августа с часу дня до 10 вечера в Центральном парке Новосибирска масштабный фестиваль «День правды». На сцене рок-группы «Центральный комитет», радиомосты, «Силенциум» и «Раритет», 15 тематических площадок, детские мастер-классы и игры и мощное лазерное шоу под живую музыку. Не пропусти, без возрастных ограничений.
3: Мам! А мам? Мам!
4: Я совершенно спокойна. Меня ничего не отвлекает. Мое внимание сфокусировано на дороге. Я управляю автомобилем.
5: Родители за рулем. Спасибо, что не отвлекаетесь. Сохраняйте внимание на дороге. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
6: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: проектные декларации застройщиков на сайте наш.дом.рф.
1: Если держишь путь дорогу, перекрестков встретишь много. Чтоб налево повернуть, уступи другому путь. Добрый молодец, смекай. Видишь зебру, пропускай. Если путник едет справа, уступай ему по праву. Очередность соблюдайте и живите-поживайте.
2: Вперед в СССР! 29 августа с часу дня до 10 вечера в Центральном парке Новосибирска масштабный фестиваль «День правды». На сцене рок-группы «Центральный комитет», радиомосты, «Силенциум» и «Раритет», 15 тематических площадок, детские мастер-классы и игры и мощное лазерное шоу под живую музыку. Не пропусти! Без возрастных ограничений.
3: Уважаемый водитель, мы рады приветствовать вас на борту автомобиля. Напоминаем о правилах безопасности. Не отвечайте на звонки и сообщения и освободитесь от социальных сетей. Желаем приятной поездки.
4: Настройтесь на автомобильный режим. Переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
5: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Погода на радио Юнитон.
1: По данным Западно-Сибирского метеоагентства, в ближайшие сутки в Новосибирске временами дождь, гроза. Ветер юго-западный 2,7, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 12, плюс 14 градусов, днем плюс 20, плюс 22 градуса.

0: Сеть ресторанов самообслуживания «Солнечный день». 40 вкусных адресов во всех районах города.
1: 1001, 1002, 1003. Я считаю, ты смотри. До машины впереди. 1001, 1002, 1003. На столб рядом посмотри. До него должно пройти. 1001, 1002, 1003. Счет дистанции веди. И счастливого пути.
2: Держи дистанцию 3 секунды. Компания разработана при поддержке госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
3: Фестиваль тренингов от бизнес-университета «Алмарс» 18 августа в банкет-холле «Парадис». Выбирайте из 13 тем. Новые техники продаж, психотипы личности, искусство публичных выступлений и многое другое. Для руководителей разного уровня, менеджеров по продажам и специалистов по персоналу. Приглашаем всю команду. Вкусное меню, розыгрыш призов и живая музыка. Участие платное. Информация на сайте almars-business.ru или по телефону 8-952-936-58-27. 8-952-936-58-27.
4: Запрещено для детей.
5: Построил Михалыч дачу и дом. Машину крутую себе приобрел. Жил бы прекрасно сейчас, без сомнения. Если бы трезвое выбрал вождение.
6: Чтоб не вспоминали тебя с сожалением, скорее завязывай с пьяным вождением.
7: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

Новосибирске 23:00. FM 107.

0: Погода на радио Юнитон.
1: По данным Западно-Сибирского метеоагентства, в ближайшие сутки в Новосибирске временами дождь, гроза. Ветер юго-западный 2,7, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 12, плюс 14 градусов, днем плюс 20, плюс 22 градуса.

0: В эфире радиоканал «Радио Юнитон». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-54-00-609 от 16 сентября 2013 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Сибирскому федеральному округу.
1: Без возрастных ограничений.

0: В эфире радиоканал «Радио Юнитон». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-54-00-609 от 16 сентября 2013 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Сибирскому федеральному округу.
1: Без возрастных ограничений.

каждый день, но прости, сегодня не могу. Ты бы забрала и мою тень и вернула бы ее к утру. Помолчи для меня, появись мне хоть в снах. Ты поверь мне, я тоже скучаю сейчас. И других со мной нет, никого со мной нет. Я один, и я каждый считаю момент.

0: В эфире радиоканал «Радио Юнитон». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-54-00-609 от 16 сентября 2013 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Сибирскому федеральному округу.
1: Без возрастных ограничений.

хочешь, мы построим дом из лего деталек. Как будто мы маленькие, но по-настоящему. Хочешь, будем мы вдвоем петь под гитару. Прости, если парю и слишком навязчивый. Я увидел тебя и действовал по инструкции. Собирал по крупинкам к сердцу тропинку, лишь бы коснуться рук твоих. Так боялся, что не совпадем, не сладим, не склеимся. Но мы как две лего-детали. Походу

Международный органный фестиваль представляет Иван Царев. Музыкальный вечер сказочной красоты. 29 августа. Новосибирская филармония. Категория 12+.

0: Планета. Проектные декларации застройщиков на сайте наш.дом.рф.
1: Они вернулись!
2: Шоу «Пуш» открывает новый сезон. Знаете, что мы привезли из отпуска? Нет, не магнитики на холодильник. Гораздо лучше.
3: Новые эмоции, новые игры. А ведущие и место встречи все те же.
2: Юлия Бородина и Артем Фадеев ежедневно по будням раньше всех. Без 5-7 на радио «Юнитон».
4: Генеральный партнер утреннего шоу ООО «Гемотест Сибирь». Комплексные программы проверки здоровья, чекапы по суперцене и бесплатная консультация врача.
5: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Тот самый звук. Та самая эпоха, когда музыка звучала по-настоящему. Команда «Стерео». Целый час только ретро-хиты, которые заставят сердце биться чаще. Золотые треки. Отличное настроение. Каждую пятницу и субботу в 21:00. Слушайте и вспоминайте с командой «Стерео».
1: Партнер программы букетсип.ру. Цветы с доставкой. ИП Смирнова ЮА. ОГРН 319-547-600-251.

0: десятый раунд. Утреннее шоу «Пуш» против плохого настроения. Нокаут. Победа с Артемом Фадеевым и Юлией Бородиной. 10 лет в прямом эфире. Юбилейный сезон на 107FM. Утреннее шоу «Пуш».
1: Строго по расписанию в 6.55 в ваше сознание в эфир радио «Юнитон» врывается первое утреннее шоу. Здравствуйте!
2: Всем доброго утра, друзья! Вы знаете, чем я занималась вчера? Ну и сегодня, кстати, тоже краем глаза обратила внимание.
1: Чтобы весь город
2: об этом
1: узнал?
2: Да, я хочу, чтобы все знали, что я делала.
1: Итак, внимание! Тушите свет, гасите музыку! Давай!
2: Я вчера просто обратила внимание, так как я живу на достаточно высоком этаже. Я сначала наблюдала, вот как дождик идет, вот этот приятный запах.
1: Я не знаю, когда он шел.
2: А потом посмотрела вниз на автомобиле, на парковке.
1: Так.
2: И такая думаю, как интересно, я никогда не замечала, что я всегда думала, что большинство паркуется задом. Ну, то есть, чтобы потом выезжать передом, да? И это не так. Я вчера увидела, грубо говоря, там из 10 машин 5 припарковались, ну,
1: Юль,
2: я это называю моськой внутрь.
1: Ты знаешь, когда коту делать нечего, что он делает?
2: Ну, я просто, я никогда не обращала внимания. И сегодня утром я выхожу, смотрю, ну ведь и правда, кто-то паркуется задом, а кто-то носом вперед. Ну, вы поняли, да, о чем я говорю? И мне стало любопытно.
1: Может, ей докторскую защитить или на эту тему?
2: На эту тему?
1: Какие-то...
2: Ну, вот ты паркуешься как?
1: Я выезжаю, чтобы передом.
2: Вот.
1: У нас все так паркуются, 99% так паркуются.
2: Вот. Но ведь правила, как говорится, особого нет. Паркуются кому как больше нравится.
1: Не, ну главное, чтобы не парковались, как в той присказке. Я паркуюсь как не знаю кто.
2: И вот, друзья, вот напишите. Вот, уважаемые автомобилисты, ну мне для защиты диссертации необходим
1: мы
2: опрос.
1: Мы говорим про уличную парковку, не про личный гараж. А то сейчас начнут там...
2: Нет, нет, ну, пожалуйста, вы в личный гараж можете же тоже либо так, как вам больше нравится.
1: Ну,
2: даже
1: давай.
2: Когда личный гараж,
1: формулируй.
2: Вообще имеет право.
1: Засыпай нас вопросами.
2: Как вы паркуетесь? Задом к...
1: По ребрику забору.
2: Давайте, да.
1: Или
2: либо
1: стене?
2: Передом. В общем, интересно. Любопытно стало. Я просто был... Я же говорю, я была уверена, что все паркуются задом.
1: Юль.
2: Ну вот сейчас и узнаем.
1: Очень серьезное начало. Я даже не могу ничего добавить. Работает Макси Телеграм.
2: Ты не предполагал, да, что я вот так вот задам вопрос?
1: Шок-контент. 983-510-107. СМСки тоже можно отправлять. Ну и встречайте мощнейший просыпайзер, который окончательно выведет из сна и напомнит о том, что сегодня вторник, 18 августа.
2: Доброе утро.
0: Просыпайзер в утреннем шоу «Пуш». Всем выйти из сна.

0: 7 утра в Новосибирске.
1: FM 107. Слушай первым.
2: Точное время на радио «Юнитон» представляет ООО «ГК «Жилищная инициатива» СЗ».
3: Почему на юге чувствуешь себя свободнее? Потому что на юге Новосибирска для тебя нет преград. В микрорайоне «Фламинго» не нужно стоять в пробках и легко найти парковку. Поэтому здесь так удобно жить и двигаться. Микрорайон «Фламинго». Квартира от 4 миллионов 800 тысяч рублей. Телефон 347-11-11. Застройщик ООО «ГК «Жилищная инициатива» СЗ». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Город Новосибирск.

0: Да, друзья, это первое утреннее шоу. Мы встречаем новый день вместе с вами. Юля 7 минут назад озадачила всех вопросом, а как вы паркуетесь задом, по ребрику или передом?
1: Не, ну просто интересно стало, потому
0: наблюдала
1: что по моим наблюдениям очень по-разному. Ну давайте почитаем.
0: Еще раз здрасте,
1: почитаем. А знаешь, я тебе так могу сказать, зацепила эта история. У нас сейчас, мне кажется, миллион сообщений в наших мессенджерах.
0: А давай почитаем,
1: озвучим. Вот давайте несколько, тут есть обоснование, ты понимаешь?
0: Ну вот, это как раз для твоей докторской уже первые материалы.
1: Ну вот смотрите, например, написал Александр. Обычно паркуюсь задом, но летом, когда выходной, передом, чтобы меньше солнца нагревало салон. Мне, кстати, вот, тоже знакомые, они так ближе к дереву паркуются.
0: Моськой, главное, не в грозу.
1: Ну, естественно. И он говорит, там тенечек просто.
0: Дальше, так, еще, пожалуйста.
1: Например, Алексей написал, он задом, Наталья... цитата, только мордой на выезд.
0: Так.
1: ну как есть. Или, например, есть столько, как это, людей, которые думают о других.
0: Да, что если возле подъезда, то мордой к подъезду, чтобы выхлопные...
1: Моськи
0: там было написано.
1: Да.
0: То, чтобы вот выхлопные газы при прогреве не попадали
1: какие
0: в
1: вы,
0: окна
1: друзья?
0: Жителям, соседям.
1: Ой, ну в смысле, прям гордо за вас, гордо за вас. В общем, ну а если в целом рассуждать, то, конечно, процентов 90 сейчас проголосовали в основном, что паркуются задом.
0: Да, ваши истории мы... получили, отреагировали.
1: Я все зафиксировала,
0: это
1: друзья.
0: Это не основная тема для разговора, поверьте.